и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Белянка. Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг к другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее, и с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Мы сидели друг напротив друга за маленьким столом, с увлечением и работали, и говорили. Собственно, говорил Федор Михайлович один, а я только с жадностью слушала. «Я недавно узнал такой случай», — с возрастающим воодушевлением продолжал Федор Михайлович. «Вот как теперь, на рассвете, возвращались с ужина трое юношей-правоведов. Вели между собой возвышенный разговор и читали стихи. И вот на Невском попалась им навстречу женщина, из тех, которые ночью гуляют, потому что это их промысел. И вот эти юноши, почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, торговавшей собою, и такую свою необыкновенно высокую чистоту, что плюнули ей все трое в лицо. И были за это все трое привлечены в участок. Я их там видел и слышал. И вот там они, в камере мирового судьи, не желая платить штраф за бесчинство и личное оскорбление, красноречиво защищали свое законное право поступить именно так, как они поступили». Он замолчал, потом слегка наклонился ко мне и сказал, выразительно растягивая слова, чтобы дать мне почувствовать всю их силу: «Каковы же должны были быть у этих людей понятия о возвышенных идеалах, если могли они совершить такую пошлость и низость, и потом еще защищать свое законное право?»

Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий любил гулять в лесу. Ему нравилось идти по узким извилистым тропинкам, слушать щебетание птиц и молиться, благодаря Бога, за созданную им красоту. Во время одной из таких прогулок в самой гуще леса отец Паисий наткнулся на ветхую хижину. У порога играли друг с дружкой несколько щенков. Увидев отца Паисия, они радостно затявкали и завиляли хвостами. Тут же из приоткрытой двери хижины выскочила целая кошачья стая. «Вот кто тут обитает!» — улыбнулся отец Паисий. И, стараясь не наступить на вертящихся вокруг него собак и кошек, зашел внутрь. Когда глаза монаха привыкли к темноте, он различил бревенчатые в клочках гнилой дерюги стены и кучу тряпья на земляном полу. Отец Паисий уже собрался уходить, как вдруг тряпье зашевелилось, и перед ним оказался человек. Оказалось, что он живет в этой хижине среди собак и кошек уже давно, и за много лет, боясь пожара, ни разу не зажег огня. Отцу Паисию стало до слез жалко беднягу. «Пойдем, брат, у меня есть немного воды, ты помоешься, я тебя покормлю, а потом что-нибудь придумаем», — предложил он. Но обитатель хижины только вздохнул. «Не жалей меня, монах. Если бы ты знал, сколько всего я натворил. Те условия, в которых я сейчас живу, для меня еще слишком хороши. Я заслуживаю гораздо худшего». И от этих слов жалость в сердце афонского старца Паисия Святогорца сменилась радостью. Ощущая себя худшим из грешников, осознавая свою греховность, человек становится ближе к Богу. И Бог помогает ему прийти к покаянию и ступить на путь спасения своей души.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Мало кто из нас умеет радоваться духовной радостью. Мы умеем радоваться хорошей погоде, доброму слову, успехам детей. Но это все земное и проходящее. А духовная радость непроходящая. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Земная радость всегда смешана с печалью и никогда не бывает чистою. А вечная радость – действительная, непритворная, не заключающая в себе ничего неискреннего, не имеющая никакой примеси. Получить ее возможно не иначе, как избирая здесь неприятное, но полезное, и даже испытывая некоторую скорбь добровольно и с благодарностью перенося все случающееся».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из проповедей иеромонаха Серафима Саровского. Конец 20-х годов 19 века. Тамбовская губерния. Монастырь Саровская пустынь. Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек сам печется о своих делах и обращается с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают его неизбежные беды, и в собственных силах не видит он средств к отвращению их и начинает надеяться на помощь Божию, такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет, несомненно, Царствие Божие и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет сей надежды. Она умиротворит его и вольет в него радость. О сей-то надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», то есть «надейся на меня, и утешишься от труда и страха».
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1817 году недавно откупившийся у своего барина крепостной крестьянин Павел Цуриков приобрел на свои трудом и потом заработанные сбережения маленький участок самой дешевой земли в селе Ивановском, что неподалеку от Ново-Иерусалимского монастыря, местные жители посмеивались между собой. Вот, мол, как человеку воля голову вскружила. Купил первый попавшийся клочок, погнался за дешевизной. А земля-то тут неплодная, ничего не растет, оттого и дешевая. По такой только скот гонять. Цуриков на насмешки внимания не обращал, тем более, что выращивать он ничего не собирался. На оставшиеся от покупки небольшие деньги он планировал построить мельницу. Для этого участок подходил идеально, но мукомольным делом Цуриков заниматься не хотел. Свою мельницу он оборудовал специально под промывку сукна. Неподалеку, в Павловском, находилась суконная фабрика, и по скромным расчетам Павла Григорьевича, сотрудничество с ней могло бы стать довольно выгодным делом. Но даже в самых заоблачных мечтах Цуриков не мог вообразить, насколько востребованным окажется его небольшое предприятие. Заказов на промывку было так много, что вскоре доходы позволили Павлу Григорьевичу начать строительство собственной суконной фабрики в Ивановском. Так бывший крепостной превратился в успешного и богатого фабриканта. Однако такая резкая перемена социального положения ничуть не изменила характера Павла Григорьевича. Он по-прежнему оставался скромным, добрым и чутким человеком, глубоко и искренне верующим христианином. Обретя новые возможности, он не бросился наверстывать упущенное и окружать себя роскошью. Евангельский дух помощи ближнему Цуриков впитал с молоком матери и был абсолютно уверен, если Господь даровал ему богатство, нужно употребить его на пользу не только себе, но и другим. Прежде всего заботился Павел Григорьевич о рабочих своей фабрики. Для них была организована бесплатная медицинская помощь. Инвалиды и старики получали от Цурикова пенсионные пособия. Дети рабочих имели возможность бесплатно обучаться ремеслу. Если у кого-то из фабричных работников случался пожар, Павел Григорьевич безвозмездно выделял средства на покупку или строительство нового жилья и вообще старался помогать в любых бедах и нуждах. Большое внимание Цуриков уделял общественной деятельности. На его плечах лежали обязанности директора Звенигородского попечительского комитета о тюрьмах. Он был попечителем нескольких учебных заведений в Московской губернии. В Воскресенске Павел Григорьевич открыл частное приходское училище. Обучение в нем было бесплатным. Но более всего отличился Павел Григорьевич на ниве церковной благотворительности. Щедрую помощь от него получали практически все истринские храмы, один из которых, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Ивановском, Цуриков выстроил целиком и полностью на собственные средства. Это был поистине бесценный дар жителям села и рабочим суконной фабрики. В Борисоглебском Аносинском монастыре, в то время небольшой и крайне бедной обители, он построил келейный корпус и гостеприимный дом, на содержание которого дважды в год жертвовал по 500 рублей серебром. Огромную поддержку от Павла Григорьевича получал и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. На его пожертвования была отремонтирована и обновлена Рождественская церковь, позолочены купола и отреставрирован иконостас. В течение 12 лет Цуриков пожертвовал Воскресенскому монастырю и епархии более 100 тысяч рублей. Благодеяния Павла Цурикова распространялись не только на его родную Московскую губернию. Память о добром сердце фабриканта с берегов Истры хранят и в Петербурге, и в Сибири, и даже в Финляндии, где он оказывал поддержку православным храмам и монастырям. Выходит, напрасно иронизировали крестьяне села Ивановского. Кусок бесплодной земли принес щедрые плоды добрых дел на сотни лет вперед.
0: Имена, имена милосердия.

Я покинул родимый дом голубой, оставил рось в три звезды березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом, голубой оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

0: вера.
1: Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» — просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» — интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же», — отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут». И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь моя бодрствует, не утомляется. Тот, кого люблю и ожидаю, грядет ко мне в окружении свиты небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомить меня? Бодрствую, слушая притчи людей и прислушиваясь к притчам тварей бессловесных. Не угадаю ли в них тайные послания от любви моей? Не занимают меня притчи ради притч или ради сказителей их, только тебя ради. Словно человек, потерявший голос, и в поисках его, слушающие чутко голоса чужие, не найдет ли свой? В каждом голосе он находит нотки своего, но не в одном всей полноты его. Словно человек, разбивший хрупкое зеркало и идущий отразить лицо свое в лицах людей, в животных и предметах. И всюду находит он черты, сходные лицу своему, но нигде не видит его в целости. Вслушиваюсь в многоголосье, наполняющее вселенную, в надежде услышать голос любви своей. Вглядываюсь в образы, населяющие вселенную, от белой гальки на берегу озера до колесницы солнечной, в надежде увидеть образ любви своей. И никто не обманывает надежд моих, но каждый в меру знания говорит о тебе. Когда людей спрашиваю, ответа от тебя жду. В голосах тварей бессловесных к твоему голосу прислушиваюсь. В красоте природы твоей красоты ищу. Когда люди задумчивым застают меня, кажется им, что мысли мои о них, я же о тебе думаю. Когда видят усердие мое, думают, что ради них труды мои, я же ради тебя тружусь. Когда природа слышит имя свое на устах моих, кажется ей, что песнь моя о ней, я же о тебе пою. Когда голубя кормлю, тебя угощаю. Когда ягненка ласкаю, тебя ласкаю. Когда солнцу улыбаюсь, улыбка моя сквозь солнце пробивается, пока не встретится с твоей улыбкой. Когда лилию белоснежную целую, сквозь семь миров посылаю поцелуй к подножию ног твоих. Бдение любви моей идет за руку с молитвой веры и постом упования, и никто из них друг без друга не засыпает и пробуждается. Все дела ума моего вере служат, все дела сердца моего надежде служат, все дела души моей любви служат. Когда голубя кормлю, тебя угощаю, любовь моя».

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока, но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываю, сзади замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. В Малоярославце мы пошли в школу. Никто из нас не начал учебу с первого класса. Родители хотели нас немного подержать дома, в домашних условиях, с домашним воспитанием, привить привычку к молитве, не погружая в этот светский мир. Зимой 1937 года арестовали отца, а осенью я пошла в пятый класс. Класс был сборный, новый, и классная руководительница опрашивала учеников, кто у кого родители. И вот сижу я, жду, когда до меня дойдет алфавитная очередь. Я на букву «Ш», значит, в конце. Пока все рассказывают о своих родителях, я думаю, что я могу сказать, что отец сидит в тюрьме? Как это при всем классе? Это было ужасное состояние, я до сих пор его помню. Когда учительница дошла до моей фамилии, она ее пропустила, не спросив меня. Конечно, она все знала о нас, потому что старшие уже учились в школе в то время, и формально она вполне могла спросить. Не спросила. Это был акт человеческого внимания. Я с благодарностью вспоминаю об этом.
0: Голоса.

Светлое радио. У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся, что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога, только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Старец Силуан Афонский.
1: Зимой, когда нет полевых работ, молодой крестьянин Семен трудился сторожем на постоялом дворе. Холода подходили к концу, но оттепель все еще чередовалась с сильными морозами. Днем текли ручьи, а к вечеру землю покрывала толстая ледяная корка. Один из постояльцев собирался уезжать. Он пошел запрячь свою лошадь, но скоро вернулся встревоженный. «Вот беда, нужно ехать, а не могу. У лошади копыта льдом обложила. Она хрипит от боли и не дает отбить его». Семен на всю деревню славился своей недюжиной силой и гордился тем, что мог без труда согнуть рукой железную подкову или перебить толстую доску. Он вызвался помочь постояльцу. На конюшне Семен взял лошадь за шею, крепко прижал ее голову к себе и сказал: «Теперь отбивай». Лошадь стояла, не шелохнувшись. Мужик обил лед с копыт и запряг ее. Через несколько лет Семен уехал на Афон. Там он стал монахом и получил новое имя – Силуан. Пройдут годы, и его станут называть не первым силачом, а человеком гигантской силы духа и смирения, мудрым старцем Силуаном Афонским, живущим по слову Христа: «Сила моя в немощи совершается». «Гордый не знает любви Божией и далек от Господа», — говорил отец Силуан. «Он гордится тем, что богат или славен, но не понимает своей нищеты, ибо Бога не знает. Смиренная душа имеет великий покой, а гордая сама себя терзает. Но тому, кто борется против гордости, Господь помогает ее победить».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Самый большой враг в семейной жизни – это эгоизм. Именно из-за эгоизма распадаются семьи. В наши времена люди хотят, чтобы их любили, забывая о том, что и они должны любить ближнего так же, как любят себя самого. Люди женятся, разводятся, потом опять женятся и снова разводятся. Разводятся, к сожалению, не только из-за измен, но и из-за подозрений, из-за материальных трудностей, из-за скорбей и болезней, из-за того, что не сошлись характерами, из-за накопившихся обид. Особенно печально наблюдать, как распадаются браки воцерковленных людей. Хочу поделиться с вами словами афонского старца Гавриила Корейского. Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Лучше не менять жену, а менять себя. Не будьте учителем для вашей жены. Самый лучший способ чему-то ее научить – это любить ее.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «С Богом гораздо проще жить, чем с людьми, потому что Он гораздо понятливей. У меня был племянник, который жил у нас. Помню, мальчуган загонялся за день. Вечером приполз к своей постели, посмотрел грустно на бабушку и сказал: «Я слишком устал, чтоб молиться». Потом посмотрел на икону, послал воздушный поцелуй и сказал: «Спокойной ночи», и заснул тут же. И я уверен, что этот поцелуй мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальней, чем если бы он из себя вымучил какую-нибудь молитву. И с нами то же самое. Мы можем сказать: «Господи, я так устал, не только телом, но и голова не варит, но я знаю, что я тебя люблю, хотя этой любви не могу сейчас ощутить. Я знаю, что я в тебя верю, хотя сейчас я не ощущаю ничего ровно, кроме боли в ногах и в спине. И я думаю, можно перекреститься и сказать: я в этой пустоте ложусь спать, и Бог меня хранит».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Прихожане Вологодского храма Иоанна Предтечи в Дюдиковой пустыне выходили со службы в расстроенных чувствах. После проповеди священник объявил самвона, что сегодня отслужил свою последнюю литургию в этой церкви. Из-за бедности прихода епархиальные власти приняли решение сократить штат священнослужителей, и он оказался в числе тех клириков, кому предстояло покинуть Иоанна Предтеченскую церковь. Прихожанам совсем не хотелось расставаться со своим пастырем, но повлиять на ситуацию они были не в силах. Оставалось молиться, уповая на милость Бога. На искренние молитвы Господь всегда отвечает. В следующее воскресенье прихожане с радостью увидели своего священника на прежнем месте. Отслужив литургию, он вышел на амвон с крестом и взволнованно сообщил: «Дорогие братья и сестры, вашими молитвами Господь послал благодетеля, заботами которого мы остаемся служить в нашем любимом храме. Это наш с вами земляк, купец Николай Васильевич Немиров-Колодкин». Слава Богу! Единым радостным вздохом прокатилось по храму. А стоящий у церковных дверей господин в сюртуке из дорогого сукна перекрестился и вышел на улицу. Это был никто иной, как сам Николай Васильевич. Оказав помощь храму, Немиров-Колодкин совсем не ждал благодарности и чествований и был очень рад тому, что в лицо его тут почти не знают. С тех пор, как он уехал из родной Вологды, прошло немало лет. Николай родился в обеспеченной купеческой семье, владевшей кожевенным производством, свечным заводом и маслобойней. У супругов Немировых он был 10-м ребенком, младшим после 8 дочерей и еще одного сына. Когда Николаю исполнилось 8, умерла его мать. Дела отца постепенно приходили в упадок. Через несколько лет скоропостижно скончался и родитель, оставив детям в наследство долги, которые нечем было оплатить. Николай Васильевич начал все с нуля. Уехал в Москву с пустыми карманами. И через несколько лет тяжелой и неустанной работы смог выбиться в купцы первой гильдии, а затем и стать владельцем собственного ювелирного торгового дома. Когда дело стало приносить прибыль, он узнал о том, что на родине терпит большую нужду Иоанна Предтеченский храм, в котором его когда-то крестили. Это было первое пожертвование Николая Васильевича. Капитал в 2000 рублей серебром на содержание церковного притча и новые звонкие колокола, самый большой из которых весил больше 3 пудов. «Какая неописуемая божественная радость давать, ничего не требуя взамен», – писал он одной из своих сестер. Эту радость ему не терпелось испытать снова. И в 1879 году Николай Васильевич начинает строительство богадельни в той же Дюдиковой пустыне. 30 тысяч рублей было потрачено на возведение каменного 3-этажного корпуса и хозяйственных построек. Еще 42 тысячи Немиров-Колодкин положил в банк под проценты на содержание своего благотворительного учреждения, которое без малого 30 лет работало и приносило пользу жителям Вологды. И даже после Октябрьской революции не потеряло свое первоначальное назначение. В разные годы в здании бывшей Немировской богадельни располагались военный госпиталь и дом инвалидов. О тех, кому Николай Васильевич не успел помочь при жизни, он позаботился в своем завещании. Крупные суммы Немиров-Колодкин оставил Александровскому детскому приюту, Вологодскому благотворительному обществу и обществу врачей. 10 тысяч рублей предназначалось для вклада в Вологодскую городскую думу с тем, чтобы проценты с них ежегодно раздавались беднейшим жителям на Рождество и Пасху. Не забыл Николай Васильевич и про богадельню, которой завещал 40 тысяч рублей, и про Иоанна Предтеченский храм, которому оставил редкие иконы в драгоценных окладах. Правда, в завещании он все-таки кое-что попросил взамен – усердных молитв об упокоении своей души.
0: Имена, имена, милосердие.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе, как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалось и от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе. Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества – поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад 15-летний Антон из алтайского села Санниково пошел с друзьями на озеро. Неудачный прыжок в воду перевернул жизнь подростка. Антон получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника. Врачи экстренно сделали ему операцию, вставив в позвонки титановую пластину. Но перелом оказался настолько серьезным, что у подростка, который еще вчера играл в футбол, отказали руки и ноги. Весь следующий год для Антона прошел в реабилитациях. Он побывал в нескольких специализированных центрах – в Барнауле, Москве, Нижнем Новгороде. Упорная работа над восстановлением дала свои результаты. Антон перестал терять сознание, научился держать тело в инвалидной коляске. У подростка больше не отказывают руки. И главное, изменилось психологическое состояние Антона. Он приобрел уверенность и надежду на то, что может встать на ноги. Каждый день Антон занимается лечебной физкультурой. «Когда я вижу, как он пытается пошевелить пальцами ног, я плачу от счастья», — говорит его мама. Сейчас Антону нужна новая реабилитация в Нижегородском центре «Янтарь». Антон уже посещал занятия там, после чего у него появились первые серьезные улучшения. Врачи уверены, если продолжить интенсивную работу, шансы на восстановление вырастут. Новые курсы со специалистами помогут Антону укрепить мышцы спины и возобновят движение ног. Несмотря на проблемы со здоровьем, Антон остается добрым и открытым юношей. Любит компьютерные игры, читает книги, общается с друзьями, которые не бросили его в беде. Он мечтает снова гулять и играть в футбол. Родители Антона поддерживают сына на всех этапах лечения. Но средств на дорогостоящую реабилитацию у семьи нет. Папа Антона – инвалид 3-й группы, мама на пенсии. Семья обратилась в благотворительный фонд «Страна детям». Он поддерживает детей и подростков с тяжелыми заболеваниями, оплачивает лечение, операции и реабилитации. Принять участие в добром деле и подарить Антону возможность встать на ноги можно на сайте фонда «Страна детям». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен, если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее. Изгони из себя мир, сердце мое, и когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый, Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, Царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святы всемогущий, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Слава Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему времени мгновений. Мгновений вне времени.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Дрезден. Андрюшенька, в сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице художеств Дрездене, мы были всего несколько дней. Город, так сильно раненый войной, еще помнит трагедию. Но Цвингер, здание Дрезденской галереи, восстановлен и выглядит великолепно. Судьбу коллекции мало кто у нас в стране и в Германии не знает. Наши солдаты спасали картины, вынося их как живые существа из затопленной штольни. Потом отправили в Союз для реставрации. И, возвращая городу его бесценный клад, Министерство культуры СССР устроило выставку в музее имени Пушкина. Ты, наверное, знаешь из рассказов взрослых о паломничестве москвичей к Сикстинской Мадонне. Картина Рафаэля была центром выставки, самым мощным ее аккордом. Здесь, в Дрездене, Сикстинская Мадонна не царствовала, как в Москве. Просто возникло чувство обиды за нее. Висит в проходном зале, и одновременно несколько иноязычных групп, а между ними рассеявшиеся одиночки, снуют то в одну, то в другую сторону. Индустрия туризма, 20 век, суетно и спешно. Не для меня. Мне хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас от картины к картине. И как тогда москвичка с сияющими глазами, срывающимся от волнения голосом, сказала: «А это она, Сикстинская Мадонна Рафаэля, написанная в XVI веке, и с тех пор потрясает нравственной силой и красотой». Перед Сикстинской Мадонной, по выражению Герцена, человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел.

Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Отец Силуан вместе с несколькими монахами поднимался в горы. Пейзаж в этой части Афона не радует глаз разнообразием. Кругом скалы, растительности немного, лишь дикий кустарник то тут, то там пробивается сквозь каменистую почву. Один из братьев ударил своим посохом по чахлому кустику, вставшему у них на пути. Он сделал это машинально, не придавая своему действию никакого значения. Однако отец Силуан вдруг остановился, и на его лице путники увидели неподдельное огорчение. Он покачал головой. «Куст зеленый, а ты его сломал без нужды», — обратился он к покрасневшему от неловкости монаху. «Хотя это и не грех, но почему-то жалко». Отец Силуан, человек необычайной физической силы и мужественности, который в юности с легкостью гнул руками подковы, обладал таким глубоким милосердием и состраданием ко всему живому, что даже сорванная травинка вызывала у него боль. «Сердцу любящему Бога жалко и всякую тварь», часто повторял преподобный Силуан Афонский, мудрый старец и святой подвижник. «Тот, кто научился любить, никогда не причинит вреда понапрасну, и без нужды даже листа на дереве не захочет повредить».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Человеку свойственно инстинктивно отличать добро от зла. Ему в этом помогает совесть. Иногда, независимо от нашего желания, она упрекает нас в нарушении внутреннего нравственного закона, несмотря на то, что внешне мы прикрываем свои поступки благими намерениями. Однако совесть, зная все о нашей мотивации, показывает нам наше несовершенство. Важно постоянно пользоваться совестью как инструментом, помогающим обрести спасение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Марка Подвижника. «Кто не пребывает в рассматривании своей совести, тот не примет на себя и телесных трудов ради благочестия. Совесть есть естественная книга, деятельно читающий оную, на опыте познает божественное заступление».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Богучарского Серафима Соболева архиепископу североамериканскому Вениамину Федченкову. 1934 год. Болгария. В жизнеописании святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, сообщается, с какой любовью и каким почитанием он относился к одному старцу, который учил, что упоминаемый в Библии Мельхиседек есть действительный Христос. Эта любовь святителя Кирилла и его молитва при содействии молитв самого заблуждавшегося старца и обратила последнего на путь истины. Святая Церковь наша даже в числе прославленных ею святых имеет таких, мнения коих не совпадали с ее учением. Например, в творениях священномученика Иринея, епископа Лионского, есть учение о тысячелетнем земном царстве Иисуса Христа. В творениях святителя Григория Ниссского, в частности, в его разговоре с своей сестрою Макриною, на основании слов апостола Павла «Да будет Бог всяческое во всех» выражается мнение о том, что некогда исчезнет зло и порок. Следовательно, прекратится и мучение. Тем не менее, Святая Церковь не скрыла от нас строк из творений сего святого Отца о наступлении момента, когда будто бы исчезнет зло и прекратится порок, и не почла их препятствием для включения святителя Григория Ниссского в число угодников Божиих. Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Не так уж давно, кажется, в начале 2000-х, издательства на фоне всеобщего упадка интереса к чтению стали снабжать обложки своих книг ярким призывом «читать модно». Кажется, такая малость, а ведь в итоге сработала. Что и говорить, стимул человеческих амбиций – вариант практически беспроигрышный. И, кстати, известно о нем было задолго до прихода современных рекламных технологий. Московский городской глава Николай Алексеев, будучи сам крупнейшим благотворителем своего времени, невероятно тонко и умело поощрял к этому других. Возведение благотворительности в разряд некоего тренда позволило наконец-то отважиться на первый шаг прежде всего тем, кто и сам давно уже желал сделать что-то полезное для ближних, но не знал, с какой стороны к этому подойти. Именно таким человеком оказался московский купец Николай Иванович Боев. Нельзя сказать, что до этого он совсем не участвовал в общественной жизни. Боев состоял в попечительском совете больницы имени Святого Владимира, активно участвовал в делах Мариинского женского училища и дамского попечительского общества о бедных. И все же его не оставляла мысль о том, что он мог бы принести городу куда большую пользу. Вот только какую? Построить театр? Их в Москве и так немало, да и не театрал он вовсе. Открыть музей? Но ни коллекционированием, ни наукой Николай Иванович не увлекался. И вот на очередной встрече с московским купечеством городской глава Алексеев между разговорами будто бы вскользь заметил. Стариков у нас много беспомощных, а приглядеть-то за ними некому. Николаю Ивановичу словно осенило. Ну, конечно, и как он раньше об этом не подумал? Нужно строить богадельню. Буквально на следующий день на стол градоначальника легло письмо от Боева, в котором он и спрашивал дозволение начать строительство дома презрения для престарелых. Городская дума намерение одобрила и выделила участок на улице Стромынке в Сокольниках. Как искренне верующий христианин, Николай Боев начал строительство с закладки домового храма, который решено было освятить в честь святителя Николая Чудотворца. Он стал центром двухэтажного кирпичного здания, выстроенного в сложном и одновременно лаконичном сочетании древнерусского и византийского архитектурного стиля. Спустя несколько лет, во время одного из своих визитов в Москву, в этом храме служил божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский. Богадельня вмещала около 300 человек. Рассчитана она была исключительно на неимущих, оставшихся без попечения и средств к существованию стариков. Здесь они получали уход и лечение, а главное – заботу и духовную поддержку. Вскоре Николай Иванович построил неподалеку еще несколько корпусов. Это были дома с бесплатными квартирами для бедняков, а рядом два присутственных здания, где расположились женское и мужское начальные училища. Обучение в них предоставлялось бесплатно. Таким образом, купец Боев основал на Стромынке целый благотворительный городок, который полностью содержал на свои средства до самой смерти. Но и после того, как Николай Иванович скончался, его деньги продолжали работать во благо людей. В завещании он оставил дому презрения около 300 тысяч рублей. Более 700 тысяч было затрачено на его постройку и содержание. Иными словами, пожертвование Боева составляло приблизительно 1 000 000 рублей. Но, несомненно, его главная ценность выражается не в денежном эквиваленте, а в той пользе, которую это пожертвование принесло и по сей день продолжает приносить людям. В бывшей Боевской богадельне в наше время разместился Московский научный центр по борьбе с туберкулезом. А в домовой церкви во имя святителя Николая по-прежнему совершаются богослужения, во время которых молящиеся не забывают помянуть Николая Ивановича Боева, щедрого и доброго попечителя стариков и бедняков.
0: Имена, имена, милосердие.

служить не проще, а честному не складно.

видать, нам долго, ох, видать, нам долго по лесу ходить.

Радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчей царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие, слава тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
1: Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернем богослужении, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: Аминь, аминь, глаголю вам.
10: Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я — дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет.
9: И изыдет, и пажить обрящет.
8: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них ходят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за Ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к Его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Липовый звон. Солнечное утро без сожалений перелистнуло лист настенного календаря. Июнь позади. Погода не успела порадовать теплом, но прогноз утешает, что все еще впереди. С этой мыслью собираюсь и выхожу на работу. Иду через детскую площадку и чувствую, что-то изменилось. Да эта липа зацвела. Мягкий сладкий запах наполнил двор. Не отказываю себе в удовольствии подойти ближе к дереву, чтобы прочувствовать аромат. Притягиваю нижнюю ветку к лицу и ныряю головой в густые пучки соцветий. И тут же вспомнилось, как в детстве гонял с мальчишками на велосипеде. А ухабистая дорога, почти прямая в деревне, с приближением к речке начинала вилять между посевами полей. И знойный воздух июля был переполнен этим сладким звоном липы. Вспомнил, как собирал по просьбе бабушки липовый цвет в холщовый мешочек. Аккуратно срываю несколько цветков и кладу их между чистыми страничками ежедневника. На работе заварю лето в чашке.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 28 июля, день памяти равноапостольного великого князя Владимира. Об изменении личности святого князя Владимира после принятия христианства настоятель Московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
2: Святой равноапостольный великий киевский князь Владимир сам о себе говорил, что я был как зверь. И мы знаем, что он был и убийцей, и развратником, и все это было во множестве. А вот потом, когда он стал христианином, он стал тем, кого люди называли красным, то есть красивым солнышком. Представляете, как надо жить, чтобы тебя назвали красивым солнцем? Мы знаем, например, что он почти все свое имение тратил на то, что кормил бедных и нищих Киева за свой счет. Мы знаем, что он отказывался выносить смертные приговоры, боялся казнить невинного, и греческие епископы и священники говорили ему, что твое служение не позволяет тебе так поступать, потому что иначе все твое княжество просто утонет в преступлениях, потому что слишком много людей, которых только страх смерти может остановить от тяжких преступлений. Но мне кажется, что не только власть и возможности, но прежде всего как раз личные перемены убедили киевлян и других жителей Древней Руси в истинности проповеди князя Владимира именно и стали самым главным аргументом. Потому что если такой человек, он был как все, и, может быть, даже страшнее, а стал вот таким красивым и светлым солнцем, в нравственном отношении именно, значит, проповедь истина того, что он говорит, значит, это возможно. Вот в виде этого, прикасаясь к тому, что в преображенном человеке открывается, люди и приходили к истинности Христовой веры.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 28 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Думаете, словосочетание «земский доктор» осталось в прошлом? Оказывается, оно и в наши дни живо и востребовано. Так называется действующая в России программа поддержки молодых специалистов. Государство предлагает выпускникам медицинских институтов 1 000 000 рублей подъемных за трудоустройство на селе, и желающие находятся. В апреле 2020 года я с интересом прочитала в российской газете об одном из участников программы. 27-летний Владимир Русалеев уже 3 года работает в поселке Горьковской Омской области в маленькой районной больнице. Владимир окончил Омский государственный медицинский университет по специальности педиатрии. Когда новоиспеченному детскому врачу предложили практику в сельской клинике, он поначалу сомневался. Ему больше хотелось работать в областном диагностическом центре, оснащенном по последнему слову техники. А сейчас доктор Русалеев считает, что сельским педиатрам работать ничуть не хуже, хотя и труднее. Рабочий график Владимира расписан по минутам. Днем он принимает детей в поликлинике, по ночам дежурит в стационаре. К тому же нужно круглосуточно быть готовым отправиться на срочный вызов в одну из отдаленных деревень. Для доктора это не безликий поток рутинной работы. Своих маленьких пациентов он помнит и по именам, и по историям болезни. На селе по-другому невозможно. Молодой земский доктор признается, что рад большой нагрузке, ведь она позволяет накопить опыт, стать настоящим специалистом. А главное – помочь многим людям. Истинный врач, по мнению Русалеева, это тот, кто готов откликнуться на боль ближнего в любое время дня и ночи. И я уверена, что Владимир из таких врачей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святые мученики Кирик и Иулитта жили в III веке в Малой Азии. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну Кирику было 3 года. Во время гонений на христиан святая Иулитта с сыном и 2 верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Она скрывалась под видом нищей, но все-таки была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедовала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал утешить его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к маме, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Святую Иулитту после долгих пыток убили мечом. Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в IV веке во время царствования святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм.
3: Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь верит, что Господь утешил своих мучеников в их страданиях, и ныне они пребывают с Ним в Царстве Небесном. Вспоминая мучеников Кирика и Иулитту, мы обращаемся к ним с просьбой: «Святые Кирик и Иулитта, молите Бога о нас».

29 апреля 1973 года состоялась премьера телевизионного четырехсерийного фильма «Большая перемена». Картина режиссера Алексея Коренева по повести Георгия Садовникова «Иду к людям» сразу же снискала всенародную любовь. Одним из секретов зрительской симпатии к этому доброму сериалу, без сомнения, было участие в его создании композитора Эдуарда Колмановского. Давний сотрудник Алексея Коренева стал автором главной музыкальной темы и всех песен, звучащих в фильме. В том числе и проникновенной элегии на стихи Михаила Танича «Мы выбираем, нас выбирают». На съемках, проходивших в Ярославле, царила непринужденная обстановка. И это не было случайностью. Алексей Коренев считал праздничную атмосферу во время работы залогом успеха будущей картины. Актеры сдружились между собой и свободное время в гостинице проводили вместе шутками и песнями. Во время таких посиделок Коренев обратил внимание, что исполнительница роли Нелли Ледневой, Светлана Крючкова, обладает интересными вокальными данными. Он не стал сразу ставить перед молодой актрисой певческих задач, решив, что сначала следует посоветоваться с композитором. В перерыве между съемками в Москве режиссер пригласил к себе в гости Светлану и Эдуарда Савельевича. Девушку попросили спеть, и она исполнила романс на стихи Пастернака «Засыплет снег дороги». В ее пении одновременно раскрылись и глубина чувств, и мощь характера, и решительность, и робость. Специально для актрисы, владеющей не только богатым тембром голоса, но и широким спектром выразительных средств, и была написана философская песня о несовпадениях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны – вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере

0: рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
1: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
2: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
1: Токмо Иакова, брата Господня.
0: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, который мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Литвинцеву из Пензенской области 10 лет. У мальчика мышечная дистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание, которое ведет к атрофированию мышц, в том числе обеспечивающих работу сердца и легких. Артему поставили диагноз не сразу. В первые годы жизни мальчик отставал в росте. Затем у ребенка появились боли в икроножных мышцах. Он с трудом мог передвигаться по лестнице. И только после генетической экспертизы медики подтвердили заболевание. Препарат, который останавливает течение болезни, Артем получить не успел. В России его выписывают по квоте детям до 8 лет. Но есть возможность приобрести лекарства за границей. А пока мальчик получает лечение, которое замедляет течение болезни. Купить один из самых дорогостоящих препаратов в мире семья Литвинцевых не может. Папа Артема работает водителем. Мама Юлия уволилась с работы, чтобы быть рядом с сыном. Живет семья в селе. Частный дом – единственный вариант, который удобен для Артема, чтобы безопасно передвигаться и играть во дворе. Поддерживает семью Артема фонд «Святое дело». Он открыл сбор на приобретение лекарства для мальчика. Подарить ребенку шанс остановить болезнь можно на сайте фонда «Святое дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 26 июля, в день памяти святых отцов шести вселенских соборов, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном московском храме пророка Даниила в районе Москворечья Соборова. На проповеди он говорил о важности сохранения памяти о непростых для церкви периодах гонений.
2: Дорогие братья и сестры, история церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови. Наша русская церковь испила такое горе и такие испытания, которые не испытывала, наверное, ни одна поместная православная церковь, особенно после прекращения римских гонений. Но, наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. И вот ныне, уже на протяжении многих лет последних, мы живем в благополучные времена и строим мы храмы, столько строим храмов, сколько нигде никогда не строилось. Нигде никогда. Что это такое? Это мы такие сильные или богатые? Совсем нет. Это все происходит именно потому, что нам предшествовал крестный подвиг и страдания и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые действительно вымолили у Господа вот это время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни. Мы должны в храм ходить за себя и за тех, кто не ходили в храмы. Мы должны молиться за себя и за тех, кто умер безбожниками. Мы должны молиться за Родину нашу, ныне православную страну, конечно, с неправославным населением также, но с абсолютно православным большинством, памятуя о том, что есть много стран, где до сих пор угнетается православная вера. Наше время сейчас благополучное, ввиду отсутствия внешних плохих обстоятельств, но одновременно очень и очень ответственное. Поэтому призываю духовенство, наших архиереев, приходские активы, трудиться все непременно для того, чтобы это благоприятное время в полной мере было использовано для укрепления веры и благочестия в нашем народе. Храни Господь всех вас, ваших родных, близких, семьи ваших, детей, внуков, чтобы действительно, укрепляясь в вере и основывая свою жизнь на вере, могли бы с духовным оптимизмом смотреть в будущее, уповая на милость Божью, и на то, что Господь не оставит ни Родины нашей, ни Церкви нашей, ни каждого из нас. Аминь.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
3: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет главный врач Марфомариинского медицинского центра милосердия Ксения Коваленок.

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святой равноапостольный великий князь Владимир родился в 962 году. Он был сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши-ключницы, матери Святослава, княгини Ольги. Владимира рано отобрали у матери. Он воспитывался в Киеве при дворе своей бабки. Но еще долго его преследовало презрительное прозвище «Рабичич», то есть «сын рабыни». Первые 6 лет своего княжения Владимир провел в военных походах, лично возглавив дружину. При нем все славянские племена от Карпат до Волги стали составлять единое целое и называться русскими. В то время князь был яростным язычником. Далеко не сразу Владимир пришел к христианству. Летопись рассказывает о том, что ему предлагали принять свою веру волжские болгары-мусульмане, латиняне, хазарские евреи. Владимир отправил послов в разные страны, чтобы те своими глазами увидели, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев из Константинополя, послы рассказали князю о красоте византийского богослужения. «Не знали, на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой». «Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах». Владимир согласился с тем, что византийская вера лучше всех остальных, и Русь приняла крещение. По словам святителя Илариона, митрополита Киевского, «князем Владимиром мы обожились, и Христа, истинную жизнь познали». Церковь прославляет благоверного князя и просит: «Святой Владимир, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: «Повесть временных лет» считается древнейшей из сохранившихся русских летописей. Ученые датируют ее началом XI века и называют «начальной». В летописи содержится множество интересных сведений о том, как жили наши далекие предки. Однако возникает закономерный вопрос, почему историки считают «повесть временных лет» источником, которому можно доверять? Прежде всего, в пользу достоверности списков начальной летописи говорит то, что переписыванием книг занимались монахи, самая образованная и грамотная часть населения Древней Руси. Монахи были главными собирателями и хранителями исторической информации, а монастыри – центрами просвещения. Поэтому можно быть уверенными в том, что «Повесть временных лет» вошла в более поздние списки практически без искажений. По крайней мере, это было в интересах самих писцов. В книжном деле в то время были строгие правила. Часто из-за малейшей ошибки или неточности всю книгу приходилось переписывать заново. А это колоссальный труд, поэтому переписчики старались быть внимательными и работали на совесть. Однако сразу же возникает другой вопрос. Почему мы считаем, что оригинал «Повести временных лет» рассказывает правду об исторических событиях? Что если все это просто плод авторского воображения? И здесь на помощь приходит источниковедение, историческая научная дисциплина. Ученые проанализировали ряд других документов и свидетельств, созданных примерно в то же время, что и «Повесть временных лет». Рукописи созданы независимо друг от друга, но содержат множество параллелей. Вот лишь небольшой пример. Сведения о княгине Ольге и князе Владимире, которые сообщает начальная летопись, подкрепляются другими авторитетными источниками той эпохи. Новгородской первой летописью XI века, произведением памяти похвала князю русскому Владимиру, того же XI столетия, трактатом константинопольского императора Константина Багрянародного о церемониях византийского двора X века. К историкам подключились филологи. Известный лингвист Алексей Шахматов на основании изучения «Повести временных лет» пришел к выводу, что летопись основывается на более старших по времени произведениях и зачастую их цитируют. Так, например, в «Повести» нашлись прямые отсылки к византийской хронике Георгия Амартола, написанной в IX веке. А это значит, что автор древнерусской летописи тоже по мере возможности работал с источниками. О том, что у «Повести временных лет» есть автор, монах Киево-Печерского монастыря Нестор, нам сообщает «Хлебниковский список». Вопросом авторства летописи подробно занимался историк XVIII века Василий Татищев. В своей «Истории российской» он отмечал, что практически вся повесть написана одним и тем же наречием, то есть стилем. Присутствие автора-составителя ощущается и в деталях. Некоторые события явно интересуют его больше других и выписаны с особой тщательностью. И сколько бы вопросов ни возникало вокруг «Повести временных лет», историки признают летопись уникальным, живым и достоверным источником знаний о древней истории нашей страны.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет».
2: «И изыдет, и пажить обрящет».
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Много неприятностей доставляют хозяевам сельского дома наглые осы, особенно если их семейка обосновалась где-то поблизости к веранде, в гнезде под кровлей. Дерзкие насекомые готовы едва ли не в уста к вам залететь, если учуют запах мясного или сладкого. Таковые бесплотные проныры, как называют демонов, преподобный афонский подвижник Нил Мироточивый, уча ограждаться от их налетов крестным знаменем и Иисусовой молитвой.

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

2015 году работа не прекратилась. Сам жанр вокализа подразумевает пение без слов на одном гласном звуке. Чаще всего вокализы исполняются в качестве вокальных упражнений. Но композиция Рахманинова настолько самостоятельна, глубока и одухотворенна, что ее никак нельзя сравнить с упражнением. Правда, певица Антонина Нежданова, которой Сергей Васильевич посвятил свое сочинение, поначалу высказала сожаление об отсутствии текста. «Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами?» — отвечал ей композитор. Вокализ Рахманинова – это сокровенная, очень трепетная музыка о личном и дорогом. В ее основу положена длинная, постепенно разворачивающаяся мелодия, основанная на одной мелодической интонации. Такие мелодии встречаются в древнерусском богослужебном пении, которое называется знаменным распевом. Рахманинову была близка эта певческая традиция, в которой он не раз черпал вдохновение. Вокализ Сергея Рахманинова в переложении для голоса и оркестра прозвучит в исполнении Натали Дессей и Берлинского симфонического оркестра под управлением Микаэля Шонванта –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению,

0: К сожалению, происходит второе. Но, слава богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
1: «Скажу же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
2: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
1: Токмо Иакова, брата Господня.
0: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, который мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Как волонтер, я уже несколько лет работаю в больнице. И поначалу мне казалось, что волонтеры – это люди, которые призваны делать добро, творить милостыню другим. Но один эпизод помог мне понять, что те, кто помогают, отдают другим тепло, любовь, заботу, получают больше. Недавно меня попросили помочь женщине, уже лежачей. У нее была онкология. В трех местах на теле дренажи. Жидкость вытекала в специальные мешочки. Ее кормили и поили искусственными методами. Дышать помогали аппараты. Желудок, кишечник, легкие сами уже не могли работать. По словам медицинского персонала, она уходила. Мы с еще одним волонтером предложили ей помочь умыться. Поднесли к кровати тазик с теплой водой. Происходившее далее до сих пор вижу, как в замедленном кино. Женщина потянулась к тазику. Стало понятно без слов. Она хочет сама коснуться воды. Опустила свою кисть руки в таз. Стала плескать на себя воду из тех небольших сил, что остались, жадно ловя капли влаги на своей коже. Сколько было в ней радости и ликования в тот момент. Все, что хотелось тогда мне, расплакаться от ее искренности и плескаться водой вместе с ней. Вернувшись домой, я зашла в ванную и дала волю слезам. А потом открыла кран. Кончиками пальцев коснулась струи теплой воды. Что я чувствую? Еще утром я переживала, что сломался компьютер, что назревает конфликт на работе, что все плохо. А потом оказалась рядом с женщиной, которая лежит вся в трубочках и мешочках, которая умирает. И я поняла, что мое плохо – это не ее плохо. Увидела, как страх на ее лице сменился радостью. Такой простой, от капель воды на коже. И такой огромный. Моя радость бывает такой. А столь же велика моя благодарность Богу, как у нее в тот момент, когда она плескалась кистью руки в тазу. Как много я сегодня увидела, узнала, поняла. И кто кому помог? Я этой женщине в больнице или она мне?
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях епископ Шуйский и Тейковский Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о традиции крестных ходов, в частности, о пожарском крестном ходе, который начнется 6 августа. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о двух первых заповедях, о том, чтобы чтить одного Бога и не творить себе кумиров.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Священномученик Петр родился в 1897 году в Истре. Он закончил школу, работал на телеграфе. В годы Гражданской войны он служил писарем в Красной армии. После поражения похода Михаила Тухачевского Петр Троицкий 3 года находился в польском плену. В 22-м году он вернулся и через некоторое время оставил гражданскую службу. Петр, как и его отец, стал служить псаломщиком в церкви. В 30-м году его избрали старостой храма. Через год Троицкого арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации. Староста был замечен за разговорами о религии и Боге с посетителями чайных. Виновным Петр Иванович себя не признал. Он оправдывал и все духовенство. На допросе говорил, что никакой контрреволюционной деятельности священники не проводят. Но Троицкому припомнили, как он спасал от закрытия церковь. Тогда он за 2 дни оповестил всех крестьян из соседних сел. Те прибыли в город на собрание и добились, чтобы вопрос был снят. В 1931 году вину Троицкого доказать не удалось, его освободили. Вскоре он принял сан диакона и служил в Троицком храме под Истрой. В 1937 все духовенство храма было арестовано. Диакон Петр Троицкий был приговорен к 10 годам лагерей. Через год он скончался. К лику святых Петра Троицкого причислили в 2000 году. Церковь хранит память о своем святом и просит его как самолитвенника, священномученик Петр. Моли Бога о нас.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Среди святых ликов, новомучеников и исповедников российских есть икона с образом молодого человека. Он в пиджаке, белой рубашке, при галстуке. Усы аккуратно подстрижены. В руках он держит горящую свечу. Это новомученик Юрий Новицкий. Профессор права, общественный и церковный деятель. Святой юрист. Называли его люди еще при жизни. Юрий Петрович родился в Киевской губернии, в городе Умань, в 1882 году. В профессии решил пойти по стопам отца, мирового судьи. В 1903 поступил на юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. Пока учился, жил в семье дяди, известного историка церкви, Ареста Новицкого. Под его добрым влиянием молодой человек пришел к Богу. Юрий выцерковился. Стал прислуживать в алтаре. Пел на клиросе во время богослужений. В 1911 году Новицкий получил диплом юриста. Юрий Петрович начал преподавать право в киевских гимназиях, вел частную практику. А главным делом для него стало участие в деятельности киевского патроната или общества покровительства лицам в местах заключения. Новицкий посещал арестантов в губернской тюрьме, киевской пересыльной тюрьме. Хлопотал о лучших условиях содержания, изучал судебные дела. И если вдруг видел, что человеку назначено чрезмерное наказание или произошла судебная ошибка, добивался пересмотра. Новицкого заботила проблема детской преступности, которая в начале 20-го столетия приняла огромные масштабы. Несовершеннолетних судили наравне со взрослыми. Юрий Петрович считал, что такой подход не побудит малолетних преступников к исправлению. В 1913 году по предложению Новицкого в Киеве начал работать суд для малолетних. Юрий Петрович разработал основы практики такого суда – индивидуальный подход к каждому ребенку, назначение таких исправительных мер, которые в реальности смогут принести благоприятный результат. Судьи, по словам Новицкого, должны не столько судить, сколько ставить диагноз и прописывать лекарства. В 1914 году Новицкого пригласили в столицу преподавать на юридическом факультете Петроградского университета. Одновременно он читал лекции в Духовной академии. В 1917, в страшные дни Октябрьского переворота, Юрий Петрович не покинул город. И в последующие безбожные годы, когда начались гонения на церковь и закрывались храмы, объединял верующих. В 1920-м Новицкий организовал Общество православных приходов Петрограда и губернии. Спустя два года, в 1922-м, началась кампания по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающим. Юрий Петрович попытался вмешаться в процесс. Взял на вооружение свой юридический опыт. Он вышел на переговоры с властями. В феврале 1922-го, казалось, удалось достичь компромисса. Верующим разрешили следить, чтобы собственность храмов действительно шла на помощь голодным людям, а не на нужды партии. Однако уже в марте эти договоренности были нарушены большевиками. Юрия Новицкого арестовали по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. В августе 1922-го, после долгого следствия и показного суда, его расстреляли. Предположительно, на Ржевском полигоне под Петроградом. В 1992 году на Архиерейском соборе состоялась его канонизация. Он стал одним из первых святых, прославленных в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Аминь, аминь, глаголю вам.
3: Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я — дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет.
2: И изыдет, и пажить обрящет.
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них ходят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В последнее время звучат сетования, что русский язык упрощается. Дескать, из-за соцсетей речь стала примитивной, а засилье иностранной лексики вытесняет русские слова и меняет синтаксис. Однако, чтобы точно знать, что происходит с языком, предлагаю обратиться к авторитетным источникам. Во-первых, ученые-языковеды утверждают, что русский язык, как и любая система, постоянно стремится к оптимальному балансу сложного и простого. Один из ключевых лингвистов XX века Александр Матвеевич Пешковский отмечает, что язык нацелен на экономию усилий, старается упростить формы и конструкции, чтобы снизить нагрузку на говорящего. На протяжении веков исчезает то, что осложняет функциональность. Если бы этого не происходило, у нас до сих пор было бы 12 падежей вместо 6 и 8 глагольных времен вместо 3. При этом так называемое упрощение идет параллельно с процессом усложнения. Например, в русском языке сохранились падежные окончания у существительных и прилагательных, то есть слова изменяются при склонении: река, за рекой, в реке. Сравните, в английском языке произошло наоборот. Количество глагольных времен осталось довольно большим, однако исчезли падежные окончания. Также в русском языке упростилось построение предложений по сравнению, например, с XVIII веком. Приведу фрагмент из нравоучительного сборника 1717 года «Юности честное зерцало». «Все, которые что кому обещают, имеют прилежно трудиться, чтоб, как возможно, без отлагательства оное исполнить, хотя в том и убыток себе понесть, или прежде обещание должно наперед довольно размыслить». Представьте, если бы ничего не менялось и не упрощалось, то мы до сих пор говорили и писали примерно так. Русская речь находится в процессе постоянной оптимизации. Где-то усложняется, где-то упрощается. Наплыв новых слов и крылатых выражений, изменение синтаксических норм, а также события нашей жизни воздействуют на язык. Предугадать его развитие все равно, что предвидеть изменения погоды. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинный из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне особенно приятно узнавать о людях, которые не ждут улучшений со стороны, а собственными поступками изменяют окружающую реальность. Именно таков житель Республики Саха Михаил Готовцев. О нем рассказывали средства массовой информации по всей России. 20 лет Михаил Готовцев работал спасателем МЧС в городе Якутске. В 40-летнем возрасте, выйдя в отставку, майор Готовцев получил место инженера по пожарной безопасности в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. А в качестве подработки строил на заказ коттеджи под ключ. Знакомство с обитателями дома-интерната изменило жизнь Михаила. Он понял, чего не хватало каждому из них – близкого человека, домашнего ужина, семейного тепла. Мужчина захотел окружить одиноких стариков любовью и заботой. Создать домашний и душевный уют, в котором не будет места горестному понятию «доживать». Накануне своего 50-летия Михаил вложил сбережения в строительство двухэтажного дома с видом на реку и учредил в родном городе пансионат для пожилых людей. Небольшой, но комфортный, на 25 мест. В коттедже удалось создать почти домашнюю атмосферу. Добрые помощники, уютные комнаты с телевизорами, вкусная еда. Пятеро детей Михаила общаются с бабушками и дедушками, как с родными. Навещают, расспрашивают, рассказывают о себе. В Республиканском министерстве труда и социального развития Готовцев зарегистрирован как поставщик социальных услуг. «Это не бизнес, а благотворительность», — отвечает он на вопросы журналистов. Дохода от пансионата Михаил Иннокентьевич не получает. Он старается рационально использовать бюджетные дотации, выплачиваемые на каждого пенсионера. А когда этих средств не хватает, тратит собственные деньги на нужды пансионата и его жителей. Михаил Готовцев предпочитает материальным ценностям духовные, искренне радуясь при виде счастливых лиц своих подопечных. Оказывается, между спасателями и социальными работниками много общего. И те, и другие продлевают людям жизнь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 28 июля, церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святые мученики Кирик и Иулитта жили в III веке в Малой Азии. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну Кирику было 3 года. Во время гонений на христиан святая Иулитта с сыном и 2 верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Она скрывалась под видом нищей, но все-таки была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедовала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал утешить его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к маме, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Святую Иулитту после долгих пыток убили мечом. Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в IV веке во время царствования святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей которые получат чины всех святых. Церковь верит, что Господь утешил своих мучеников в их страданиях, и ныне они пребывают с Ним в Царстве Небесном. Вспоминая мучеников Кирика и Иулитту, мы обращаемся к ним с просьбой. «Святые Кирик и Иулитта, молите Бога о нас».

1990 году поэт и композитор Илья Калинников создал музыкальный коллектив «Високосный год». Опытный продюсер Александр Кутиков обратил внимание на группу и был готов оказаться

«Той день осени» и другие песни в течение многих лет звучали в радиоэфире и до сих пор востребованы. Между тем, об их авторе, покинувшем этот мир в июне 2019 года, известно немного. Предельно откровенный в стихах, он не любил распространяться ни о своем прошлом, ни о планах на будущее. Говорил лишь, что планировать жизнь невозможно, поскольку на все есть промысл Божий. Эта мысль присутствует и в лучшей песне о любви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
3: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем.

0: хранителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
1: Токмо Иакова, брата Господня.
2: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, который мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение, не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 26 июля, в День памяти святых отцов шести вселенских соборов, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном московском храме пророка Даниила в районе Москворечья Соборова. На проповеди он говорил о важности сохранения памяти о непростых для церкви периодах гонений.
2: Дорогие братья и сестры, история церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови. Наша русская церковь испила такое горе и такие испытания, которые не испытывала, наверное, ни одна поместная православная церковь, особенно после прекращения римских гонений. Но, наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. И вот ныне, уже на протяжении многих лет последних, мы живем в благополучные времена и строим мы храмы, столько строим храмов, сколько нигде никогда не строилось. Нигде никогда. Что это такое? Это мы такие сильные или богатые? Совсем нет. Это все происходит именно потому, что нам предшествовал крестный подвиг и страдания и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые действительно вымолили у Господа вот это время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни. Мы должны в храм ходить за себя и за тех, кто не ходили в храмы. Мы должны молиться за себя и за тех, кто умер безбожниками. Мы должны молиться за Родину нашу, ныне православную страну, конечно, с неправославным населением также, но с абсолютным православным большинством, памятуя о том, что есть много стран, где до сих пор угнетается православная вера. Наше время сейчас благополучное, ввиду отсутствия внешних плохих обстоятельств, но одновременно очень и очень ответственное. Поэтому призываю духовенство, наших архиереев, приходские активы, трудиться все непременно для того, чтобы это благоприятное время в полной мере было использовано для укрепления веры и благочестия в нашем народе. Храни Господь всех вас, ваших родных, близких, семьи ваших, детей, внуков, чтобы действительно, укрепляясь в вере и основывая свою жизнь на вере, могли бы с духовным оптимизмом смотреть в будущее, уповая на милость Божью и на то, что Господь не оставит ни Родины нашей, ни Церкви нашей, ни каждого из нас. Аминь.
0: Актуальная тема.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира, крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его равноапостольным. Благодаря князю Владимиру в конце X века русская земля приняла христианство, и это событие определило весь ход нашей истории. Православная вера совершенно изменила самого князя Владимира. Услышав евангельские слова «блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут», Владимир стал творить множество добрых дел. Он разрешил всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что ему нужно – еду, питье или деньги. Более того, узнав, что больные и немощные не могут добраться до его двора, князь велел развозить для них по городу пропитание. Недаром в память народа киевский князь вошел с ласковым прозвищем «Владимир Красное Солнышко». Князь Владимир был похоронен в Киеве, в построенной им десятинной церкви при огромном стечении народа. Его оплакивали все киевляне, и бояре, и нищие. Русские люди начали чтить память своего крестителя уже в XI веке, а еще через два столетия он был причислен к лику святых. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого равноапостольного князя Владимира. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и заступничеством. Великий равноапостольный князь Владимир, моли Бога о нас!

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Жену мне дал Господь», говорит заслуженный артист России, актер театра и кино Владимир Алексеевич Конкин. Со своей супругой Аллой Львовной он прожил в браке 40 лет. Будущую жену Конкин увидел на встрече выпускников, куда пришел студентом второго курса Саратовского театрального училища. Володя был в центре всеобщего внимания, рассказывал смешные истории студенческой жизни, остроумно шутил. Все девушки с восхищением поглядывали на него. А он весь вечер украдкой смотрел лишь на одну – хрупкую черноволосую кореглазую. Откуда она взялась? Если бы училась вместе с ним, он бы ее непременно запомнил. Девушка тоже весь вечер не сводила с него глаз. Но подойти друг к другу они тогда так и не решились. Молодой человек расспросил знакомых. Оказалось, что кореглазая красавица – дочь его классной руководительницы. Ее зовут Алла. Она студентка педагогического института. На следующий день Володя стоял на пороге ее дома с букетом цветов. Молодые люди стали встречаться. После лекций гуляли по городу, по выходным ходили в театр и кино. «У нас были очень целомудренные отношения», – вспоминает Владимир Алексеевич. «Была настоящая любовь и доверие друг другу». На четвертом курсе Владимир и Алла поженились. После свадьбы Алла в шутку поделилась с мужем секретом. В детстве она мечтала о том, что когда вырастет, непременно выйдет замуж за известного актера. «Я обязательно стану известным», – пообещал Владимир жене. Большая слава действительно пришла Конкину очень скоро. Через год после свадьбы, в 1973-м, он сыграл главную роль в многосерийном художественном фильме «Как закалялась сталь». Перед самым началом съемок Владимир и Алла стали родителями. У них родились близнецы – Ярослав и Святослав. Счастливый отец увидел мальчиков через окно палаты роддома, а в следующий раз – лишь спустя полтора года. Ровно столько длились съемки картины. Режиссер строго-настрого запретил актеру отлучаться со съемочной площадки, требуя полного погружения в действие. Но Владимир каждый день по нескольку раз звонил жене, писал ей трогательные письма с признаниями в любви. После выхода фильма на экраны Владимир Конкин стал настоящей звездой. Посыпались новые роли в кино и театре. Актерская профессия требует полной самоотдачи, и часто после рабочего дня Владимир чувствовал себя измотанным и нервным. Но дома ждала любимая Алленька, так Конкин ласково называл жену. Алла Львовна всегда находила правильные слова, чтобы утешить и поддержать мужа. В 1979 году на экраны вышла картина «Место встречи изменить нельзя», в которой Владимир воплотил следователя Володю Шарапова. Мало кто знает, что во время съемок за кадром рядом с ним постоянно была супруга. Конкин признавался, что без ее участия не смог бы сыграть эту непростую роль. А в 1983 году семья Конкиных в полном составе снялась в картине «Отцы и дети». Роль нашлась даже для их любимого питомца – песика Степа. Владимир и Алла были вместе и в радости, и в беде. Владимир Алексеевич вспоминает, как однажды они попали в автомобильную аварию и чудом остались живы. После этого случая он решил окрестить детей. Сам он, как и его супруга, были крещены в детстве. В 2009 году Конкин перенес сложную операцию на сердце. Во время лечения и реабилитации с ним постоянно была жена. Актер уверен, во многом ее заботами он остался жив. А через год врачи диагностировали у Аллы Львовны рак в последней стадии. Теперь уже Владимир ни на шаг не отходил от супруги. Он был с ней до самого конца. Приносил цветы, читал вслух книги, ночевал возле ее кровати в больничной палате. «Алла всегда со мной. Она постоянно в моих мыслях. Я по-прежнему чувствую ее помощь и поддержку», признается Владимир Конкин.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Андрей Алексеев.
3: мне как-то довелось слышать одну историю, которую святейший патриарх рассказывал контр-адмиралу Андрею Рябухину, тогда командиру, капитану самой большой нашей ядерной атомной подводной лодки Дмитрий Донской. Это было в Северодвинске. Святейший рассказал случай, когда когда-то, еще будучи митрополитом, он общался в лифте с тогдашней госсекретарем США Мадлен Олбрайт. Она спросила его: «Знаете, что нужно сделать нам, чтобы иметь мир во всем мире?» И, улыбаясь, сама же ответила: «Нам нужно разрушить, уничтожить ваш культурный код православия». История могла не пойти дальше, но у Бога нет ничего того, что, если бы он хотел не оставить в тайне, скрылось бы от внешнего и внутреннего взора. Мы должны понимать, что перед нами задача нашей жизни – хранить православие, хранить то, что Господь нам заповедал и дал в наши руки, чтобы учиться это сберечь и, сберегая, передать дальше.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я — дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». «И войдет, и выйдет, и пажить найдет».
2: «И изыдет, и пажить обрящет».
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Трофей. Пять утра. Выбрались с другом на рыбалку. Воздух еще холодный, на пруду тишина. Лишь изредка вспорхнет или перекликнется с кем-то в глубине соседнего леса птица. Туман стелется над неподвижной гладью воды. Его крупные завитки неспешно поднимаются и растворяются в воздухе. Забросил удочку, смотрю на поплавок. Внезапный всплеск воды заставляет повернуться в сторону, где рыбачит друг. По его движениям и изгибу спиннинга понимаю – попалась. Через несколько минут друг показывает трофей. Щука! Зубастая красавица в его руках вызывает восхищение. Достаю из чехла спиннинг. Откладываю удочку. Снова и снова закидываю блесну, но безрезультатно. В сердце закрадывается зависть. Она обжигает и портит настроение. С досадой кручу ручку катушки. Совесть напоминает предыдущие рыбалки, когда я сам был успешнее. И друг только добродушно шутил. Самому становится стыдно. Как можно было позавидовать? Это же здорово, что сегодня ему сопутствует успех. Сердце успокаивается. Смотрю на красоту холмов вокруг пруда, на молодые сосенки, там и тут обрамляющие склоны, что уходят в воду. Благодать. Хорошо-то как.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
6: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия Ксения Коваленок.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
2: У меня была соседка, пожилая женщина Мария. Она переживала не лучшие времена. После смерти мужа ее дни были наполнены тоской, и даже крепкая вера казалась зыбкой. Однажды мы вместе возвращались из церкви, увидели толпу и услышали отчаянный крик молодой женщины. «Мой ребенок пропал!» Несмотря на слабость и усталость, Мария сказала, что обязательно должна помочь найти ребенка. Она начала тихо, но настойчиво расспрашивать людей, описывать потерявшегося малыша. В какой-то момент интуитивно она повернула к старому киоску, где предположительно мог находиться ребенок. И там, у самого входа, сидел испуганный мальчик. Мария привела его к матери, и их объятия были для нее лучшей наградой. На следующий день при встрече Мария поделилась, что впервые за долгое время почувствовала не только утешение, но и глубокую уверенность. Господь не оставляет нас, когда мы сами становимся Его руками помощи. Подлинная вера проявляется не только в молитве, но и в способности преодолеть собственные трудности, чтобы протянуть руку помощи ближнему. Именно в служении другим обычный человек обретает необыкновенную силу и укрепляет свою связь с Богом.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 28 июля, церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Киевом. Решение о появлении этого праздника в официальном церковном календаре было принято в 2011 году. Дата торжества выбиралась не случайно. Ведь сегодня церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира. Открывает собор киевских святых апостол Андрей Первозванный. В своей проповеди евангельской истины именно он дошел до славянских земель. В сонме киевских святых прославлены самые первые христиане Руси. Благоверная княгиня Ольга, мученики Феодор и Иоанн. Особое место занимают подвижники Киево-Печерской лавры. Со времен Древней Руси, вплоть до революции, этот монастырь был средоточием духовной жизни, богословской мысли и образования. Церковь чтит их и просит у преподобных отцов молитв и заступничества. Из лавры вышли выдающиеся архипастыри православного мира, такие как святитель Иоанн, митрополит Тобольский, святитель Иннокентий, епископ Иркутский, священномученик Арсений, митрополит Ростовский и другие. Сегодня церковь творит им память. Чтятся в соборе также праведники Зверинецкого Киевского пещерного монастыря, князья-мученики Борис, Глеб и Игорь, святители и священномученики, митрополиты киевские. Церковь обращается к ним. «Все святые в земле киевской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Перу австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта принадлежит несколько десятков инструментальных концертов.

Альсбурге. Интересно, что с каждым новым сочинением музыка становилась все более сложной для исполнения. В этих произведениях сконцентрировались самые яркие черты моцартовского стиля – радость жизни и ощущение гармонии мироздания. Скрипичный концерт номер 3 имеет неофициальное название – «Страсбургский». Так Моцарт однажды назвал его в письме к отцу. Возможно, причиной стала мелодия финала, в которой слышится мелодия старинного французского танца. Но особенно слушателей привлекает вторая часть концерта. Пение скрипки здесь напоминает человеческий голос, мягкий, доверительный и словно обращенный прямо к сердцу человека. Фрагмент второй части третьего скрипичного концерта Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении фестивального оркестра города Бад. Солист Иегуди Минухин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
3: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников

0: вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
1: Токмо Иакова, брата Господня.
2: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, который мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Дети на богослужении. Тема неоднозначная. С одной стороны, на мой взгляд, нужно с малолетства водить ребенка в храм. С другой, важно, чтобы он там никому не мешал молиться и вел себя хорошо. Но дети есть дети. И их поведение обусловлено очень многими факторами. Главным образом, спецификой возраста. Можно долго размышлять на эту тему, но мне сразу приходят на ум слова самого Господа Иисуса Христа. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Я никогда не забуду одну маленькую девочку лет 5, которая пришла на литургию вместе с бабушкой. Девочка никак не могла спокойно стоять на месте и все время ерзала и вертелась, но мешало даже не это, а громкий шепот бабушки, которая все время ее одергивала. «Прекрати, стой смирно, тише, перестань, хватит». Наконец девочка не выдержала, как-то весело повернулась к бабушке и выпалила: «Сама ты хватит». Потом вырвала свою руку из ее руки и убежала вглубь храма. Тщетны были все попытки бабушки ее поймать. Малышка скрылась в толпе молящихся. Она была словно солнечный лучик, бесшумно и весело перемещаясь по храму и совершенно никому не мешая. А когда стали петь «Честнейшую Херувим», вдруг потихоньку начала танцевать. Она порхала, и все ее существо выражало такую светлую радость, что у присутствующих улыбка не сходила с лица. Но только не у бабушки. Она взволнованно выискивала внучку глазами и очень хотела присмирить этот солнечный лучик. Когда началось причастие, бабушка снова начала активно жестикулировать в сторону девочки. А та тем временем оббегала все иконы в храме и нежно к ним прикладывалась. Наконец она добралась до последней иконы Пресвятой Богородицы, с особым пылом громко поцеловала ее, словно свою родную любимую бабушку, и спокойно подошла на причастие. Я не знаю, должны ли дети пребывать всю службу в храме, ожидать причастия на улице или в специальной комнате, а может, им нужно совмещать все эти способы. Но лично мне совершенно не мешает ребенок в храме, даже самый капризный. Потому что, по евангельскому рассказу, сам Господь заградил уста своим апостолам, которые беспокоились, что малолетние дети помешают его проповеди, а затем подозвал матерей к себе, чтобы благословить детей. И я очень хорошо понимаю, какой это тяжелый психоэмоциональный труд – быть с ребенком на службе, самой суметь помолиться, всей семьей причаститься. Верю и надеюсь, что даже очень непослушный малыш с Божьей помощью, по молитвам родителей, сможет вырасти в настоящего христианина.
0: Частное мнение. Редактор

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Священномученик Петр родился в 1897 году в Истре. Он закончил школу, работал на телеграфе. В годы Гражданской войны он служил писарем в Красной армии. После поражения похода Михаила Тухачевского Петр Троицкий 3 года находился в польском плену. В 22-м году он вернулся и через некоторое время оставил гражданскую службу. Петр, как и его отец, стал служить псаломщиком в церкви. В 30-м году его избрали старостой храма. Через год Троицкого арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации. Староста был замечен за разговорами о религии и Боге с посетителями чайных. Виновным Петр Иванович себя не признал. Он оправдывал и все духовенство. На допросе говорил, что никакой контрреволюционной деятельности священники не проводят. Но Троицкому припомнили, как он спасал от закрытия церковь. Тогда он за пару дней оповестил всех крестьян из соседних сел. Те прибыли в город на собрание и добились, чтобы вопрос был снят. В 31-м году вину Троицкого доказать не удалось, его освободили. Вскоре он принял сан диакона и служил в Троицком храме под Истрой. В 37-м все духовенство храма было арестовано. Диакон Петр Троицкий был приговорен к 10 годам лагерей. Через год он скончался. К лику святых Петра Троицкого причислили в 2000 году. Церковь хранит память о своем святом и просит его как самолитвенника, священный мученик Петр. Моли Бога о нас. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Все мы со школьной скамьи знаем о том, что князь Владимир крестил Русь. Для нас этот исторический факт, свершившийся тысячелетия назад, привычен как дважды два четыре. Историки подчеркивают культурные, политические и экономические причины решения Владимира обратить Русь в христианство. Но главное, крещение Руси вряд ли состоялось бы без глубочайшего личного духовного переворота, который испытал сам Владимир Святославич. Князь Владимир взошел на Киевский престол в 978 году. Чтобы добиться власти, Владимиру понадобилось избавиться от своего родного брата, князя Ярополка. Оба они были внуками крещенной княгини Ольги. Но если Ярополк благоволил к христианам, которых в то время в Киеве было уже немало, то Владимир оставался убежденным и яростным сторонником язычества до тех пор, пока не произошел один из ряда вон выходящий случай. В 983 году князь с победой возвратился из очередного похода. В благодарность киевские бояре и волхвы решили принести идолам человеческую жертву. Бросили жребий. Он пал на молодого человека по имени Иоанн, христианина. Толпа пришла к его отцу с требованием отдать юношу, мол, избрали его себе боги. Но отец отвечал незваным гостям: «Бог один, сотворил он небо и землю и человека, а ваши боги – дерево, они сами сделаны». После этих слов толпа ворвалась в дом и жестоко расправилась с отцом и сыном. Мученическая кончина людей, которые отстаивали свою веру даже перед лицом смерти, произвела глубокое впечатление на князя Владимира. По мнению историков конца XIX века, Петра Знаменского и Константина Здравомыслова, именно с этим эпизодом следует связывать духовные метаморфозы князя. Не случайно первый каменный храм в Киеве, Десятинную церковь, Владимир Святославич возвел на месте жилища тех самых мучеников за веру. В повести временных лет описан еще один случай, который многие историки склонны считать решающим моментом в отказе Владимира от язычества. Князь прибыл в Херсонес, чтобы заключить брак с византийской принцессой Анной. Там он внезапно заболел и ослеп. Тогда Анна сказала жениху: «Если хочешь избавиться от болезни, то крестись поскорее». И во время совершения таинства Владимир прозрел. Избавление от физической слепоты символизировало духовное прозрение. Красноречивее всего о переменах в собственной душе свидетельствовал сам князь Владимир. Его слова, сказанные после принятия таинства крещения, цитирует древнерусский историк XI века Иаков Мних: «В зверином образе пребывал, много зла творил, Господь укротил меня Своею благодатью». Разительную перемену в своем князе увидели и киевляне, и сами с готовностью пошли креститься в воды Днепра. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его. Так описывает повесть временных лет чувство князя, которое он испытал после того, как крещенные киевляне разошлись по своим домам. Это еще раз подтверждает, крещение Руси было не просто рациональным выбором, а Божьим промыслом, изменившим ко благу самого князя Владимира и судьбу всей нашей страны.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет.
2: И изыдет, и пажить обрящет.
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Много неприятностей доставляют хозяевам сельского дома наглые осы, особенно если их семейка обосновалась где-то поблизости к веранде, в гнезде под кровлей. Дерзкие насекомые готовы едва ли не в уста к вам залететь, если учуют запах мясного или сладкого. Таковые бесплотные проныры, как называют демонов, преподобный афонский подвижник Нил Мироточивый, уча ограждаться от их налетов крестным знаменем и Иисусовой молитвой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого утрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Жене. Это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Один из наших радиослушателей рассказал мне о фонде помощи детям и их семьям «Провидение». Анечка Осипова, младшая дочка основателя и директора фонда Елены, старше маминого проекта на 1,5 года. Именно ее история стала причиной появления этой благотворительной организации. 2 декабря 2016 года москвичка Елена Осипова родила близнецов – Марию и Анну. Малышки появились на свет раньше срока. Каждая весила меньше 1,5 килограммов. Маша не выжила, а за здоровье Ани пришлось побороться. Через 2 месяца после рождения у ребенка началась ретинопатия недоношенных. Это болезнь глаз, которая вызывает отслоение сетчатки. И при отсутствии лечения стремительно ведет к слепоте. «Нам повезло», – вспоминает Елена Осипова. «Мы сразу попали в нужную больницу. И укол специального лекарства сохранил дочке способность видеть». Как-то раз на очередном осмотре Анечки доктор рассказал Елене историю, которая произошла накануне. Одна женщина, мама больного младенца, горько плакала прямо под дверью его кабинета. Тогда родители другого малыша, которые тоже пришли на прием, спросили его, отчего расстроилась эта женщина. А когда узнали, что у нее нет денег на срочное лечение ребенка и он может ослепнуть, тут же спустились к банкомату, сняли нужную сумму – 200 тысяч рублей и вручили заплаканной маме. Этот случай настолько поразил Елену, что она приняла решение помогать семьям, которые столкнулись с подобным диагнозом. Первой подопечной стала девочка из Оренбурга. Ей сделали операцию на средства, собранные семьей Осиповых при помощи друзей. А в 2018 году в Москве появился благотворительный фонд «Провидение». На сайте организации меня тронуло обращение. Если у вас родился недоношенный ребенок, вы можете обратиться к нам с любой проблемой. Мы всегда постараемся вам помочь, подсказать или направить. Звоните даже просто, чтобы выговориться. Мы выслушаем любого. Елена объясняет, что при угрозе слепоты счет идет на часы. Надо действовать быстро и четко. А многие родители теряются от страха и неизвестности. Поэтому важно сначала их успокоить и только потом делиться информацией, направлять к специалистам. Пока читала про Елену Осипову, вспомнила фразеологизм. Промедление смерти подобно. При ретинопатии отсрочка медицинского вмешательства грозит необратимой потерей зрения. Спасибо нашей героине. Она не замкнулась в своей беде, а создала благотворительный фонд. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 28 июля, церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святые мученики Кирик и Иулитта жили в III веке в Малой Азии. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну Кирику было 3 года. Во время гонений на христиан святая Иулитта с сыном и 2 верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Она скрывалась под видом нищей, но все-таки была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедовала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал утешить его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к маме, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Святую Иулитту после долгих пыток убили мечом. Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в IV веке во время царствования святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь верит, что Господь утешил своих мучеников в их страданиях, и ныне они пребывают с Ним в Царстве Небесном. Вспоминая мучеников Кирика и Иулитту, мы обращаемся к ним с просьбой: святые Кирик и Иулитта, молите Бога о нас».

У Эдуарда Юрьевича Шима, детского писателя и поэта, собственное детство было непростым. Ему исполнилось 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. В блокадном Ленинграде Эдик остался один. Отец умер, мама пропала без вести. Голодного, замерзающего, его нашли добрые люди и определили в детский дом, который вскоре эвакуировали в Кострому. Несмотря на пережитое, Эдуард Шим сохранил в душе светлые воспоминания о детстве. Он и творил для детей. Писал книги, киносценарии, песни. В 1973 году по повести Эдуарда Шима «Ребята с нашего двора» был снят фильм,

редкое выступление Толкуновой обходилось без ностальгической и доброй песни «Деревянные лошадки» о позабытом, но не утраченном детстве.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Скажу же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
3: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,

0: и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
1: Токмо Иакова, брата Господня.
2: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, которые мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир, изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: тема.
1: 26 июля, в день памяти святых отцов шести вселенских соборов, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном московском храме пророка Даниила в районе Москворечья Соборова. На проповеди он говорил о важности сохранения памяти о непростых для церкви периодах гонений.
2: Дорогие братья и сестры, история церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови. Наша русская церковь испила такое горе и такие испытания, которые не испытывала, наверное, ни одна поместная православная церковь, особенно после прекращения римских гонений. Но, наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. И вот ныне, уже на протяжении многих лет последних, мы живем в благополучные времена и строим мы храмы, столько строим храмов, сколько нигде никогда не строилось. Нигде никогда. Что это такое? Это мы такие сильные или богатые? Совсем нет. Это все происходит именно потому, что нам предшествовал крестный подвиг и страдания и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые действительно вымолили у Господа вот это время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни. Мы должны в храм ходить за себя и за тех, кто не ходили в храмы. Мы должны молиться за себя и за тех, кто умер безбожниками. Мы должны молиться за Родину нашу, ныне православную страну, конечно, с неправославным населением также, но с абсолютно православным большинством, памятуя о том, что есть много стран, где до сих пор угнетается православная вера. Наше время сейчас благополучное, ввиду отсутствия внешних плохих обстоятельств, но одновременно очень и очень ответственное. Поэтому призываю духовенство, наших архиереев, приходские активы, трудиться все непременно для того, чтобы это благоприятное время в полной мере было использовано для укрепления веры и благочестия в нашем народе. Храни Господь всех вас, ваших родных, близких, семьи ваших, детей, внуков, чтобы действительно, укрепляясь в вере и основывая свою жизнь на вере, могли бы с духовным оптимизмом смотреть в будущее, уповая на милость Божью, и на то, что Господь не оставит ни Родины нашей, ни Церкви нашей, ни каждого из нас. Аминь.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях епископ Шуйский и Тейковский Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о традиции крестных ходов, в частности, о Пожарском крестном ходе, который начнется 6 августа. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о двух первых заповедях, о том, чтобы чтить одного Бога и не творить себе кумиров.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святой равноапостольный великий князь Владимир родился в 962 году. Он был сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши Ключницы, матери Святослава, княгини Ольги. Владимира рано отобрали у матери. Он воспитывался в Киеве при дворе своей бабки. Но еще долго его преследовало презрительное прозвище «Рабичич», то есть «сын рабыни». Первые 6 лет своего княжения Владимир провел в военных походах, лично возглавив дружину. При нем все славянские племена от Карпат до Волги стали составлять единое целое и называться русскими. В то время князь был яростным язычником. Далеко не сразу Владимир пришел к христианству. Летопись рассказывает о том, что ему предлагали принять свою веру волжские болгары-мусульмане, латиняне, хазарские евреи. Владимир отправил послов в разные страны, чтобы те своими глазами увидели, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев из Константинополя, послы рассказали князю о красоте византийского богослужения. «Не знали, на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой». «Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах». Владимир согласился с тем, что византийская вера лучше всех остальных, и Русь приняла крещение. По словам святителя Илариона, митрополита Киевского, «князем Владимиром мы обожились, и Христа истинную жизнь познали». Церковь прославляет благоверного князя и просит: «Святой Владимир, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Он подает пример своей простой жизнью, такой высокой по ее безграничной любви к Богу и православной церкви. Он скромный, чистый человек Божий. Такими словами великая княгиня Елизавета Федоровна описала в письме к императору Николаю II священника Митрофана Сребрянского в монашестве Сергия. Он стоял у истоков создания Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве и до последнего вздоха в любых обстоятельствах служил ближним и Богу. Он родился в 1870 году в небольшом селе Лизиновка Воронежской губернии в семье священнослужителя. В 1892 окончил духовную семинарию в Воронеже и был рукоположен в священный сан. Вскоре отца Митрофана назначили священником Покровского храма 51-го Драгунского Черниговского полка в городе Орле. Прихожане полюбили молодого пастыря. После богослужения выстраивались в длинную очередь, чтобы поведать священнику о своих проблемах, получить совет и благословение. Случалось, что беседы эти затягивались до самого вечера. Часто отец Митрофан не успевал даже перекусить до начала вечерней службы. Но, как сам уверял, не чувствовал ни голода, ни усталости. Помогать людям было для него важнее всего, и не только словами. Из своего скромного жалования он жертвовал на воскресную школу, убранство храма, подавал милостыню нищим. Возле дома священника часто стояла толпа бедняков, которые знали: батюшка не оставит их без куска хлеба. Газета «Орловский вестник» писала об отце Митрофане: человек этот забывает о себе ради других. В 1904 году началась русско-японская война. Священник Митрофан Сребрянский вместе с Черниговским полком отправился в Маньчжурию. В полевых условиях он ежедневно совершал богослужение, исповедовал раненых и умирающих, часто прямо во время боя под огнем неприятеля. Живым свидетельством мужества и самоотверженности отца Митрофана на войне стали его дневниковые записи, которые впоследствии были изданы под названием «Дневник полкового священника». В Орел отец Митрофан вернулся после окончания кампании в 1906-м, а в 1908-м великая княгиня Елизавета Федоровна объявила конкурс на концепцию Марфо-Мариинской обители милосердия, которую собиралась открыть в Москве. Свой проект представил и священник Митрофан Сребрянский. Елизавета Федоровна пригласила его в Первопрестольную. При деятельном участии отца Митрофана были созданы храм, больницы для неимущих, приют для девочек-сирот, столовые для бедных. В 1918-м большевики арестовали и казнили Елизавету Федоровну. Отец Митрофан защищал Марфо-Мариинскую обитель от разорения и закрытия вплоть до 1925 года. Оставался ее духовником, заботился о сестрах милосердия. Тогда же священник принял постриг с именем Сергий. Однако монашество свое на показ не выставлял, поэтому для большинства по-прежнему оставался просто отцом Митрофаном. Вскоре ему самому пришлось претерпеть ссылки. Власти запретили отцу Митрофану проживать в больших городах. И пожилой уже священник поселился в селе Владычня под Тверью. Туда к нему из окрестных сел, а порой и издалека, потянулись люди. Говорили: старец молитвой и добрым советом помогает разрешить трудные ситуации, подсказывает, как поступить. На крыльце дома отца Митрофана всегда стояло ведро со свежей водой из колодца и кружка, чтобы любой гость или странник мог утолить жажду. Но главное, отец Митрофан Сребрянский утолял духовную жажду людей. Когда священник скончался в апреле 1948-го, на его погребение в Тверское село съехалось великое множество народа. Провожая пастыря, люди вспоминали его слова: «Самое главное – служить ближним, помогать им в их скорбях». направлять, утешать. В этом высшая цель и смысл жизни человека.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Аминь, аминь, глаголю вам.
3: Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я — дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет.
2: И изыдет, и пажить обрящет.
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе, как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за Ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире».

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Думаю, каждый из нас неоднократно держал в руках словарь. Такая привычная, казалось бы, вещь. А оказывается, это одна из древнейших книг. Родоначальниками словарей считаются толкования текстов в книгах древнего Шумера около 25 века до нашей эры. Тогда писцы записывали на полях рукописи незнакомые слова и их значения. А около 20 века до нашей эры в Китае появился и настоящий первый словарь. Составители словарей называются лексикографами. На их плечах тяжелый, кропотливый труд по собиранию слов. Язык все время меняется, потому и составление словарей не прекращается. Давайте представим, сколько примерно видов словарей существует. Толковый, словообразовательный, орфографический, орфоэпический с ударениями, словари синонимов, антонимов, диалектизмов, фразеологизмов, словарь жаргона, профессиональной лексики и даже рифм и много-много других. Что же делает лексикограф, например, работая над толковым словарем? Первое. Записывает слова, которые употребляются в современном русском языке, и дает им толкование. Указывает часть речи, например, союз, наречие. Делает пометы, если слово устаревшее или диалектное. Приводит примеры употребления, включая переносные смыслы. Использует цитаты из художественных или публицистических произведений. Также лексикографы опрашивают носителей языка, чтобы узнать, какие новые значения приобрело слово, и добавляют эти варианты в свои собрания. А теперь давайте представим, какой труд был проделан учеными, чтобы создать большой академический словарь русского литературного языка, содержащий 120 тысяч слов. Работа наших лексикографов проводилась 35 лет. Конечно, не всякий сможет иметь дома такой многотомник. Но пусть пара небольших словарей все же будет стоять на наших полках. Множество подвижников, замечательных ученых трудилось и трудится, чтобы мы могли больше знать, понимать и любить свой язык. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси». В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более тысячи лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии – Дне крещения Руси – рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта иерей Виктор останков.
4: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями. Не было бы повести временных лет нашей первой летописи. Не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение сказало нам тогда и говорит сегодня: «Положи душу свою за ближнего». Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
3: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. –

0: Рассказывает настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
1: История о том, как Господь свел с одним человеком, которому, по сути, искал Бога. Как-то я вот вышел из алтаря, стоял человек, молился. На самом деле очень такой выпивший, ну, на ногах стоящий. И плачет, и плачет. Ну, я сначала ничего не подходил, не говорил. Думаю, ну, человек, может быть, хочет в уединении побыть. Вот, а потом уже немножко спустя время подошел. Я говорю, может, у вас какая-то беда, что-то произошло. И он стал рассказывать, что вот с сестрой поссорился. Вот там, простым языком выражаясь, бомжует. Начали общаться, там, покормили его. И в итоге, удивительно, начали общаться, нашлась его сестра. Но после того, как он сказал, даю обет Богу и брошу пить. Он сдержал свой обет, он стал ходить на службы, воцерковился, ну, относительно пока еще воцерковился. Добрая история заключается в том, что душа всегда, как по природе, мы говорим, как Тертуллиан сказал, христианин первых веков, христианка, она ищет Христа. Только нужно дать возможность Господу спасти тебя. Очень важный момент, знаете, вот когда говорят, все плохо, мне плохо. Есть такое замечательное выражение, все будет хорошо или закончится все хорошо. Если сейчас у тебя плохо, значит, это еще не конец, руки опускать не нужно.
2: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 28 июля, церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Киевом. Решение о появлении этого праздника в официальном церковном календаре было принято в 2011 году. Дата торжества выбиралась не случайно. Ведь сегодня церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира. Открывает собор киевских святых апостол Андрей Первозванный. В своей проповеди евангельской истины именно он дошел до славянских земель. В сонме киевских святых прославлены самые первые христиане Руси. Благоверная княгиня Ольга, мученики Феодор и Иоанн. Особое место занимают подвижники Киево-Печерской лавры. Со времен Древней Руси, вплоть до революции, этот монастырь был средоточием духовной жизни, богословской мысли и образования. Церковь чтит их и просит у преподобных отцов молитв и заступничества. Из лавры вышли выдающиеся архипастыри православного мира, такие как святитель Иоанн, митрополит Тобольский, святитель Иннокентий, епископ Иркутский, священномученик Арсений, митрополит Ростовский и другие. Сегодня церковь творит им память. Чтятся в соборе также праведники Зверинецкого Киевского пещерного монастыря, князья-мученики Борис, Глеб и Игорь, святители и священномученики, митрополиты киевские. Церковь обращается к ним. Все святые в земле киевской просиявшие, молите Бога о нас –

Балет Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» был написан в 1889 году между созданием «Пятой симфонии» композитора и его оперы «Пиковая дама». Эти величественные музыкальные произведения известны своим драматизмом. Однако «Спящая красавица», напротив, полна света и лирики. Сказка Шарля Перро о принцессе, уколовшей палец веретеном и уснувшей на 100 лет, в балетном изложении Чайковского превратилась в дивную поэму о непобедимой силе любви. В создании либретто, то есть сценария спектакля, участвовали директор императорских театров Иван Всеволожский и хореограф Мариус Петипа. Последний подробно расписал план будущего балета, вплоть до количества тактов в каждом номере. Чайковскому пришлось практически посекундно рассчитывать продолжительность музыкальных фраз. Такой метод работы был для него непривычен, но он с готовностью следовал всем пожеланиям балетмейстера. В результате получился спектакль, отличающийся стройной, выверенной композицией каждого акта и прекрасной музыкой. Особое место в «Спящей красавице» занимают вальсы. Танцевальные номера в этом жанре исполняют феи в прологе балета, а также принцесса Аврора, нашедшая веретено. Но больше всего слушателям полюбился вальс, звучащий в сцене бала в честь дня рождения Авроры. Композитор дополняет сочинение ремаркой «Всеобщее ликование». Вальс из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны – вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
3: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
2: Токмо Иакова, брата Господня.
1: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения – происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить

0: начальное количество собранных Спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, которые мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Это слова Спасителя, которые Он произнес после крещения. Мы часто исповедуемся, пишем наши грехи на бумажке или произносим вслух, на общей исповеди или один на один со священником. Только это просто констатация факта совершения грехов. Грешен, грешна, батюшка, а дальше по списку. Но список, как правило, не меняется и меньше не становится. И от исповеди до исповеди, из года в год. Исповедь как бы допуск к причащению. Вроде бы все так, мы постимся, очищаем душу перед тем, как вкусить святые дары, тело и кровь Христову. Но не происходит главного, мы не меняемся. Я наблюдаю за собой и вижу, что раз от раза падаю примерно на одном и том же. Мои слабые места. Противник знает их, и в каждом новом поединке оказывается сильнее. Снова проявляется то, в чем совсем недавно исповедовалась. Проблема в том, что осознание греха – это постановка диагноза, а лечение души – то самое изменение, которого как раз и не происходит. Потому что перечислить грехи значительно легче, чем ежедневно бороться с духовной расслабленностью, ленью, раздражительностью, обидчивостью, злопамятством. Мы как бы идем по накатанной, от воскресенья до воскресенья, от исповеди до исповеди. Поэтому так важно не просто перечислять мысли и поступки, отделяющие нас от Бога, предваряя этой фразой «грешна, батюшка», а все-таки шаг за шагом стараться избавляться от болезней души. Стараться, пусть в малом, но поступить иначе, по Божьей. И, конечно, молиться. Ведь без помощи Божьей изменить себя невозможно. Укрепи нас в этом, Господь.
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Священномученик Петр родился в 1897 году в Истре. Он закончил школу, работал на телеграфе. В годы Гражданской войны он служил писарем в Красной армии. После поражения похода Михаила Тухачевского Петр Троицкий 3 года находился в польском плену. В 22-м году он вернулся и через некоторое время оставил гражданскую службу. Петр, как и его отец, стал служить псаломщиком в церкви. В 30-м году его избрали старостой храма. Через год Троицкого арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации. Староста был замечен за разговорами о религии и Боге с посетителями чайных. Виновным Петр Иванович себя не признал. Он оправдывал и все духовенство. На допросе говорил, что никакой контрреволюционной деятельности священники не проводят. Но Троицкому припомнили, как он спасал от закрытия церковь. Тогда он за пару дней оповестил всех крестьян из соседних сел. Те прибыли в город на собрание и добились, чтобы вопрос был снят. В 1931 году вину Троицкого доказать не удалось, его освободили. Вскоре он принял сан диакона и служил в Троицком храме под Истрой. В 1937-м все духовенство храма было арестовано. Диакон Петр Троицкий был приговорен к 10 годам лагерей. Через год он скончался. К лику святых Петра Троицкого причислили в 2000 году. Церковь хранит память о своем святом и просит его как сомолитвенника, священномученик Петр. Моли Бога о нас.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Выдающийся агроном Андрей Болотов и его жена Александра прожили вместе 70 лет, ни разу всерьез не поссорившись. Это тем более удивительно, что супруги были людьми очень разными по темпераменту и пристрастиям. В 24 года отставной капитан Андрей Тимофеевич Болотов решил уехать в свое родовое имение Дворяниново Тульской губернии, чтобы заняться сельским хозяйством и науками. Вскоре он пришел к мысли о женитьбе. Свахи, перебрав множество вариантов, выбрали для Андрея Тимофеевича совсем юную дворянку из соседней деревни Александру Михайловну Каверину. Еще до первого свидания Болотов увидел Александру во сне, а во время знакомства был поражен тем, насколько невеста оказалась похожа на девушку из сновидения. При первой встрече во время сватовства Андрей и Александра очень робели и едва обмолвились друг с другом парой фраз. Не мудрено, Александра была на 10 лет моложе Андрея и просто не знала, о чем говорить с женихом. Может быть, поэтому совместная жизнь Болотовых, они обвенчались в июле 1764 года, началась не очень гладко. Андрей Тимофеевич увлекался садоводством и уже начал писать свои многочисленные статьи для Петербургского вольного экономического общества, которые были посвящены самым различным вопросам ботаники, аграрной науки и лесоводства. Болотов стал новатором во многих вопросах. Он доказывал необходимость севооборота, ратовал за использование удобрений, способствовал распространению в России картофеля. Научного подвижника очень расстраивало то, что Александра нисколько не разделяла его интересов. Гармонию в супружеские отношения вернуло рождение детей. Андрей Тимофеевич ухаживал за Александрой во время беременности, применяя свои знания лекарственных растений. После родов третьего сына он ставил супруге припарки из ромашки с молоком. Они помогли избавиться от сильного жара. В своих дневниках Андрей Тимофеевич писал, что после рождения детей любимая супруга стало ему еще ближе и дороже. Болотов заботился о просвещении Александры Михайловны и детей. Он сочинял специально для них популярные трактаты по философии, этике и естествознанию. Андрей Тимофеевич возил родных на праздники в Москву и в знаменитые монастыри Подмосковья, чтобы приложиться к святым мощам и послушать лучших проповедников, таких как митрополит Московский Платон и архиепископ Тульский Афанасий. Болотов старался приобщать детей и к своим научным занятиям. Например, сын Андрея Тимофеевича, Павел, помогал ему в работе над журналом «Экономический магазин», переписывая набело многочисленные статьи отца. Болотовы старались везде быть вместе. Навещали многочисленных друзей и родственников, совершали рабочие командировки по Московской и Тульской губерниям, где находились угодья Екатерины Великой, которыми управлял Андрей Тимофеевич, отмечали семейные торжества. Когда Болотов освобождался от своих многочисленных занятий, он любил вместе с женой читать свежие газеты или наклеивать в альбом гравюры. После революции усадьба Дворяниново пребывала в запустении. И только в 1988 году усилиями тульского краеведа Александра Бердышева началось ее возрождение. Сейчас множество туристов могут посмотреть на вновь разбитый овощной и лекарственный огород, систему многоярусных прудов, сады, цветники, ягодники и на дом Андрея и Александры Болотовых. Эту цитадель любви, заботы и семейного благополучия.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Андрей Алексеев.
4: Мне как-то довелось слышать одну историю, которую святейший патриарх рассказывал контр-адмиралу Андрею Рябухину, тогда командиру, капитану самой большой нашей ядерной атомной подводной лодки Дмитрий Донской. Это было в Северодвинске. Святейший рассказал случай, когда, когда-то еще будучи митрополитом, он общался в лифте с тогдашней госсекретарем США Мадлен Олбрайт. Она спросила его: «Знаете, что нужно сделать нам, чтобы иметь мир во всем мире?» И, улыбаясь, сама же ответила: «Нам нужно разрушить, уничтожить ваш культурный код православия». История могла не пойти дальше, но у Бога нет ничего того, что, если бы он хотел не оставить в тайне, скрылось бы от внешнего и внутреннего взора. Мы должны понимать, что перед нами задача нашей жизни – хранить православие, хранить то, что Господь нам заповедал и дал в наши руки, чтобы учиться это сберечь и, сберегая, передать дальше.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Вспоминая отца Поликарпа, нельзя умолчать о следующем случае. У владыки Феодора был келейник Ванюша, мальчик лет 16. Говорили, что он сирота. К нему все хорошо относились, берегли его и никогда не обижали. Однажды он сказал владыке, что вступает в комсомол. Владыка был ошеломлен. «Но где же ты будешь жить? Жилье мне дадут. Иди, я тебя удерживать не буду». К уходу Вани все отнеслись сдержанно. Старались с ним об этом не говорить и ни о чем не расспрашивали. В день ухода Вани его позвал к себе в келью отец Поликарп. «Ванюша, у меня к тебе большая просьба», — сказал отец Поликарп. «Ты от нас уходишь, а у тебя ничего нет. Возьми мою личную мебель». И отец Поликарп отдал Ване все, что имел. Свою мебель и вещи домашнего обихода, какие у него имелись.
0: Голос.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Один из моих сыновей назван и крещен в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Память святого совершается 28 июля. В этот день в православных храмах хор поет тропарь, то есть гимн, посвященный святому Владимиру. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В начале тропаря проводится параллель с евангельской притчей о купце, который искал жемчужины и, найдя одну бесценную, продал все, что имел, и купил ее. Подобно купцу, князь Владимир, обретя драгоценную жемчужину, веру во Христа, отверг свои языческие убеждения и принял святое крещение. Вот как звучит первая часть тропаря. «Уподобился ты купцу, ищущему драгоценных жемчужин, славный среди государей Владимир». По-церковнославянски строчка звучит так. «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире». Давайте послушаем первую часть.
2: «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире».
1: Текст второй части песнопения такой. «Восседая на высоком престоле матери городов, Бога спасаемого Киева, испытывая и посылая в Царьград узнать о православной вере, обрел ты бесценный жемчуг, Христа, избравшего тебя, как второго Павла. И как он, стряхнул ты слепоту во святой купели, душевную и вместе с тем телесную». По-церковнославянски вторая часть звучит так. «На высоте стола, сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду увидите православную веру, обрел еси бесценный бисер, Христа, избравшего тя, яку вторага Павла, и отрясшего слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную». Послушаем вторую часть тропаря.

Третья часть песнопения по-русски звучит так. «Потому мы, люди твои, празднуем твое успение. Моли о спасении в державе твоей российской, начальствующих и множество ее граждан». По-церковно-славянски отрывок звучит так. «Тем же празднуем твое успение, люди твои сущи. Моли спастись и державы твоей российские начальникам и множеству владомых». Давайте послушаем третий фрагмент.

Я молюсь святому равноапостольному князю о родной стране, о своей семье и о детях, о том, чтобы мы берегли и никогда не теряли православную веру, ту самую драгоценную жемчужину, о которой поется в тропаре святому князю Владимиру. Давайте послушаем этот тропарь в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Святые мученики Кирик и Иулитта жили в III веке в Малой Азии. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну Кирику было 3 года. Во время гонений на христиан святая Иулитта с сыном и 2 верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Она скрывалась под видом нищей, но все-таки была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал утешить его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к маме, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Святую Иулитту после долгих пыток убили мечом. Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в IV веке во время царствования святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм.
1: Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь верит, что Господь утешил своих мучеников в их страданиях, и ныне они пребывают с Ним в Царстве Небесном. Вспоминая мучеников Кирика и Иулитту, мы обращаемся к ним с просьбой: «Святые Кирик и Иулитта, молите Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: апостолы?
1: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
2: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
3: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
2: К примеру, Андрей первозванный. Почему именно первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
3: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
2: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
4: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
5: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
6: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
7: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
2: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
8: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: А мне так приятно, что хозяева дома, который изобразил Виноградов, выбрали для украшения гостиной ту же работу Рафаэля, что и мы. Вы не знаете, что они были за люди?
12: Знаю. На картине мы видим старинную дворянскую усадьбу Головинка в Орловской губернии. В конце 19 века поместье досталось в наследство Елене Свербеевой – в замужестве Мамонтовой. Вот она, на полотне Сергея Виноградова. Художник изобразил Елену Дмитриевну, сидящей за столом рядом с дочерью Софьей.
13: Какая благородная осанка у хозяйки усадьбы.
12: Да, благородство этой женщине не откажешь. И проявлялось оно не только во внешнем облике, меценатка, любящая и ценящая живопись, обустроила в Головинке творческую дачу для художников. Здесь было создано немало шедевров.
11: И все-таки на самом видном месте Елена Дмитриевна повесила работу Рафаэля, а не какого-нибудь из своих соотечественников и современников.
12: Усадьба была богата картинами русских художников. Просто Сергей Виноградов

0: Боюсь предположить, что произошло с Еленой Дмитриевной Мамонтовой и ее дочерью Софьей после социалистической революции.
1: Да, им досталось после переворота 17-го года. Мамонтовы покинули Головинку, когда революционеры стали грабить и жечь соседние имения. Жили в Туле. В 1923 году Софья вышла замуж за переводчика Олега Волкова. Спустя 5 лет Олега Васильевича арестовали, и для него потекли десятилетия тюрем и лагерей. На семью легла печать врагов народа. Софью Всеволодовну выселили из Москвы, она лишилась возможности устроиться на работу, затем на 5 лет осудили и ее саму. Супруги виделись урывками между арестами. Двоих детей, рожденных в этом браке, растила бабушка Елена Дмитриевна. Чтобы прокормить внуков, вчерашняя помещица и меценатка нанималась домработницей.
2: Вот ведь как жизнь перевернулась у людей, а? Интересно, смогли они в жестких условиях сохранить чистоту души?
1: На ваш вопрос ответил Дмитрий Сергеевич Лихачев, лично знакомый с Мамонтовыми. Академик сказал, что через тюрьмы и несчастье эти женщины принесли солнечный свет своих сердец.
0: Да. Этим светом полна и картина Сергея Виноградова в доме. Художник запечатлел главное богатство Мамонтовых, которое не смогли у них отнять.
3: Картину Сергея Виноградова в доме можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
4: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Церковь свята, хотя в ней есть и согрешающие.
1: Так о несомненной святости православной церкви говорит святитель московский Филарет Дроздов. Сказанные им в XIX веке слова относятся к церкви на протяжении всей ее истории. В символе веры, кратком изложении догматических истин, христианин исповедует: «Верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь». Поясняя понятие «святость» и символа веры, святитель Филарет в своей книге «Православный катехизис. Учебники о вере» пишет: «Церковь святая, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, Его учение, Его молитву и через таинство». В ветхозаветной книге «Экклесиаст» сказано: «Нет человека, который не грешил бы». Апостол Павел также признавал: «Нет праведного ни одного». Любой личный грех члена церкви, начиная от мирянина и заканчивая высшими иерархами, ни в коем случае не колеблет святости самой церкви. Она – живой организм, состоящий из живых людей, которым, увы, свойственно грешить. В своем катехизисе святитель Филарет Дроздов резюмирует: «Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не препятствуют церкви быть святой».
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Нерушимые основы, на которых строится православное вероучение, их еще называют догматами, кратко и точно изложены в символе веры, древнем тексте, принятом святыми отцами церкви на Первом и Втором Вселенских соборах в IV веке. Символ веры произносит человек во время таинства крещения. А если крестится младенец, то от его лица крестные родители. Так, вступая в спасительную ограду Церкви Христовой, он исповедует, то есть открыто заявляет, во что именно верит. О символе веры подробно рассказывают составители сборника «Православие. Азбука веры для детей и взрослых». Богословские догматы изложены в сборнике максимально доступно. Так что многое усвоят и юные читатели. Рекомендована книга детям от 4 лет и взрослым. В ней, например, насколько возможно просто передан, пожалуй, самый таинственный догмат о Святой Троице. Бог один, но пребывает в трех неотделимых друг от друга лицах – Отце, Сыне и Святом Духе. О Сыне Божием, Господе Иисусе Христе, в книге тоже сообщается, кратко, но исчерпывающе. Бог-Сын родился у земной женщины и жил на земле как человек. Он собирал учеников, объяснял народу свое учение, исцелял немощных, совершал чудеса. Но люди, которые не поверили, что он сын Бога, казнили его. На третий день после смерти Иисус Христос воскрес из мертвых. И теперь с верой во Христа и с помощью Божией мы тоже можем победить смерть и обрести вечную жизнь. Книга «Православие. Азбука веры для детей и взрослых» издана с одобрения издательского совета Русской Православной Церкви. Это своего рода гарантия того, что основы вероучения изложены на ее страницах достоверно. Впрочем, из книги читатели узнают не только о догматах, а еще и о том, к примеру, как устроен православный храм от паперти до алтаря, какие богослужения и таинства в нем совершаются и как они происходят. Подробно и в то же время доступно разъясняется православная иконография и символика, смысл церковных праздников. Книга подскажет, как правильно перекреститься и что символизирует собой перстосложение при крестном знамении. Запомнить все в деталях помогут яркие иллюстрации детского художника Игоря Панкова. Еще одна ценность издания – репродукция главных православных икон, написанных в современной иконописной мастерской Андрея Боярова. В конце сборника найдем краткий словарь церковных терминов и основные православные молитвы. Сборник «Православие. Азбука веры для детей и взрослых» поможет читателям глубже понять собственную веру. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад 15-летний Антон из алтайского села Санниково пошел с друзьями на озеро. Неудачный прыжок в воду перевернул жизнь подростка. Антон получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника. Врачи экстренно сделали ему операцию, вставив в позвонки титановую пластину. Но перелом оказался настолько серьезным, что у подростка, который еще вчера играл в футбол, отказали руки и ноги. Весь следующий год для Антона прошел в реабилитациях. Он побывал в нескольких специализированных центрах – в Барнауле, Москве, Нижнем Новгороде. Упорная работа над восстановлением дала свои результаты. Антон перестал терять сознание, научился держать тело в инвалидной коляске. У подростка больше не отказывают руки. И главное, изменилось психологическое состояние Антона. Он приобрел уверенность и надежду на то, что может встать на ноги. Каждый день Антон занимается лечебной физкультурой. «Когда я вижу, как он пытается пошевелить пальцами ног, я плачу от счастья», — говорит его мама. Сейчас Антону нужна новая реабилитация в Нижегородском центре «Янтарь». Антон уже посещал занятия там, после чего у него появились первые серьезные улучшения. Врачи уверены, если продолжить интенсивную работу, шансы на восстановление вырастут. Новые курсы со специалистами помогут Антону укрепить мышцы спины и возобновят движение ног. Несмотря на проблемы со здоровьем, Антон остается добрым и открытым юношей. Любит компьютерные игры, читает книги, общается с друзьями, которые не бросили его в беде. Он мечтает снова гулять и играть в футбол. Родители Антона поддерживают сына на всех этапах лечения. Но средств на дорогостоящую реабилитацию у семьи нет. Папа Антона – инвалид 3-й группы, мама на пенсии. Семья обратилась в благотворительный фонд «Страна детям». Он поддерживает детей и подростков с тяжелыми заболеваниями, оплачивает лечение, операции и реабилитации. Принять участие в добром деле и подарить Антону возможность встать на ноги можно на сайте фонда «Страна детям». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: В 2011 году в Астрахани, на аллее воинов-интернационалистов, был построен храм во имя благоверного князя Александра Невского. Этот святой вошел в историю как подвижник и молитвенник, доблестный воин и защитник земли русской. Он победил шведов в Невской битве в 1240 году. Дружина князя одолела немецких рыцарей на льду Чудского озера 2 годами позже. Военные считают Александра Невского своим небесным покровителем. Инициатором создания в Астрахани церкви, ему посвященной, выступило общественное объединение «Боевое братство». Так солдаты и офицеры почтили память своих товарищей, погибших в 20 веке, в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Чечне. Храм увенчан куполом в виде шлема и напоминает богатыря исполина. Под его сводами на мраморных плитах запечатлены имена погибших в боях астраханцев. Прихожане церкви Александра Невского ежедневно молятся о них на богослужении.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90.5 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».
3: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
7: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
8: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».
7: Токмо Иакова, брата Господня.
6: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных Спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, которые мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

Радио «Вера». После великого подвига смятая сила. После горячего проблеска веры сомнения. После напрасных последних усилий могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящий.

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла к евреям.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем великой княгини Елизаветы Федоровны императору Николаю II о посещении Сергиевского скита Соловецкого монастыря. 28 июля 1913 год. Рядом с собором есть небольшая церквушка, где службы, конечно, короче, и куда можно попасть только через дамбу, которая невысока и тщательно продумана инженерно. Хотя работа, как видно, проведена колоссальная, дамба с версту длиной. Через нее в море можно перебраться и зимой, но только не в шторм, когда море кипит и груды скал в отдалении представляют опасность. Все эти виды труда вызывают восхищение, ведь это результаты усилий простых монахов, которые университетов не кончали, инженеров в помощниках не имели. Все вершилось трудом, молитвами, верой и любовью к своему острову, которая вдохновляла их. Ничего от амбиций, ничего от пустой славы, только неустанный труд, чтобы сделать свой остров процветающим. Испытываешь такое моральное вдохновение, когда входишь в духовность всего этого, ощущаешь такой покой, когда после великих современных открытий возвращаешься вдруг в старые времена и начинаешь лучше понимать, как прежде жили, как вершили великие дела, как сила веры помогала пребывать им в душевном и телесном здравии. Голоса.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Имя этого человека единственное, упоминаемое в одной из важнейших христианских молитв, символ веры. О нем слагали легенды. Ему посвящены сотни книг, написаны сотни картин. Тем не менее, долгие годы факт реального существования этого римского чиновника вызывал серьезные сомнения. И действительно, помимо Библии, Понтий Пилат упоминается лишь у двух древних авторов – Филона Александрийского и Иосифа Флавия. Тем не менее, многие ученые были уверены, что строки с упоминанием этого римского наместника были вставлены в рукописи гораздо позже. Противоречивость сведений об этом правителе заставляла многих утверждать, что Пилат – мифический образ с говорящим именем Копьеносец. Доказательства в пользу христианской традиции были обнаружены совершенно случайно. В 1961 году группа итальянских ученых проводила раскопки театра на территории некогда величественного портового города Кесарии, бывшей резиденции царя Ирода и римских наместников. Внимание руководителя экспедиции Антонио Фрова привлек обломок мраморной плиты, которую, судя по всему, использовали в V веке как облицовочный материал.
1: По всему было видно, что эта плита гораздо старше. Более того, внимание привлекли несколько латинских букв на обратной стороне. Надпись, состоящая из 4 строк, сильно была повреждена временем. Тем не менее, нам удалось прочитать ее. Никто не ожидал, что эта плита станет самым главным археологическим открытием на долгие десятилетия. Надпись сообщала о том, что префект Понтий Пилат посвящает перестройку театра императору Тиберию.
0: Таким образом, найденный обломок стал единственным археологическим подтверждением существования Понтия Пилата. Находка итальянских археологов заставила скептиков умолкнуть. Однако она поставила перед учеными другой, казалось бы, неразрешимый вопрос. Почему в Евангелиях Понтий Пилат именуется прокуратором, а на плите префектом? Парадоксально, но противоречие с евангельским текстом лишь подтверждает его.
1: Прежде неоднократно высказывались сомнения, что Понтий Пилат мог иметь отношение к суду над Христом. Ведь в те времена прокураторами назывались чиновники, которые занимались преимущественно финансовыми вопросами и не имели никакой военной и судебной власти. Обратите внимание, что название должности происходит от глагола «курары» — «заботиться». Таким образом, скептики считали евангельский рассказ о суде над Христом абсолютной выдумкой. Обнаруженная надпись «префект» ставит точку в дискуссию.
0: В отличие от простого попечителя, так можно перевести на русский слово «прокуратор», префект обладал всей полнотой военной, исполнительной и судебной власти. Таким образом, Пилат мог командовать войском и выносить смертные приговоры. Почему же тогда Евангелие именует его прокуратором? Ответ прост. После реформы императора Клавдия в 40-х годах прокураторы также стали обладать всей полнотой власти. Евангелие, написанное после этих изменений, просто использует современный им термин, в очередной раз подтверждая, что библейские противоречия при внимательном изучении оказываются лишь видимостью.

0: Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира, крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его равноапостольным. Благодаря князю Владимиру в конце X века русская земля приняла христианство, и это событие определило весь ход нашей истории. Православная вера совершенно изменила самого князя Владимира. Услышав евангельские слова «блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут», Владимир стал творить множество добрых дел. Он разрешил всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что ему нужно – еду, питье или деньги. Более того, узнав, что больные и немощные не могут добраться до его двора, князь велел развозить для них по городу пропитание. Недаром в память народа киевский князь вошел с ласковым прозвищем «Владимир Красное Солнышко». Князь Владимир был похоронен в Киеве, в построенной им десятинной церкви при огромном стечении народа. Его оплакивали все киевляне, и бояре, и нищие. Русские люди начали чтить память своего крестителя уже в XI веке, а еще через два столетия он был причислен к лику святых. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого равноапостольного князя Владимира. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и заступничеством. Великий равноапостольный князь Владимир, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Человеку было страшно всегда и везде. Но Синклития считала по-другому.
5: Тот, кто живет в нищете, хоть и страдает телесно, но получает большое духовное утешение.
6: Но все ли способны к такому подвигу?
5: Если крепкое и хорошее платье как следует тереть и стирать, оно станет белым. Но если так поступить с худой и ветхой одеждой, она изорвется и превратится в лохмотья. Так и к нищете способны только крепкие души, которые прежде уже научились не зависеть от количества еды и сладкого сна. Тот, кто не готовит себя к нищете, но сразу раздает свои деньги, как правило, потом раскаивается. Ведь деньги – это основа легкой жизни.
6: Это для нас нетрудно. Мы ведь еще с детства привыкли к труду и посту. Но как исполнить заповедь Господа о милостыне, ничего не имея?
5: Способ тут один. Ничего не иметь важнее, чем любовь к ближнему. Монахиня, все свое имущество уже раздавшая нищим, может заботиться только о молитве, а не о том, чтобы снова приобретать, а потом раздавать приобретенное. Но тот, кто, ничего не имея, в душе жалеет нищего, поверь мне, уже оказывает эту милостыню.
4: С детства, воспитанные благочестивой матерью, сестры мечтали о монашеских подвигах. Синклития особенно ревностно готовила себя к ним. С раннего возраста она избегала веселья и пустой болтовни и чувствовала слабость и дурноту, если ей приходилось поесть какой-то более вкусной и сытной пищи, чем простая похлебка и хлеб. Ее старший брат ушел в монастырь, и все надежды на продолжение рода родители связывали с красавицей, средней дочерью. Но Синклития категорически отказалась от замужества. Она мечтала жить девственно и молиться Богу, чтобы наследовать Царство Небесное, которое Господь пообещал своим верным друзьям. После смерти родителей богатая наследница, не задумываясь, приступила к осуществлению своей мечты. Вместе с сестрой, о которой из-за ее физического недостатка Синклития заботилась всю жизнь, они поселились в просторной родовой усыпальнице. Там сестры молились. Синклития читала Евангелие и псалмы, плела корзины на продажу, чтобы прокормить себя и сестру. Жизнь в нищете и нестяжательности дарила душе, желающей подвигов, много радости. Синклития быстро достигла такой духовной опытности, которую многие монахини получали только в преклонные годы. Горожане привыкли к такому образу жизни двух подвижниц и стали приходить к их гробнице, чтобы получить от Синклитии совет и наставление. Поначалу она отказывалась от таких бесед, но постепенно рядом с ней поселилось еще несколько девушек, жаждущих угодить Богу постом и молитвой. Видя, что некому их научить духовной жизни, Синклития сжалилась и согласилась ими руководить. Несколько десятков лет они жили на кладбище рядом дружной общины. Каждый вечер Синклития собирала учениц для духовной беседы. Многие ее наставления были записаны и читались в других монастырях. Под конец жизни Синклития сильно заболела. Весь рот у нее покрылся язвами и издавал страшные зловония. Но Синклития терпеливо переносила болезнь, благодарила за нее Бога и не желала обращаться к врачу, хотя от боли не могла ни есть, ни спать. Только ради сестер, которых очень мучил ужасный запах, исходивший от нее, матушка согласилась, чтобы врач делал ей перевязки и накладывал елей на больное место. 3 года промучилась святая, и никто ни разу не видел, чтобы она роптала или унывала. Подарив ученицам такой последний урок христианского терпения, Синклития отошла ко Господу. А ее поучения, записанные ученицами, до сих пор не потеряли своей актуальности, потому что учат, как суметь приобрести жизнь вечную и не променять ее на временные блага.

страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Молитва есть матерь всех благ. Лишь бы она всегда была смиренна, совершенно лишена эгоизма и полна любви ко Христу. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как человек может порадовать Бога? В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть эпизод, раскрывающий эту тему. Князь Мышкин, главный герой романа, однажды на улице увидел крестьянку с ребенком на руках. Внезапно ребенок улыбнулся матери, и она тотчас медленно и благоговейно перекрестилась. Удивленный Мышкин спросил, почему она это сделала. Крестьянка ответила, что Бог радуется покаянию грешника точно так же, как мать первой улыбки ребенка. Слова женщины, помнящей о важности покаяния, отправляют к мысли святителя Иоанна Златоуста, подвижника и проповедника IV столетия. «И всякий раз, когда ты каешься, знай, ты доставляешь радость не только себе, но и ангелам, и самому Господу», — говорит святитель. Получается, что в руках любого человека, как бы грешен он ни был, есть уникальная возможность своим покаянием доставить радость Богу. Ведь Бог не просто прощает кающегося, Он радуется ему, как отец возвращению сына, как мать улыбке ребенка.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я — дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». «И войдет, и выйдет, и пажить найдет».
2: «И изыдет, и пажить обрящет».
1: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за Ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к Его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире.
0: День за днем. Радио

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Летнее утреннее солнце ярко светило и ласково пригревало поросший высокой травой и полевыми цветами луг, раскинувшийся за живописным селом в Псковской губернии, которое в конце XIX века носило название «Большое». Мальчик по имени Лука любил встречать рассвет на поле. Был он пастухом и по утрам, еще затемно, пригонял на луг сельское стадо. Вот и сегодня Лука чуть свет привел сюда коров. Сидя в теньке под раскидистым деревом, он наблюдал, как его подопечные щиплют сочную зеленую травку. В этот день был церковный праздник. Слуга мальчику было видно, как к стоящей на возвышенности церкви со всего села тянется народ. Лука вздохнул. Ему тоже очень хотелось быть сегодня в храме, но выпала его очередь пасти коров, так что в село он сможет вернуться только на закате. На колокольне начали звонить к обедне. Торжественный благовест разливался над лугом. Лука встал, снял шапку и перекрестился. Сердце его трепетало и рвалось туда, в храм. Лука оглянулся на стадо. Коровы вели себя спокойно. Маленький пастух встал на колени, перекрестился и прошептал: «Господи, не оставь своей милостью, пригляди за коровушками», и со всех ног побежал к церкви. Служба шла торжественно и чинно. Лука молился вместе со всеми. Но когда богослужение уже подходило к концу, кто-то вдруг резко дернул его за плечо. «А ты что здесь делаешь?» Раздался над его ухом громкий сердитый шепот. Мальчик обернулся. Рядом с ним стоял сельский староста. «Хорош пастух», — сказал он Луке. «Молится, а коровы на лугу сами пасутся». Луке стало стыдно. Щеки его запылали, и вся радость тут же куда-то испарилась. «Все убытки взыщу», — пригрозил староста. Но Лука думал не о наказании, а о том, что он и вправду всех подвел, бросив стадо. Мальчик опрометью кинулся на луг. Коровы не разбрелись и мирно щипали траву, не покушаясь на огороды. Лука, воздев руки к небу, прошептал: «Благодарю тебя, Господи!» Но даже несмотря на благополучный исход, продолжал раскаиваться в своем опрометчивом поступке и просил у Бога прощения. Прошло время. Достигнув 20-летнего возраста, Лука принял монашеский постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Корнилий жил в постоянных заботах о ближних. За это братья и прихожане монастыря глубоко почитали монаха и звали старцем. «Если благочестие наше во вред ближнему оказывается, то и нам самим от него пользы нет», — говорил старец Корнилий Крепецкий.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати. И выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Молиться надо о духовном, чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал. Александр Солженицын.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя критику Виссариону Белинскому. Июль 1847 года. «Я встречал в последнее время много прекрасных людей, которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразованиями и реформами, обращением на такой и на другой лад, можно поправить мир. Другие думают, что посредством какой-то особенной литературы, которую вы называете беллетристикой, можно подействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не исправить никаким конституциям. Общество образуется само собою. Общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою. Нужно вспомнить человеку, что он высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Сталь подчиняется покорно.

0: Яркий образ, Андрей Борисович, вы не находите? Огонь, ледяная вода и укрепление через испытание. Любовь, любовь.
1: Яркий. Не зря же его использовал царь Давид в 65-м псалме.
0: Это тоже песня о сердце, закаленном в любовной пытке?
1: Нет. Псалмопевец говорит о судьбе своего народа. «Испытал ты нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро, дал нам увязнуть в сетях, возложил скорби на плечи наши, поставил чужой народ над нами, прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел ты нас в место покойное».
0: Да, я читала, что история древнего Израиля была чрезвычайно драматична.
1: Это правда. И оглядываясь на все те опасности и напасти, через которые иудеям пришлось пройти, царь Давид призывает все народы поклониться единому Богу. «Воззови ко Господу вся земля, пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу. Скажите Богу, сколь грозны дела Твои, велика сила Твоя, и обманутся в надеждах своих враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имя Твое, Всевышний».
0: Коллега, но нет ли противоречия в том, что Давид, упоминая о перипетиях, которые претерпели евреи, приглашает язычников разделить веру в единого Бога? Кажется, сомнительный миссионерский ход.
1: Слова псалмопевца звучат убедительно, если вспомнить, что безнадежные ситуации, в которые попадал его народ, разрешались чудесным образом.
0: А какие именно события в этом псалме подразумеваются?
1: Давайте обратимся к тексту. Автор приглашает нас. «Придите и узрите деяния Божии, сколь грозен Он в предначертаниях Своих о сынах человеческих. Обращает Он море в сушу, реку перешли мы стопами». Море в сушу было превращено, как известно из Священного Писания, во время исхода евреев из Египта. Египтяне пожалели, что отпустили пленников, бросились за ними в погоню и настигли их у берегов Черного моря. Или, говоря современным языком, Красного моря. Беглецов охватило отчаяние. Они стали роптать на пророка Моисея, который вывел их из плена. Тогда Бог велел пророку протянуть жезл в сторону моря. И случилось невообразимое. Воды расступились, и евреи перешли по дну на другой берег, а полчища фараона, ринувшиеся в фантастический коридор из гигантских волн, поглотила стихия.
0: Но в псалме сказано еще и о реке, которую израильтяне перешли стопами.
1: Такой случай тоже был в истории еврейского народа. Когда пророк Моисей умер, то израильтян, блуждавших по пустыне после исхода из Египта, возглавил Иисус Навин. Именно ему Бог повелел перевести евреев через реку Иордан в землю обетованную. Это произошло так. Впереди народа шли священники. Они несли на плечах ковчег завета, иудейскую святыню со священными для народа предметами. Едва их стопы коснулись речной воды, как Иордан прекратил свое течение и встал стеной, позволив людям перейти на противоположную сторону по сухому дну.
0: То есть царь Давид, когда пишет 65-й псалом, хочет напомнить нам о двух эпизодах ветхозаветной истории.
1: Я бы не стал так говорить. Если псалмопевец и хотел о чем-то напомнить людям, когда писал свое вдохновенное произведение, так это о том, что израильтяне, несмотря на трудности, которые им выпадали, возрадовались о Боге, царствующем в силе своей над веками. Давид предостерегал всех жителей земли о недопустимости пренебрежительного, легкомысленного отношения к всемогущему. «Очи Бога на племена взирают, да не превозносятся оскорбляющие его». И не так уж важно, какой именно эпизод священной истории Давид приводит, как подкрепление своего посыла. Таких моментов было великое множество и во времена царствования самого Давида. и за них он, безусловно, тоже благодарен Создателю. Об этом свидетельствует горячее обещание израильского царя Богу. «Войду в дом твой и совершу все сожжения, исполню пред тобой обеты мои, изрекли их уста мои, и произнес язык мой в дни скорби моей».
0: А что за обеты?
1: В первую очередь Давид обещает Творцу принести жертвы, как это заведено у иудеев по закону. «Все сожжения тучные вознесу тебе с фимиамом, принесу тебе в жертву агнцев, волов и козлов». Но при этом псалмопевец делает акцент не на ритуальной стороне отношений с Создателем, а на живом общении с Ним. Давид призывает слушателей: «Придите, услышьте, поведаю вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей. К Нему воззвал я устами моими, и язык мой превознес Его». При этом он упоминает о чистоте сердца как о важнейшем условии богообщения. «Если увижу неправду в сердце моем, да не услышит меня Господь». И ликует, что ему удалось это условие соблюсти. «Услышал меня Бог, внял молению моему. Благословен Бог, не отверг он молитвы моей, и милость свою явил мне».
0: Удивительно все-таки. Если судить по псалмам, сердце царя Давида не знало уныния, лени, расслабленности. Он из любви к Богу все время был мобилизованным, готовым и в огонь пойти, и в воду.
1: Потому и душа у него была закаленная страданиями, очищенная радостью.
0: Как переплавленное серебро.
1: Точно. Точнее и не скажешь.
2: Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народ.

0: Сегодня, 28 июля, Церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Киевом. Решение о появлении этого праздника в официальном церковном календаре было принято в 2011 году. Дата торжества выбиралась не случайно. Ведь сегодня Церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира. Открывает собор киевских святых апостол Андрей Первозванный. В своей проповеди евангельской истины именно он дошел до славянских земель. В сонме киевских святых прославлены самые первые христиане Руси. Благоверная княгиня Ольга, мученики Феодор и Иоанн. Особое место занимают подвижники Киево-Печерской лавры. Со времен Древней Руси, вплоть до революции, этот монастырь был средоточием духовной жизни, богословской мысли и образования. Церковь чтит их и просит у преподобных отцов молитв и заступничества. Из лавры вышли выдающиеся архипастыри православного мира, такие как святитель Иоанн, митрополит Тобольский, святитель Иннокентий, епископ Иркутский, священномученик Арсений, митрополит Ростовский и другие. Сегодня Церковь творит им память. Чтятся в соборе также праведники Зверинецкого Киевского пещерного монастыря, князья-мученики Борис, Глеб и Игорь, святители и священномученики, митрополиты киевские. Церковь обращается к ним. Все святые в земле киевской просиявшие, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси». В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более 1000 лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии Дне крещения Руси рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта иерей Виктор Останков.
4: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями. Не было бы повести временных лет нашей первой летописи. Не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
3: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28-го.

0: радость. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бывает всякий человек. Нас уводит от Бога раздражение и уныние, зависть и жадность. Поддаешься страстям, и дни кажутся серыми, унылыми, тоскливыми. А потом спохватываешься и просишь у Бога прощения, и стараешься стать чище. И в этом возвращении к Божьему замыслу о тебе жизнь становится похожа на полет.
3: Вот почему так радостно смотреть на картину Аркадия Рылова «В голубом просторе». Спасибо вам, Маргарита Константиновна, что познакомили меня с этим шедевром Третьяковской галереи. Благодаря вашему рассказу о нем я понял, в чем причина моего плохого настроения и как это исправить.
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Как печально бывает слышать сплетни. Вдвойне печально и стыдно, когда у сплетника и соблазнителя благодарные слушатели. Столько времени люди теряют напрасно, да еще и становятся соучастниками общих грехов, празднословия и осуждения ближнего. Сказано в Евангелии от Матфея: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Марка Подвижника. «Не желай слышать о чужих злых делах, ибо при таковом желании изображаются и в нас черты сих дел. Наслушавшись худых речей, досадуй на себя, а не на того, кто говорил их, ибо худому слышанию был худой собеседник».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. История ветхозаветного праведника Ноя изложена в 6 и 7 главах книги «Бытия» и связана с всемирным потопом. Когда-то человечество забыло Бога и настолько погрязло в грехах, что Господь решил положить этому конец. Лишь несколько человек во всем мире вели праведную жизнь и не заслуживали наказания. Это Ной, его супруга и трое их сыновей с женами. Именно Ноя и его семью Бог избрал для воплощения своего замысла – нового поколения людей в мире, очищенном от греха. Дальше все известно. Господь повелел Ною построить огромный корабль, ковчег, наполнить его зверями и птицами. 40 дней и ночей лил дождь, поглотивший все живое на земле. А когда он закончился, и спустя время из воды показалась суша, Ной и его близкие вышли из ковчега, заселили землю и своим потомством дали начало новой эре человечества. Эта поучительная история стала иллюстрированной книгой в переложении для самых маленьких. Автор адаптации Светлана Кипарисова назвала ее «Ноев ковчег». Благодаря неспешному изложению с напоминающей сказочную интонацией книга захватывает внимание с первых же строк. Давным-давно на Востоке жил человек по имени Ной. Он честно трудился, никого не обманывал и не обижал. Всем сердцем Ной верил в Бога и следовал его святым заповедям. Конфликт допотопного человечества с Богом автор сумел преподнести юным читателям мягко и обстоятельно. Злые, жадные и жестокие люди думали только о богатстве, завидовали друг другу, ругались, воровали, стали воевать с соседями. Увидел Бог, как бессовестно живут люди, как они несправедливо поступают, и пожалел, что сотворил человека. Как и в Библии, в детской иллюстрированной книге «Ноев ковчег» есть подробное описание устройства ковчега, его размеры, материалы, которые Бог указал Ною для строительства. Дверь сбоку, окно наверху, доски из легкого смолистого дерева гофер, хвойной породы. А как поэтично и успокаивающе звучит в изложении для маленьких читателей эпизод обретения новой земли. Вокруг ковчега расстилался необъятный океан. Повсюду стояла вода. Через 7 дней Ной выпустил голубя. Он долго летал, а к вечеру вернулся на ковчег. В клюве голубь держал лист оливы. Это означало, что где-то, наконец, появилась суша. Чтобы детям было легче представить себе ветхозаветную историю о Ноевом ковчеге, книга наполнена потрясающими иллюстрациями художницы Марии Поздняковой. Рисунки понятные, детальные, яркие. Семейные сцены из жизни Ноя до потопа и во время плавания. И, конечно, животные. Кого только здесь нет, от домашних до самых экзотических. Мыши, страусы, жирафы, слоны, кошки. Словом, читать вместе с детьми книгу «Ноев ковчег», библейскую историю о том, как Господь заключил с человеком свой завет, увлекательно и познавательно. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится стой. Обволакивает обман. И привычно лука.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «На горах». Завел Петр Степанович про Фленушку речь. Спросил у Манефы, отчего ее не видно, и правду ли ему сказывали, будто здоровьем она стала небогата. Быстрым взором окинула игуменья Петра Степановича, сжала губы и торопливо поправила наметку.
2: Наметка от слова «наметывать», то есть «набрасывать». Так называется часть православного монашеского облачения, покрывало из ткани, надеваемое поверх клобука, головного убора в виде расширяющегося кверху цилиндра. В практике Русской Православной Церкви наметка крепится к клобуку. У греческих монахов покрывало свободно набрасывается на головной убор. Наметка женского монашеского облачения представляет собой сплошное прямоугольное полотнище. У монахов-мужчин нижняя часть покрывала разделена на три длинных конца. В древности наметки изготавливали не из легкой материи, как в настоящее время, а из плотной для защиты во время ненастья. Практическое назначение имело и тройное разделение покрывала. У монахов издавна существовал обычай завязывать концы наметки под подбородком в холодную и ветреную погоду. Также форма наметки символизирует троическую благодать, защищающую монаха от греховных помыслов.

0: Хабаровск расположен на юге Дальнего Востока. Во второй половине XIX века эти земли по договору с Китаем стали принадлежать России. Вместе слияния рек Амура и Уссури появилось первое русское поселение Хабаровка. Сначала здесь жили только военные, затем на Дальний Восток по призыву правительства потянулись энтузиасты со всех концов империи. В 1893 году на картах России значился уже не поселок Хабаровка, а город Хабаровск. В 1897 Уссурийская железная дорога соединила его с Владивостоком. Это был первый участок Транссибирской железнодорожной магистрали, или иначе, Великого Сибирского пути. Частью грандиозного проекта стало духовное просвещение жителей Дальнего Востока. Для этого царь Николай II учредил специальный фонд и назвал его именем отца, императора Александра III. На средства фонда на протяжении Транссибирской магистрали строили особые церкви-школы. Появился такой храм и в Хабаровске, при железнодорожной станции. В мае 1901 года его освятили в честь Рождества Христова. Кроме Рождественской церкви, в начале 20 века в городе действовало еще 14 церквей. Все они были закрыты после революции 1917 года. В годы Великой Отечественной войны власть позволила верующим совершать богослужения в маленьком рождественском храме. А в конце 20-го столетия патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил хабаровчан на возведение собора в честь праздника Преображения Господня. Первый камень в его основании был заложен в 2001 году. Спустя 3 года строительство Преображенского храма завершилось. Его купола вознеслись над землей на 95 метров. Это самое высокое здание в Хабаровске.
1: Радио «Вера» в Хабаровске можно слушать на частоте 107.9 FM.
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях епископ Шуйский и Тейковский Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о традиции крестных ходов, в частности, о пожарском крестном ходе, который начнется 6 августа. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о 2 первых заповедях, о том, чтобы чтить одного Бога и не творить себе кумиров.
3: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Изменение мира в лучшую и худшую стороны вокруг человека начинается с изменения самого человека. Мы либо освещаем, либо отравляем реальность вокруг себя. Чаще всего, к сожалению, происходит второе. Но, слава Богу, и примеры добрых, светлых изменений тоже есть. Об одном таком примере рассказывает нам отрывок из первой главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
5: «Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня».
6: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
5: Токмо Иакова, брата Господня.
4: Изменение к худшему – результат исключительно человеческого действия. А вот любая подвижка к лучшему, с православной точки зрения, происходит при божественном участии, которое, надо сказать, все же не упраздняет нашей свободы, не принуждает нас к добру. Ведь любовь без свободы – зло, которое только притворяется добром. Бог же заботливо участвует в судьбе творения, сохраняя за нами способность реального, а не иллюзорного проявления нашей воли. Божественное действие может быть очень деликатным, почти незаметным, но в ряде случаев оно бывает вполне ощутимым, как это произошло, например, с жизнью и служением апостола Павла, автора прозвучавших библейских строк. Христос не только превратил гонителя Саула в горячего проповедника, явившись ему на дороге в Дамаск, но и фактически изменил судьбу церкви. Ведь как развивались события? После смерти Иуды апостолы решили восполнить изначальное количество собранных спасителем учеников – 12. И, помолившись, избрали Матфия. Господь принял и осветил данное решение, даровав Матфию благодать Святого Духа. Но он также видел, что этот, безусловно, благочестивый человек вряд ли сможет сделать одну очень важную вещь, а именно отважно, с дерзновением рассказать о Христе язычникам. Нужен был самый настоящий пассионарий, и он нашелся в самом неожиданном месте. Им стал гонитель Саул, которого Бог избрал, призвал и ввел в апостольскую общину. Присоединил не как какой-то странный придаток, а как апостола от 12. Это видно из размышлений самого Павла, который мы только что слышали. Он прямо пишет, что Евангелие, которое он проповедует, не от человека услышал, но от самого Христа. Таким образом, у Павла имелся уникальный опыт богообщения. Спаситель заглянул внутрь сердца фарисея и увидел в нем реальную нужду в правде, стремление служить не гордости, а промыслу Божию. И в конечном счете было не так уж и важно, что сам Саул на тот момент думал. Его любовь к Богу была Богом преображена, направлена в нужное русло, и Павел, вдохновленный доверием Христа, стал мостиком между церковью и языческим миром. Чему же нас может научить данный пример? В первую очередь тому, что ни в коем случае нельзя ставить крест на людях, думать, что они пропащие. Бог способен из глубин греховных поднять человека, если на то есть хотя бы призрачное согласие самого человека. Так было и с апостолом Павлом, и с князем Владимиром, чью память мы сегодня совершаем, и чье нравственное преображение тоже было самым настоящим чудом. Второе, что можно отметить, касается нашего смирения перед решением Божиим. Наверное, для апостолов было очень неожиданно и даже неприятно видеть в своих рядах бывшего фарисея и гонителя. Тем более, что у Павла впоследствии было собственное мнение о том, как нужно проповедовать и иудеям, и язычникам. Но пришлось смириться, ведь этого апостола выбрали не люди, а сам Христос. Для современников князя Владимира, думаю, было предельно удивительно наблюдать за тем, как он из язычника превратился в христианина. Как кажется, это событие представлялось чудом и для самого князя. И он после крещения говорил: «Я был зверь, а теперь человек». Да, данное перерождение состоялось благодаря силе Божией, но не без свободного согласия самого Владимира, который со смирением и благодарностью принял благодать Христову. И мы тоже призваны ценить смирение не в теории, а на практике. И если видим, что промысел Божий явно указывает на те или иные вещи, их необходимо принять, как поступили в отношении собственной жизни и апостол Павел, и князь Владимир. Изменившись сами, они изменили к лучшему мир вокруг себя. На это и мы с Божьей помощью способны.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

Радио «Вера». Светлое радио. Не будем роптать, как неблагодарные рабы. Не будем и обвинять Господа, но за все благодарить Его и почитать несчастьем только одно, именно грех против Него. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Петроградского Вениамина Казанского протоиерею Петру Ивановскому. 1922 год. Петроград. Шпалерная тюрьма. Дорогой отец Петр, в детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом. Жалел своею душою, что времена не те и не приходится переживать, что они переживали. Времена переменились. Открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу и всецело предаться воле Божией. Когда это свершится, тогда человек, избыточествуя утешением, не чувствует самых тяжелых страданий. Об этом я раньше говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все – тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование этой смерти под якобы народные аплодисменты, людскую, самую черную неблагодарность, продажность, непостоянство, беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже церковь. Страдания достигали своего апогея, но увеличивалось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией. Храни вас, семью и паству вашу, Господь.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. У многих в памяти дискуссия, которая завязалась вокруг памятника святому князю Владимиру в Москве. Обсуждалось, где будет стоять памятник, как он будет выглядеть. Некоторые задавались вопросом, а нужен ли он российской столице вообще? В тот момент весомым аргументом в пользу установки монумента стало то, что памятник крестителю Руси имеется в иных странах, находящихся далеко от границ России. Если уж там почитают святого Владимира, так почему же в стране, ставшей христианской по его воле, памятник в честь святого князя не должен появиться? В 1988 году в связи с тысячелетием крещения Руси памятники святому князю Владимиру были установлены сразу в трех городах мира – Лондоне, Буэнос-Айресе и Торонто. В 1998 году монумент в честь крестителя Руси был установлен и в австралийском Брисбене. Вот как, например, появился памятник святому Владимиру в столице Аргентины. С 1980 по 1989 годы православной епархией в Буэнос-Айресе управлял митрополит Лазарь Швец. Во время своего пребывания на аргентинской кафедре он постарался объединить православных соотечественников. В честь тысячелетия крещения Руси в 1988 году митрополит Лазарь добился переименования площади Чаркис в площадь святого князя Владимира. Там был установлен и памятник святому. Ежегодно 28 июля, в день памяти святого Владимира, у памятника святому совершается молебен, на который приезжают православные аргентинцы. Памятник святому Владимиру Великому работы канадского скульптора Лео Молла имеется и в Лондоне. Установка монумента была приурочена также к тысячелетию крещения Руси и находится в Лондоне возле станции метро Холланд-Парк. Памятник появился по ходатайству украинской общины британской столицы 29 мая 1988 года. По инициативе украинских эмигрантов памятник крестителю Руси в том же году появился и в канадском городе Торонто. 10 лет спустя, в 1998 году, памятник святому Владимиру был установлен в австралийском городе Брисбен. Реализация проекта стала возможной благодаря многочисленным пожертвованиям русских эмигрантов. Монумент был открыт на территории университета Квинсленда и является теперь символом православной диаспоры Австралии. Памятники святому князю Владимиру в Лондоне, Буэнос-Айресе и Торонто, а также в Брисбене, стали весомым аргументом в пользу установки монумента крестителю Руси в центре российской столицы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, и иных городах мира появился памятник святому князю Владимиру.

Вселенная православия.

Сегодня, 28 июля, церковь вспоминает мучеников Кирика и Иулитту, святого равноапостольного великого князя Владимира, собор киевских святых, священномученика Петра Троицкого. Священномученик Петр родился в 1897 году в Истре. Он закончил школу, работал на телеграфе. В годы Гражданской войны он служил писарем в Красной армии. После поражения похода Михаила Тухачевского Петр Троицкий 3 года находился в польском плену. В 22-м году он вернулся и через некоторое время оставил гражданскую службу. Петр, как и его отец, стал служить псаломщиком в церкви. В 30-м году его избрали старостой храма. Через год Троицкого арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации. Староста был замечен за разговорами о религии и Боге с посетителями чайных. Виновным Петр Иванович себя не признал. Он оправдывал и все духовенство. На допросе говорил, что никакой контрреволюционной деятельности священники не проводят. Но Троицкому припомнили, как он спасал от закрытия церковь. Тогда он за 2 дни оповестил всех крестьян из соседних сел. Те прибыли в город на собрание и добились, чтобы вопрос был снят. В 1931 году вину Троицкого доказать не удалось, его освободили. Вскоре он принял сан диакона и служил в Троицком храме под Истрой. В 1937 все духовенство храма было арестовано. Диакон Петр Троицкий был приговорен к 10 годам лагерей. Через год он скончался. К лику святых Петра Троицкого причислили в 2000 году. Церковь хранит память о своем святом и просит его как самолитвенника, священномученик Петр. Моли Бога о нас. Вы слушаете

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 28 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Святые в литературе.
2: Средневековые тексты мы порой воспринимаем как нечто древнее, устаревшее, но только не тогда, когда автор талантливо описал то, что видел собственными глазами. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о мученике Георгии Софийском и произведении пресвитера Пийо «Повесть о Георгии Новом». Место действия – Болгария. Время действия – 16 век. В конце 14 века Болгария была завоевана Османской империей. На долгих 5 столетий болгары оказались под властью турок-мусульман. В средневековой болгарской литературе значительное место занимает тема сопротивления османскому игу и рассказы о христианских мучениках, которые предпочли смерть обращению в ислам. К числу таких произведений относится повесть о Георгии Новом, болгарского священника-пресвитера Пийо, жившего в XVI веке. Отец Пийо рассказывает о своем современнике, юноше Георгии, родом из болгарского города Кратово. В родительском доме Георгий обучился ювелирному мастерству, а когда осиротел, из опасений, как бы турки не забрали его в янычары, решил перебраться в другой город. Впрочем, давайте послушаем, что говорит очевидец всех этих событий пресвитер Пийо.
3: «Будучи статным и столь красивым, что никто в городе не мог сравниться с ним в красоте лица, Георгий опасался, что его силой заберут во дворец измаилитянского царя Баязид-бега, а потому покинул родное место и перебрался в град, называемый Софией. Здесь обитал он в доме одного софийского пресвитера и прилагал добродетель к добродетели».
2: По мнению исследователей, Пийо и был тем самым пресвитером, христианским наставником Георгия в Софии, но из скромности не стал называть свое имя. В пользу этой версии говорит обилие подробностей и деталей в повести о Георгии Новом, которые трудно придумать. В частности, автор дает нам детальный словесный портрет Георгия.
3: «Был же он 18 лет от роду, телом высок и строен, волосами рус, лицом продолговат, брови имел густые и изогнутые, нос вытянутый, персты на руках длинные и тонкие. Нрава же был смиренного и препростого, и всегда первым кланялся, и каждого величал господином. И никогда же не похвалился он ни перед кем какой-либо вещью и никого не обидел».
2: Как-то в ювелирную мастерскую пришел один турок и в разговоре стал убеждать Георгия принять ислам. Мол, тогда юноша сможет найти богатую невесту и занять в городе среди мусульман высокое положение. Георгий наотрез отказался, и турок затаил на него злобу. Вскоре юношу позвали в дом судьи под предлогом, что тот хочет заказать ему ювелирные украшения.
3: Увидев Георгия, судья подивился красоте его, подозвал поближе и заговорил тихим и умиленным голосом: «Если внемлешь словам моим, будет тебе благо. Ежели ослушаешься, погибнешь злой смертью». Он спросил: «А чего хочешь ты от меня?» Судья же ответил: «Отрекись от Христа и прими нашу веру, и всеми благами насладишься, и по кончине своей попадешь в рай». Услышав это, Георгий сказал себе: «Вижу, что привели меня не ради мастерства моего, но чтобы предал я веру».
2: Георгий не отрекся от Христа. Его увели в темницу, истязали, после чего казнили. Повесть о Георгии Новом стала известна на Руси уже в XVI веке благодаря двум афонским монахам, прибывшим в новгородские земли для сбора пожертвований. Они много рассказывали о притеснениях на Балканах турками христиан и в качестве примера поведали о новом болгарском мученике Георгии. В житиях этого святого называют Георгием Кратовским по месту рождения, Георгием Софийским, а чаще святым мучеником Георгием Новым, так, как в средневековой болгарской повести пресвитера Пио. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Надо понять, что Бог творит свою волю о нас через людей, которых Он посылает нам. Нет случайных встреч. Священник Александр Ельчининов.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Жизненный успех. Как его измерить не в терминах экономического или социального благополучия, а с точки зрения нравственно-этического, духовного преуспеяния? Поэтесса Эмили Дикинсон размышляет об этом в стихотворении под названием «Прожить не напрасно». Оно очень коротко. «Если смогу от боли сердце одно уберечь, если ношу одну на себя возьму, если замерзшую отогрею птицу, я не напрасно живу». Внести в чью-то жизнь любовь и свет, милосердие и сострадание – вот какой критерий успешности жизни предлагает Дикинсон. Только ли она? Спасти душу свою – значит дать ей то значение и место, какое ей назначено Богом, то есть быть царственную, богоподобную. Так писал преподобный Анатолий Оптинский, подвижник XIX века. «Богоподобная же душа милостива и сострадательна, а дела любви и милосердия наполняют жизнь смыслом. Они не обязательно должны быть великими, достаточно и малых. Например, отогреть реальную или метафорическую птицу».
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843-го торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847-м здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Ульский феоктист. Предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
6: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет главный врач Марфомариинского медицинского центра милосердия Ксения Коваленок.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Общеизвестно, что религия существовала в человеческих обществах с самых древних времен. Но можно ли сказать, что она естественна для человека? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 10 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Аминь, аминь, глаголю вам».
2: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет.
1: И изыдет, и пажить обрящет.
0: В ранней юности мне несколько раз случалось проникать в нашу квартиру через форточку, потому что по рассеянности я терял ключи и совершенно не мог попасть домой. Дом был небольшой, всего в несколько квартир, и единственное, что меня спасало от лишних вопросов, это знакомство с теми, кто жил по соседству. Очевидно, для того, чтобы попасть в дом, абсолютное большинство людей используют дверь, а не окно. Но для того, чтобы ею воспользоваться, им нужен ключ, который подошел бы к замку, чтобы дверь открылась. Этот принцип действует во многих сферах нашей жизни. Например, для того, чтобы выполнить определенную работу, люди должны проходить справедливый отбор. Или в общении должны быть настроены на честные и открытые отношения. Однако порой они пытаются получить работу с помощью обмана и, общаясь, манипулируют друг другом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать ключ к жизни, люди пытаются ее взломать. В отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня услышали, Спаситель также говорит о двух способах обращения проповедников с людьми. Одни из них входят в овечий двор дверью, в то время как другие перелезают через забор. Первые имеют ключ для того, чтобы входить дверью, в то время как другие пользуются хитростью для того, чтобы дальше воспользоваться доверчивостью овец. Но если речь идет о вхождении в человеческое сердце, что же может быть для него ключом? Очевидно то, что для него естественно, что не взламывает его, но настраивает на открытость и правильную работу. Я думаю, очевидно, в контексте библейской культуры таким ключом можно посчитать заповеди, которые Бог дает человеку. Фарисеи искажали их, и двери человеческого сердца им не поддавались. Со своими преданиями старцев они были похожи на тех, кто перелезает во двор овчий через забор, чтобы помыкать овцами. В своей формальной нравственности они возвышались над людьми и не желали вести себя как пастыри. В свою очередь Христос приходит в мир, чтобы обновить заповеди, которые были даны еще при Моисее, и показать, что в своей сути они естественны для человека. Он говорит о себе как об истинном пастыре, потому что знает, что проповедь любви к Богу и к ближнему действительно самым глубоким образом отзывается в сердце человека. Ведь даже тот, кто думает, что искренне обижается или соперничает, или мстит, в глубине души чувствует, что прощение лучше обиды, соработничество лучше соперничества и любовь лучше мести. Конечно, чтобы почувствовать естественность вести, с которой приходит Христос, необходимо приложить усилия. Услышав Его зов, стоит последовать за Ним, как за истинным пастырем, потому что тот, кто прислушается к Его словам, без сомнения поймет, что естественнее и ближе нет для человека ничего в этом мире.
3: Евангелие, Евангелие. Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Близился вечер. Солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир. Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный. «Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча!» Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил: «Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными. Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год, и больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Икона святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит. Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но, сам понимаешь, теперь каждая капля на счету». Монах Хризостом был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милость остается уповать», — снова вздохнул монах Хризостом. Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик. «Это масло», — с сияющей улыбкой сказал он, — «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило, а вот даже немного нам с тобой осталось». «Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву. Афонский старец Филарет Карульский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Радио «Вера». Светлое радио. Разговор выявляет свое первенство, а внимание рождает друзей. Вот почему разговор – серебро, а молчание – золото. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина». В 1929 году была введена карточная система. Монахам карточек не дали, и они остались без хлеба. Прошло дней 10, и в какой-то праздник после поздней литургии я уже вышла, спустилась вниз и вижу такую картину. Тогда было всегда очень много нищих, в особенности в Даниловом монастыре. По тропарю нищих любитель любил князь Даниил нищих. Там был такой иеромонах, отец Димитриан. Его послушание было наводить среди них порядок. Столько нищих, и отец Димитриан всегда следил, чтобы они не шумели меж собой, не спорили. И вот, я вышла с моими подружками, спустились мы вниз на территорию монастыря. Отец Димитриан несет громадную корзину, большие порции хлеба и раздает нищим. Это было, конечно, удивительно, потому что, кажется, откуда у монахов в то время мог быть хлеб?
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Один из моих сыновей назван и крещен в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Память святого совершается 28 июля. В этот день в православных храмах хор поет тропарь, то есть гимн, посвященный святому Владимиру. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В начале тропаря проводится параллель с евангельской притчей о купце, который искал жемчужины и, найдя одну бесценную, продал все, что имел, и купил ее. Подобно купцу, князь Владимир, обретя драгоценную жемчужину, веру во Христа, отверг свои языческие убеждения и принял святое крещение. Вот как звучит первая часть тропаря. «Уподобился ты купцу, ищущему драгоценных жемчужин, славный среди государей Владимир». По-церковнославянски строчка звучит так. «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире». Давайте послушаем первую часть.
2: «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире».
1: Текст второй части песнопения такой. «Восседая на высоком престоле матери городов, Бога спасаемого Киева, испытывая и посылая в Царьград узнать о православной вере, обрел ты бесценный жемчуг, Христа, избравшего тебя, как второго Павла. И как он, стряхнул ты слепоту во святой купели, душевную и вместе с тем телесную». По-церковнославянски вторая часть звучит так. «На высоте стола, сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду увидеть и православную веру, обрел еси бесценный бисер, Христа, избравшего тя, яку вторага Павла, и отрясшего слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную». Послушаем вторую часть тропаря.

0: Третья часть песнопения по-русски звучит так. «Потому мы, люди твои, празднуем твое успение. Моли о спасении в державе твоей российской, начальствующих и множество ее граждан». По-церковно-славянски отрывок звучит так. «Тем же празднуем твое успение, люди твои суще. Моли спастися державы твоей российские начальникам и множеству владомых». Давайте послушаем третий фрагмент.
1: Тем же

Я молюсь святому равноапостольному князю о родной стране, о своей семье и о детях, о том, чтобы мы берегли и никогда не теряли православную веру, ту самую драгоценную жемчужину, о которой поется в тропаре святому князю Владимиру. Давайте послушаем этот тропарь в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: России.
1: Как вам наш Переславский музей-заповедник?
2: Впечатляет. Где еще увидишь такую богатую коллекцию русского провинциального портрета 18-19 веков?
1: Да, приходишь сюда, словно попадаешь в прошлое. Приятно представлять, как жили люди, изображенные на портретах. А вот этот триптих Павла Калентоса меня всякий раз озадачивает. Почему дети купца Тимерина на картинах выглядят как взрослые? И девочка, словно придворная дама. И мальчики замерли в статичных позах. Вас это не удивляет?
2: Таков закон жанра. В 18 и 19 веках парадный портрет был чем-то вроде визитной карточки. Он нес в себе информацию о происхождении человека, его достижениях и о положении в обществе.
1: Но ведь это касается взрослых. Ребятишки-то здесь при чем?
2: В то время в детях видели в первую очередь наследников семейного дела. А девочка и два мальчика, запечатленные на картинах Павла Калентоса, открыли новую страницу в истории переславского купеческого семейства. Портреты написаны в 1844 году, а спустя 4 года Тимерины получили от правительства дворянское достоинство. И по содержанию картин видно, что отец очень рассчитывал вывести своих чад на новую ступеньку социальной лестницы.
1: А как надежды купца отразились на портретах его отпрысков?
2: Самое очевидное – дети одеты как дворяне. Вы сами заметили, что 10-летняя Александра Петровна похожа на придворную даму. Ее платье с открытыми плечами, узким корсетом и пышной юбкой соответствует дворцовой моде середины XIX века. Справа на портрете девочки мы видим вазон с пионами. Этот цветок, именуемый «роза без шипов», был популярен в дворянских усадьбах. И мальчиков художник представил хозяевами поместья на фоне идиллического пейзажа.
1: Но откуда купец узнал, что через 4 года станет дворянином?
2: Переход Тимериных в привилегированное сословие не был случайностью. Эта семья издавна пользовалась в Переславле почетом и уважением. Основатель династии Василий Тимерин в конце 18 века построил полотняную фабрику. И ее продукция была востребована и в России, и за границей. Василий Васильевич отличался предприимчивостью и добропорядочностью. Много лет подряд горожане избирали купца бургомистром Переславля. Градоначальниками впоследствии становились его сын Алексей Васильевич, внук Андрей Алексеевич и правнук Петр Андреевич. А вот последний, кстати, и был отцом ребятишек, что смотрит на нас с полотен Павла Калентоса.
1: Но если Тимерины были настолько уважаемыми людьми, почему им раньше не присвоили дворянство?
2: О, для этого надо было подать прошение в правительственный сенат. Первым это сделал дедушка Александра Николая и Петра в 1823 году. Стать дворянином Андрей Тимерин не успел. Внезапно умер от простуды, но хоронили его как почетного горожанина. Панихиду служили несколько священников, настоятели храмов, в строительстве и украшении которых Андрей Алексеевич принимал участие. На поминки Тимерины пригласили горожан всех сословий. Бесплатно накормили более 300 нищих.
1: Такая благотворительность и есть настоящее благородство.
2: Благородство Тимериных отметил и правительственный сенат. В 1848 году вопрос о дворянстве для них был решен положительно. Дети Петра Андреевича Тимерина стали первыми, кто получил новый статус не за личные заслуги, а по наследству. Этот факт стал своеобразной вехой в истории рода. Портреты кисти Павла Калентоса – ее символом. Учитывая роль Тимериных в развитии Переславля, триптих можно назвать частью городской летописи.
1: Хотела бы я прожить свою жизнь так, чтобы портреты моих детей вошли в историю родного города.
3: Портреты детей купца Тимерина, кисти Павла Калентоса, можно увидеть в Переславль-Залесском государственном музее-заповеднике.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Совесть человека – это глаз Божий в нас. Если будем жить по совести, если будем каждый раз думать о том, как нам не огорчить Бога своими поступками, то мы никогда не ошибемся. Будем всегда жить со Христом, всегда думать о Нем, ходить перед Ним, любить Его, всегда находиться в молитвенном собеседовании с Ним, все свои мысли, поступки сверять с Его заповедями. Так постепенно мы будем возрастать в добродетелях и удаляться от зла. Хочу поделиться с вами словами преподобного Порфирия Кафсака Левита о жизни со Христом. «Человек со Христом становится благодатным, живет, возвышаясь над злом. Зло для него не существует. Существует лишь благо, Бог. Зло не может существовать. То есть, поскольку он имеет свет, то не может иметь тьму. И тьма не может окружить его, потому что он имеет свет».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Афон – полуостров на северо-востоке Греции. Святая гора. Земной удел Пресвятой Богородицы и монашеская республика, которая живет по собственным духовным законам вот уже более 1000 лет. Сегодня на Афоне есть крупные общежительные обители, небольшие скиты, а еще хижины отшельников, которые располагаются порой в труднодоступных местах. Каменистые местности на большой высоте или, подобно ласточкиным гнездам, лепятся к отвесным скалам. За историю своего существования Афон дал миру множество великих.

0: великих подвижников. Поклониться афонским святыням, чудотворным иконам, мощам святых приезжают паломники со всего мира. Об истории Святой Горы, святогорских монастырях и жизни афонских святых расскажет читателям книга «Афон и его святыни». Со страниц книги мы узнаем, как зарождалось монашество на Афоне. Это произошло приблизительно в середине IX века от Рождества Христова. Одним из первых святогорских монахов-подвижников стал преподобный Петр Афонский. Предание гласит, что однажды монаху явилась сама Пресвятая Богородица. Она сказала, что избрала Афон своим земным уделом, чтобы удаляющиеся от мира там проводили свою жизнь. «Весьма люблю то место и хочу на нем умножить иноческий чин». Так и случилось. Постепенно Святая Гора заселялась монашествующими, они объединялись в монастыри. Сформировалась святогорская система самоуправления. После падения Византии под натиском османов в XV веке Афон долгое время находился под турецким владычеством. Но даже в это непростое время, которое продолжалось вплоть до начала XX века, Святая Гора оставалась центром христианского подвижничества. Большую поддержку, дипломатическую и материальную, получал Афон тогда от России. Шло строительство русских скитов, Илии Пророка и святого Андрея Первозванного. Процветал Свято-Пантелеимонов монастырь. Об этой древней русской обители на юго-западном побережье Святой Горы мы тоже подробно узнаем из книги «Афон и его святыни». По преданию, монастырь был основан еще в IX веке, а в XVI столетии обитель взял под свое покровительство русский царь Василий III. Расцвет же русской обители пришелся на XIX век. К его концу монастырь святого Пантелеимона стал крупнейшей обителью на Святой Горе, как по площади, так и по численности братьев. Впоследствии монастырь многое пережил – разруху, опустошение, но был возрожден – и сегодня остается одной из самых известных афонских обителей. В монастыре святого Пантелеимона пребывает несколько чудотворных икон. Иерусалимский образ Божией Матери над царскими вратами Покровского храма. В этом же храме находится список с иконы Богородицы Казанская и древняя мозаичная икона великомученика и целителя Пантелеимона, святого покровителя монастыря. Об одном из широко почитаемых подвижников Свято-Пантелеимонова русского монастыря, преподобном Силуане Афонском, прочтем мы на страницах книги, как и о многих других святых, просиявших в разных обителях Святой Горы, и прикоснемся к Афону и его святыням. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущий.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена И, безусловно, продолжаю в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равноапостольной Ольги, равноапостольного князя Владимира.

0: 1968 году в Брянске произошла трагедия. Безбожники взорвали храм Преображения Господня, который считался главным в городе. В начале 21 века священноначалие решило восстановить кафедральный собор, посвятив его на этот раз Живоначальной Троице. Строительство началось в 2006 году. В нем участвовало большинство горожан – пожертвованиями, трудами, молитвами. В 2009 году в нижнем цокольном этаже церкви отслужили первую литургию. А спустя еще 3 года святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения главного Троицкого престола кафедрального собора. Рядом с храмом возвысилась 80-метровая четырехъярусная колокольня. Ей дали название «Пересвет» в честь инока Троицы Сергиевой Лавры, который в XIV веке участвовал по благословению Сергия Радонежского в Куликовской битве. Возле колокольни был установлен памятник святому воину Александру Пересвету. Яркий архитектурный комплекс Троицкого собора стал узнаваемым символом Брянска.
1: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Ларец слов.
3: Известно, что законодательство СССР местами значительно отличалось от современного российского. Например, советское государство усердно боролось с так называемым тунеядством. Тунеядцы, то есть лица без определенного места работы, тогдашним обществом всячески осуждались. При этом точного происхождения термина «тунеядец» граждане СССР в большинстве случаев не знали. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «туни». Понятие «тунеядец» и сегодня присутствует в нашем языке. Однако теперь тунеядцем мы называем не сознательно безработного человека, а скорее человека ленивого, получающего те или иные блага даром. В филологическом плане слово «тунеядец» состоит из двух частей. Вторая половина этого понятия «ядец» произошло от глагола «ясти», то есть «есть, вкушать». Более проблематичным является перевести на русский язык «туни». Слово «туни» меняло свое значение с течением истории. Первоначально «туни» являлось точным переводом греческого понятия «дориан», то есть «даром». Однако через какое-то время смысловой оттенок «туни» несколько изменился. Видимо, здесь сыграла свою роль логика наших предков. Они рассуждали так. Если человек получает что-то даром, то чаще всего он это не ценит, то есть использует зря, напрасно. В итоге именно такой смысл «зря, напрасно» слово «туни» и получило. Таким образом, тунеядец – это тот, кого кормят зря, напрасно. Человек, который получил еду даром, то есть ее не заслужил. Интересно, что в иных славянских языках слово «туни» сохранилось, но с разными смысловыми оттенками. В славянском «стунья» – это бездельник. Итак, запомним, что церковнославянское слово «туни» переводится на русский язык как «зря, напрасно».
2: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Ярославская икона Богородицы в судьбах России.
1: Ярославский образ Божией Матери соответствует иконописной традиции Елеуса, что в переводе с греческого означает «умиление». Икона вошла в историю в XIII веке, в то горькое время, когда на Русь напали войска монгольского военачальника Батыя. В 1237 году враги захватили рязанские земли, разграбили Москву и расчистили себе путь на Владимир. Правивший там князь Георгий Всеволодович готовился дать отпор агрессору. Он разделил свою дружину. Малую часть оставил охранять город, а основное войско направил под Ярославль, навстречу главному монгольскому полчищу. Для сражения князь выбрал окрестности реки Сить. Он рассчитывал, что ее поросшие лесом берега станут препятствием вражеской коннице. Здесь к владимирцам примкнули отряды ярославского, ростовского, углического князей, родственников Георгия Всеволодовича. Незадолго до схватки в русский стан пришла горькая весть. Владимир захвачен. Битва при реке Сить состоялась 4 марта 1238 года. Это было первое крупное сражение с монголо-татарскими завоевателями. В нем сложил голову храбрый Георгий Всеволодович. Его участь разделил ярославский князь Всеволод. Власть в Ярославле пришла к его сыновьям Василию и Константину. И первое, что сделали братья, это принесли в город образ Божьей Матери. От прочих, написанных в традиции Елеуса, он отличался трогательными деталями. На изображении Бога-младенец правой рукой прикасается к лику матери, а левой держится за край ее плаща. Происхождение иконы доподлинно неизвестно. Некоторые историки не без основания полагают, что реликвию спасли из захваченного татарами Владимира. Ярославцы благоговейно приняли образ, в котором передана исполненная безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. В страшное время монголо-татарского ига люди изливали перед иконой свои страхи и скорби. И небесная заступница подавала утешение среди ужаса и смятения. Так начиналась история ярославской иконы Божией Матери.
0: Небесная заступница. Ярославская икона Богородицы в судьбах России.

0: вера.
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Вера. Светлое радио. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный Авва Дорофей.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Варшавского Серафима Чичигова духовному чаду. 1922 год. Исправительный лагерь, Архангельская область. Учись внутренней молитве, чтобы она была незамечена по твоей внешности и никого не смущала. Чем более мы заняты внутренней молитвой, тем полнее, разумнее и отраднее наша жизнь вообще. Для того особенно полезна Иисусова молитва и собственные короткие изречения «Помоги мне, Господи», или «Защити и укрепи», или «Научи» и прочее. Молящийся внутренне смотрит на все внешнее равнодушно, ибо эта молитва не умственная, а сердечная, отделяющая от поверхности земли и приближающая к невидимому небу.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. История уничтожения Содома и Гоморры – один из самых ярких эпизодов ветхозаветного повествования. Названия этих городов стали нарицательными. Библия говорит, что за грехи жителей Содома Бог пролил с небес огонь и серу и уничтожил город и всю его окрестность. Место этой катастрофы современным ученым хорошо известно, но проводить там какие-либо археологические исследования не рискнул пока никто. Дело в том, что долина Содома и Гоморры сегодня оказалась погребена под толщей соленой воды и является частью дна Мертвого моря. Недоступность этих древних городов стала причиной скептических утверждений, ставящих под сомнение историческую достоверность Священного Писания. Однако там, где невозможны прямые свидетельства истинности библейского текста, археология может предоставить косвенные. Когда двое из трех ангелов, которым оказал гостеприимство Авраам, пришли в Содом, Лот сидел у ворот, через которые все входили в этот город. Так сказано в Библии. Это место текста, быть может, не столь яркое, как рассказ об уничтожении долины огнем с неба. Но все же оно вызывает большой интерес. Ведь первая ассоциация, которая возникает при этих словах – нищие, сидящие у ворот на земле и просящие подаяния. Но Библия говорит, что Лот был очень богат. Для чего же такому состоятельному человеку было сидеть у городских ворот? И вот в 1926 году при раскопках пограничной крепости Мицпа в 12 километрах к северу от Иерусалима была сделана находка, проливающая свет на это место библейского текста. Экспедиция под руководством калифорнийского археолога доктора Бейда, осторожно снимая землю слой за слоем, обнаружила почти неповрежденные временем каменные ворота древнего города. Такие же, вероятно, какими были ворота Содома. Взору исследователей открылся целый ряд каменных скамей, вытесанных прямо в массиве ворот. Вовсе не на земле сидел праведный Лот. И вообще выражение «сидел у ворот» в библейские времена носило совсем иной характер.
1: У ворот палестинских городов действительно находились каменные скамьи. Это было место для споров по каким-либо имущественным вопросам или для заключения сделок. Поэтому на скамьях у ворот обычно сидели лишь уважаемые и состоятельные жители города. Библия неоднократно упоминает городские ворота как место важных событий. У ворот было заключено соглашение о браке Руфи и Воза. У ворот Давид ожидал вестей о своем сыне Авессаломе. У ворот провозглашали народу волю Божию пророки Израиля. Археологические исследования снабдили нас множеством сведений о форме, величине и вообще об устройстве городских ворот во времена Ветхого Завета и позволили нам яснее представить уклад жизни в Содоме.
0: Есть в библейском рассказе еще один эпизод, который при внешней незаметности, однако, наводит на определенные размышления. Встретив двух ангелов, Лот пригласил их к себе домой и оказал им гостеприимство. Но грешники, жители Содома, напали на дом Лота, требуя выдать им гостей. Когда же Лот ответил им отказом, те попытались выломать двери его дома, но не смогли этого сделать. Вероятно, запоры домов в Содоме были достаточно надежны. Археологические изыскания в Палестине предоставили интересные сведения, поясняющие, как во времена Лота были устроены двери, и подтвердили текст Писания.
1: Когда знаменитый основоположник библейской археологии доктор Уильям Олбрайт все в том же 1926 году начал раскопки в 20 километрах к юго-западу от Хеврона, он обнаружил в слое, относящемся к середине бронзового века, следы мощных стен и больших дверей. В одном из домов сохранился на своем месте очень большой засов, по которому можно было судить, насколько прочными по своей конструкции были двери во времена Лота. В слое же, относящемся к следующему за бронзовым, железному веку, попадались многочисленные дома, но вот дверной засов в этом слое был крайне редкой находкой.
0: По мнению историков, это говорит о том, что в более поздние времена жители этих мест вместо дверей с тяжелыми засовами оставляли в своих домах открытые арочные дверные проемы или завешивали вход в дом тканью. Дело в том, что в период с 900-х по 600-е года до Рождества Христова правили цари Израиля и Иудеи, поэтому в эту эпоху существовала сильная централизованная власть, обеспечивающая подданным защиту и порядок. А в древние времена, во дни Авраама и Лота, то есть в 3-м тысячелетии до Рождества Христова, такая власть еще отсутствовала. Потому-то и нужны были крепкие двери и мощные стены. Таким образом, тяжелая дверь с надежным запором в доме Лота полностью соответствует обстановке и обычаям того времени. И пускай это лишь косвенные свидетельства. Кто знает, возможно, в будущем появятся технологии, позволяющие археологам исследовать и те исторические слои, которые сегодня находятся на дне Мертвого моря. Тогда мы сможем узнать куда больше о подробностях древней катастрофы и жизни Содома, описанных на страницах Библии.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Былинный князь Владимир Красносолнышко, владыка Киева и русских земель, креститель Руси и равноапостольный святой – все это один человек. Единый герой былин и летописи, который однажды и навсегда повернул Русь к свету христианства. Однако судьба с рождения послала князю Владимиру столько испытаний, что изначально о Киевском престоле и речи не шло. Владимир появился на свет во владениях древлян. Сюда грозная княгиня Ольга сослала его мать, древлянскую княжну Малушу, за то, что она приглянулась князю Святославу. Разгневанная, Ольга считала невозможным брак своей ключницы и пленницы со своим сыном, наследником великого киевского княжества. Владимира воспитывала сама княгиня Ольга, прививая ему христианские истины. Но его отец Святослав от христовой веры наотрез отказался. Так и рос Владимир, склоняясь то к христианской истине, то вслед за отцом, совершая языческие обряды на кумирнях. Увы, язычество в сердце юного Владимира взяло верх. Князь Владимир выстоял в жестокой борьбе за власть после смерти отца, князя Святослава. Старший брат Ярополк, правивший в Киеве, расправился с братом Олегом. Владимир, скрываясь от злой воли брата, ушел к варягам и вернулся спустя 3 года с дружиной. В сражении за Киев Ярополк пал от варяжского меча, и тогда Владимир воцарился на киевском престоле. Он много воевал, без жалости и сомнений приносил жертвы языческим идолам. Кровь лилась рекой, в том числе кровь людская. Но однажды князь Владимир дрогнул. В тот день князь, жрецы и народ киевский собрались на жертвенном холме, чтобы вознести славу богам за очередную победу.
1: Слава тебе, князь Владимир!
2: Слава Перуну!
1: Жрец, скажи, какова будет жертва?
3: Тише! Слушайте, жители Киева! Велика нынешняя победа! Велика будет и жертва! Мы, жрецы, бросим жребий на отроков и девиц. На кого падет, того и принесем в жертву богам. Согласен ли ты, князь?
2: Согласен. Как боги решат, так и будет.
3: Жребий решил, жребий выбрал...
4: Жрец, говори!
5: Да не тяни ты, говори!
3: Жребий выбрал юного Иоанна, сына варяга Федора.
2: Нет.
3: Не спорь, великий княже, с волей богов. Иначе не будет тебе победы.
2: С волей богов, говоришь, старый колдун? А не твоя ли тут воля, что ты на друга моего Федора замахнулся? Его вера христианская тебе покоя не дает. Не так ли?
3: Забываешься, князь. Негоже тебе покрывать христиан. От них один раздор и сомнения.
6: Как же так, княже? Я же за тебя жизнь готов отдать. А ты жизнь сына моего забираешь? Не отдам, слышишь? Пока меч держу в руках, не отдам сына бесам деревянным.
3: Да как ты смеешь, Федор, воле богов перечить?
6: Да не боги это, а просто дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют, не говорят, и сделаны людскими руками из дерева. Бог же истинный один. Он и мир этот создал, и небо, и землю.
3: Замолчи! Не смей проповедовать! Заткните его! Нет!
7: Вот и свершилась жертва.
0: Варяг Федор и его сын Иоанн в тот день погибли, были растерзаны толпой. Князь Владимир не смог остановить расправу, но тяжелые сомнения поселились в душе князя. Вспомнил он христианские наставления бабки, княгини Ольги. Языческая необузданность страстей стала уступать место душевной глубине, мудрости, сердечной доброте. В 983 году погибли христианские мученики Федор и Иоанн, а через 5 лет князь Владимир принял крещение, избрав имя Василий. Он вышел из крестильной купели со словами: «Теперь я познал истинного Бога». Как говорят летописи, прозрел после постигшей его слепоты. Со всей присущей ему страстью князь Владимир крушил ненавистные ему кумирни и сбрасывал идолов в Днепр. Здесь же, в водах Днепра, он крестил и всех жителей Киева, от стариков до грудных младенцев. Крестил князь Владимир и 12 своих сыновей в источнике, получившем с тех пор название Крещатик. По воле князя Владимира крестова вера быстро пошла по Руси. Крестились Новгород, Псков, Ростов, Суздаль. Всюду на местах языческих капищ, на высоких холмах и в излучинах рек строились новые церкви, а русская земля стала называться Святая Русь.
4: Жития святых. Страницы летописи.

0: Цитата дня. Все, что составляет для кого-то привычку, может быть заменено другой привычкой.
1: Такое суждение содержится в послании к Милане, написанном в 398 году византийским аскетом Евагрием Понтийским. Адресат – Милания, настоятельница монастыря на Елеонской горе в Иерусалиме, известное до монашества римская аристократка. Евагрий пишет ей, что есть природа, которую нельзя исправить, а есть греховная привычка, которую можно победить волей. Неправы те, кто говорит, что привычка – вторая природа. И далее. Известно, что как тяжело верблюду взлететь в воздух, так же тяжело чему-то, что есть в природе, измениться. Что же касается привычки, то как легко орлу, если он захочет взлететь, так же просто все, что составляет для кого-то привычку, может быть заменено другой привычкой. Евагрий говорил, что душа не в силах изменить природу тела. Пища, дыхание, сон – неотъемлемые его потребности. Освободиться же от дурных привычек, которые не являются частью природы души, она может. Среди дурных привычек Евагрий называет гордость, тщеславие и сребролюбие. Если душа захочет освободиться от них, то их место могут занять добродетели, став новой и лучшей привычкой.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В молитвах мы неоднократно просим Бога даровать нам покаяние. Но что значит покаяться? И как это может произойти? Дональд Грант, главный герой одноименного романа, написанного шотландским автором 19 столетия Джорджем Макдональдом, помогает своему ученику, 9-летнему Дэйви, понять это. –

0: утро мальчик таскал за уши щенка. Донал спрашивает: «Поступил бы так Христос?» «Нет, потому что это плохо», — отвечает мальчик. «А по-моему», — замечает в ответ Донал, «скорее потому, что он смотрел бы на этого щенка с любовью». Дальше звучат ключевые слова сцены. Христос не просто хочет, чтобы ты перестал мучить своего щенка, но желает убрать из твоего сердца то нехорошее, что отказывается его любить. Что хочет сказать Донал? Что смысл покаяния не только в том, чтобы перестать делать плохие поступки. Смысл покаяния в том, чтобы измениться. Главное, чтобы в твоем сердце не осталось того, что не любит. Это и есть избавление. Не вычеркивание грехов из списка, а преображение сердца. «Я уже не тот, что прежде», может сказать истинно покаявшийся. Почему Донал делает акцент на любви? «Любящий ближнего, — говорит святой апостол Павел, — исполнил весь закон». Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник XIX столетия, говорил, что любовь противостоит самолюбию, корню грехов, и поэтому через нее возможно исцеление души. К этой мысли, исцелению, преображению души, а через это и избавлению от грехов, подводит Донал своего маленького ученика.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси». В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более 1000 лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии – Дне крещения Руси – рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта и иерей Виктор Останков.
5: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями. Не было бы повести временных лет нашей первой летописи. Не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
4: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника – а ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Происходит из Библии. Рассказа о явлении Бога Моисею при Хориве в терновом кусте. В книге «Исход» сказано: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хориву». Хорив – или Синай – это гора, в окрестностях которой и в древности, и в наши дни пастухи выпасали мелкий скот. Здесь Моисей пас овец. Далее цитата из Библии. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я, Господи!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Толкование разъясняет, что горящий, но не сгорающий терновый куст изображает бедственное положение евреев в Египте, где они находились в рабстве. В этом случае терновый куст, не отличающийся ни размером, ни плодородием, служит символом чего-либо низкого и презираемого, а пламя огня, как сила истребляющая, указывает на тяжесть страданий людей. Но как куст горел, а не сгорал, так точно и народ еврейский не уничтожался, а только креп, претерпевая бедствия. Далее Господь призывает Моисея к исполнению миссии пророка и вождя израильского народа и призывает ему пойти к фараону, чтобы тот отпустил сынов Израилевых из рабства, чтобы совершилось обетование, данное Аврааму, Исааку и Иакову о наследовании их потомками земли обетованной. Неопалимая Купина является и прообразом Богоматери, которая родила Спасителя и осталась девой. На одноименной иконе неопалимая купина изображается в виде восьмиугольной звезды, в которую вписан образ Богородицы. Звезда составлена из двух четырехугольников – красного, передающего образ пламени, и зеленого – образ тернового куста. Празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина», совпадает с днем памяти святого пророка Боговидца Моисея 17 сентября по новому стилю. У подножия библейской горы Хариф в IV веке был основан монастырь, который в наши дни известен всем христианам как монастырь святой Екатерины. В его окрестностях растет тот самый неопалимый терновый куст. И сегодня это и свидетельство чуда, и образ вечной и нерушимой заботы Бога о человеке.
7: Первый источник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В одном из стихотворений поэтесса Белла Ахмадулина делится впечатлением о своем пребывании в городе Тарусе. «И белый парус плыл, то Бёховская церковь, чтоб нас перекрестить, через Оку плыла». Речь идет о Троицком храме села Бёхово Тульской области, которая находится на противоположной от Тарусы стороне реки. Бёховская церковь, стоящая на высоком берегу, и впрямь похожа на белый парусник, готовый пуститься в путь по воде. История этого храма связана с именем Василия Поленова. В 1890 году художник приобрел имение в километре от Бёхова. Для местных крестьян он был не столько известным деятелем культуры, сколько добрым барином. Поленов построил школу, сам учил крестьянских детей рисованию и устраивал для них праздники. Когда в Бёхове обветшала старая деревянная церковь, прихожане обратились за помощью к Василию Дмитриевичу. И художник откликнулся. Он лично составил проект, взяв за основу эскизы древних храмов Пскова и Новгорода. А внутреннее пространство Поленов устроил по подобию одного из пределов Иерусалимского храма Гроба Господня, церкви святой Елены. Василий Дмитриевич бывал на святой земле и сделал там много набросков. Расписывать храм в Бёхове живописцу помогали друзья-художники Илья Репин, Александр Головин и Мария Якунчикова. В 1907 году здание было готово, и его осветили во имя Святой Троицы. Поленов часто бывал здесь на богослужениях. Отразился образ Бёховской церкви и в творчестве художника. Особенно проникновенно Троицкий храм вписан в окский пейзаж на картине «Золотая осень». Прожил Василий Поленов в своем имении до самой смерти в 1927 году. Художника похоронили в ограде, созданной им Троицкой церкви. После этого она оставалась действующей еще 7 лет. В 1934 храм закрыли и разорили безбожники. Через 30 лет здание признали объектом культурного наследия и взяли под охрану государства. Оно стало частью музея-усадьбы Поленова. К 1985 году Троицкую церковь отреставрировали, но по-настоящему она ожила спустя 5 лет, когда под ее сводами вновь зазвучала молитва. Храм в Бёхове и сейчас действующий. Если вам доведется побывать там на богослужении, помяните раба Божия Василия, создателя Троицкой церкви, замечательного русского художника Василия Дмитриевича Поленова.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ксения Коваленок, директор медицинского центра «Милосердие» в Марфо-Мариинской обители, врач, врач-педиатр и руководитель выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского медицинского центра. Добрый вечер, Ксения Владимировна.
2: Всем здравствуйте.
1: Ксения Владимировна, мы с вами давно знакомы, и я очень рад, что у нас наконец-то есть возможность встретиться в этой студии, потому что для меня вы, можно сказать, такой символ паллиативной, такой детской паллиативной помощи в церкви, и то служение, которым вы уже занимаетесь достаточно давно, оно, конечно, связано с очень непростыми переживаниями, потому что паллиативная помощь – это помощь детям с неизлечимыми диагнозами. Но в то же время это служение очень благодатное, как мне кажется, потому что оно такое, мне кажется, оно очень сильно дает ощущение присутствия Божьего, если мы действительно правильно себя настраиваем в этом служении и действительно правильно Богу отдаем все то, что ему нужно отдавать в этом служении. Мы сегодня будем говорить о вашей деятельности, о деятельности Марфо-Мариинского медицинского центра и о вас лично. И мне кажется, что для начала нам важно все-таки немножко обрисовать для наших радиослушателей вообще, что такое паллиативная помощь, как вы ее понимаете, да? Слово не совсем простое, такое зарубежное. И что такое паллиативная помощь детям? Потому что мы понимаем, что одно дело, когда уходит, умирает взрослый человек, а другое дело, когда уходит ребенок. Это совсем непростая история. Скажите, что это такое по сути своей?
2: Ну, мы все время учимся ее оказывать. Паллиатив – это в переводе такое покрывало. То есть это такое всеобъемлющее покрывало, которое покрывает не только ребенка, но и всю семью. Потому что, конечно, прежде всего, помощь нужна родителям. Ну, то есть понятно, что ребенку медицинская там нужна, может быть, сопровождение медицинское больше. А вот все остальное, и социальная, и психологическая поддержка, и духовная, она, конечно, нужна родителям. И вообще, когда в семье случается любое несчастье, да, то есть задействована обычно вся семья. То есть это же проверка на любовь, на взаимопонимание, на милосердие вот для всех членов семьи. И нам очень важно, конечно, ну, чтобы ребенку помочь, важно помочь родителям, прежде всего, ну и тем, кто рядом с ним. Поэтому больше всего в паллиативе сейчас это разговоры. То есть вот разговариваем о смыслах жизни, смерти, умирания, для того, чтобы родители, как появился ресурс какой-то, да, вот пережить это, для того, чтобы они поняли смысл страдания своего. И чтобы это не было, так сказать, бессмысленно вообще. Вот то, что они переживают сейчас, это очень важно. И это является таким обезболивающим средством и психологическим средством. Когда, конечно, получается так помочь семье, то мы видим, как преображается все вокруг, и вся семья. И очень приятно в этой любви, которая вот покрывает, когда они покрывают друг друга этой любовью, да, вот очень приятно в ней находиться, конечно. Трудно, когда, да, не принимается то, что случилось, когда люди не хотят принять это, не хотят осмысливать даже это страдание, они даже говорить на эту тему не хотят, тогда, конечно, помогать сложнее. Но мы все равно присутствуем, дарим то, что у нас есть внутри. Для этого нужно у себя иметь что-то обязательно. Поэтому всем сотрудникам я тоже говорю, важнее, чтобы у вас внутри был свет, любовь, терпение, милосердие, чтобы было что отдавать. Потому что, ну, это вот действительно такие семьи, в которых очень трудно, тяжело, и трудно долго там находиться, конечно. Если у тебя этого нет внутри, и ты не хочешь дарить, то любовь и радость.
1: А правда, что большинство этих семей – это семьи неполные, потому что родители, ну, отцы часто уходят из таких семей, да?
2: По-разному случается. На самом деле, дело здесь даже, может, не в отцах, все время их так все обвиняют, а я даже, честно говоря,
1: давайте защитим отцов, жалею. Я согласен, давайте защитим.
2: Жалею, потому что иногда такой перекос случается. То есть, конечно, когда у женщины появляется ребенок, то она и ребенок – это единое целое. В связи с тем, что когда происходит какое-то такое вот событие, то есть неизлечимая болезнь или вообще любая болезнь, мама очень сильно прикрепляется, так прилепляется к ребенку, если она его любит, конечно. И тогда все остальное остается на втором плане. Очень тяжело, конечно, когда тебя выключают из жизни семьи. Зачастую с папами так и происходит. Не только с папами, но и со здоровыми детьми. То есть они просто оказываются за бортом. То есть мама с больным ребенком — это одна семья, а все остальные — другая. И вот здесь как раз очень важно помочь, рассказать и как бы объединить семью. Вот если это получилось, то, конечно, тогда прям и папы остаются. Ну, есть, конечно, очень терпеливые мужчины, которые всю эту ситуацию все равно терпят и несут этот прям подвиг такой какой-то, действительно. Когда у тебя была семья, и вдруг она разрушилась, и тебе теперь ты просто должен доставать деньги на лечение, и больше, в общем-то, никак не участвуешь в жизни своего ребенка там и жены. Практически они живут зачастую даже в разных комнатах, да, то есть такое бывает. Или мама в больнице все время живет с ребенком, папа дома. Вот, поэтому это прям, ну, подвиг. Бывает, конечно, это как проверка такая, да, на то, зачем люди вообще соединились в семью. И иногда, конечно, да, они просто не готовы ничего переживать вместе, и эту проверку не проходит. Здесь как бы, наверное, взаимная, может быть, даже такая, не то что вина, а взаимное такое несчастье, когда люди сошлись не по любви, а по каким-то другим интересам, и вот такое горе как бы их разъединило резко. Значит, они не узнали друг друга, не поняли, зачем они вместе. Ну, проверка такая действительно серьезная.
1: Я знаю одну семью, которая достаточно рано столкнулась с болезнью, неизлечимой болезнью своего ребенка, и это был, если я не ошибаюсь, первый их ребенок, и достаточно долго они боролись за его жизнь, и он, по-моему, лет 10 прожил, и когда он ушел, конечно, было непросто, непросто прежде всего вообще вот как-то это все принять, и, но потом все-таки, слава богу, они решились. У них теперь есть еще дети, и все, в общем, семья, мне кажется, сейчас благополучная. Но вот эта ситуация, конечно, действительно стала такой проверкой, потому что иногда бывает такое, что генетические какие-то вопросы, потом внутреннее такое недоверие себе, да, что и вообще непонимание, какое-то отсутствие смыслов, да, вот вы говорили в начале программы, что вы служите во многом для того, чтобы человеку открылись какие-то смыслы, зачем это все, да? И здесь, конечно, вопрос серьезный, потому что врач, получается, должен быть не только врач в паллиативной сфере, да? Он должен быть, ну, значительно больше, чем врач. И этому, грубо говоря, по-моему, нигде не учат. Или учат.
2: Ну, вот в английском учебнике, который был переведен в службу милосердия в том числе, там очень много про это, на самом деле. Хотя он врачебный. А у нас в вузах, да, с этим сложно. Очень надеюсь, что как-то все-таки в вузах будет побольше уделено этому времени. Это не просто поговорить, как сказать, о том, как интеллигентно общаться с пациентом. Это поговорить о том, зачем ты пошел в эту профессию, поговорить о том, что это служение, о том, что на самом деле, ну, врачи — это, как правило, люди, которые про себя должны, наверное, забыть. Ну, так вот, это то же самое, что священник, да, когда вот он приходит в церковь, он должен служить людям, остальное на втором плане. Ну, и с врачами такая же история. Это, конечно, прям, ну, тяжело, сложно, но если ты по-другому жить не можешь, я не знаю, я вот вошла в больницу, например, да, я поняла, что это мое. И все равно как бы отдача, которую ты получаешь от этого служения, она покрывает все, так скажем, может быть, неудобства и несчастья, связанные с тем, что, да, ты 24 часа в сутки должен думать об этой своей работе. Но по-другому, наверное, помогать хорошо, то есть правильно, наверное, не получится. Поэтому таких людей, собственно, врачей, настоящих врачей, ну, не так сказать, слишком много, к которым прям пациент приходит и получает и утешение, и суперлечение, и вот и врач о тебе думает долго там и разбирается в твоих там, в общем, всех жалобах и так далее. То есть уделяет очень много этому времени. Таких врачей действительно нельзя сказать, что много. И тем более беда сейчас, если это все заменится искусственным интеллектом, или все меньше и меньше мы видим в медицине там человеческие лица, а больше слышим в трубках иногда вот автоматы всякие.
1: То да, есть да. Сострадание... Ваш звонок очень важен.
2: Да. Сострадание — это часть работы, на самом деле. искусственный интеллект сострадать все-таки не сможет.
1: Конечно. А как этому научить?
2: Ну, я думаю, что это работа над собой просто. Это нужно объяснять и говорить, прежде всего. Я не знаю, могут ли неверующие люди с такими стать.
1: Вот
2: я знаю,
1: что, о чем принципе... и говорю, да, что как ну, без Бога это...
2: В принципе, я думаю, что все-таки совсем неверующих людей практически нет. Другое дело в церковленных и церковных людей, да. То есть люди все-таки, как правило, верующие все равно. Но вот где черпать, они тоже не знают иногда. Не встречаясь с Богом, ты не поймешь, где черпать эти вот как раз эту любовь, это терпение, откуда оно берется. Вот. И часто, заходя в храм, люди ищут какое-то утешение, но находят ли они его, да, потому что это труд тоже определенный. Почитать Евангелие, прийти к священнику, то есть надо что-то какое-то усилие сделать. А современный человек, он вообще очень такой, ему надо все быстро, с меньшими затратами, с меньшим напряжением, с меньшими усилиями что-то почему-то все делать. Вот, посудомоечная машина, не знаю, еще что-то. То есть как можно меньше вообще движений, так скажем.
1: Я тоже об этом как раз слышал и читал размышления декана Богословского факультета по СТГУ отца Павла Хандинского как раз о специфике, феномене восприятия боли в современном мире, потому что действительно то, что вы говорите сейчас, это сознательное избегание самого явления боли, которое человека делает фактически невосприимчивым, да, к многим естественным, можно так сказать, процессам этой жизни. И это действительно целая проблема богословская с его точки зрения. И здесь, вы знаете, мне кажется, важно еще кое-что сказать в этой теме. Мы вот начали говорить о смыслах, мы начали говорить о значении этого служения, но мне кажется, еще очень важно раскрыть, что то, по сути, такое медицинский центр, детская выездная паллиативная служба. Я имею в виду, это помощь не только ведь разговорами, да, это еще и целый арсенал, да, сотрудников, специалистов, да, каких-то специальных приспособлений, кабинетов, специальное оборудование, да. Может быть, немножко раскроем, что это значит, да, и мне кажется, здесь еще один важный аспект, это то, что связь с Марфо-Мариинской обителью и с основательницей Марфо-Мариинской обители, потому что, насколько я помню, Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители до революции одну из лучших больниц того времени.
2: Да, я считаю, уникальное учреждение получилось, действительно, потому что вначале оно появилось вне монастыря, а потом уже появился монастырь, так ну, вот исторически сложилось, что это была обитель, а потом же было принято решение о том, чтобы обитель превратить в монастырь, а медцентр уже существовал. Вот, и медцентр открыла Семёна Ксения Александровна, профессор, невролог, уникальный совершенно человек, конечно, который вот свою жизнь посвятил именно людям и вот детям с ДЦП, то есть реабилитации, центр начал работать именно вот с этого, с реабилитации. И она дала такой пример, конечно, служения людям удивительный. А не будучи там в начале жизни церковным человеком, действительно, вот из-за того, что она себя дарила людям, Господь так управил, что в конце жизни она оказалась в монастыре женском, где в конечном счете и отпевали ее, и провожали в последний путь, и до сих пор ухаживают за ее могилой. То есть это вот, конечно, удивительная история служения человека, и Господь, конечно, это не оставляет такие вещи. Вот. Потом матушка Елизавета, как бы, да, у нее был такой, ну, так же, как и Елизавета Федоровна, она же много изучала, как Елизавета Федоровна открывала свои какие-то там вот проекты служения, считала, что нужно делать то, что востребовано. Вот пришли к тебе люди, попросили, ты понимаешь, что помощи негде получить, такую именно помощь, а надо пытаться им помочь. И вот в нашем медцентре, на самом деле, с 2010 года открывались разные проекты медицинские, так как у нас была лицензия официальная, да, там у нас есть лицензия на неврологию, на ФК, массаж, там, педиатрию, то вот в рамках этой лицензии, да, мы пытались как-то помогать людям. Были проекты и взрослой оперативной службы у нас, больных баз, да, вот мы начинали с этого, с того, что там аппаратуру раздавали, то есть социальное такое было мощное служение там. Был проект, который потом превратился в Вязанский детский садик, который тоже начинался в медцентре с детей ДЦП, которые к нам ходили, группа дневного пребывания, она была сначала внутри учреждения. То есть как-то вот востребованность появлялась у людей, И матушка говорила, ну, давайте попробуем. А так, собственно, появилась оперативная служба. На тот момент в Москве было государственное маленькое отделение в Солнцево, и это единственная паллиативная помощь, которая была в Москве. При том, что в Питере уже, например, существовал полноценный хоспис. Вот. И как раз отец Александр Ткаченко приехал и сказал, ну, что же вы как отстаете? Так вот, давайте что-нибудь сделаем уже. Вот. Я, на самом деле, человек-педиатр из поликлиники, конечно, вот столкнувшись вот так вот сразу, когда на тебе, так, как сказать, сваливается такое... Ну, то есть я на тот момент ни в реабилитации ничего не понимала, ни в паллиативе, поэтому я поняла, что как бы я особо ничего не могу и не умею, что на все есть какой-то промысел Божий. Вот, я буду стоять и смотреть, как все это развивается. Вот, и как-то, ну, просто стараться в силу своих возможностей умственных и физических, не знаю, делать то, что могу по силам. Таким образом, вот все-таки удивительно, оно появилось. И выездная паллиативная служба сразу в 2011 году. Мы написали грант, как-то вот так выиграли и начали работу. И до сих пор, на самом деле, учимся и не знаем, как правильно помогать, потому что нам как хочется совершенства какого-то. Вот, и мы все время обратную связь берем от родителей, и очень так... Поэтому и не расширяем проект, потому что, на самом деле, нам важно какого-то вот добиться той формы помощи, которая вот наибольше приносит пользу действительно людям, да, а маленький проект очень просто менять. Конечно, моим сотрудникам сложно, могу сказать сразу, потому что мы все время все меняем. Это же как вот реабилитация. Мы начали с курсовой, сейчас мы совсем другими вещами занимаемся. Длительное сопровождение тремя специалистами, такой комплексной командной работой, когда два специалиста по одним целям, по навыкам ведут ребенка, да, то есть это прям, ну, такое, пока еще нельзя сказать, что это распространенная такая история. Вот, и в паллиативе тоже, да, мы стараемся какого-то вот совершенства достигнуть, все время все меняем. Каких-то специалистов больше берем, каких-то меньше. Да, у нас медики есть, у нас есть... В отделении реабилитации физические терапевты, мы их сейчас так называем, потому что это не только ФК, это панпорт ИСИ, работа с ИПРО, это там, ну, в общем, много-много всего. И эрготерапевты.
1: Специальная лексика пошла, да?
2: Да. И эрготерапевты, логопеды, которые занимаются альтернативной коммуникацией. А в паллиативе это сиделки, психологи, врач-невролог, врач-педиатр. Вот.
1: Ну, в общем,
2: администраторы, социальные работники.
1: Серьезное да. Такое учреждение.
2: Ну, комплексное, подход. Да.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ксенией Ковалёнок, директором Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердия» и руководителем выездной паллиативной службы медицинского центра. Если у вас есть желание поддержать работу центра, можно это сделать по номеру СМС, по номеру 3434. Нужно написать слово «медцентр», поставить пробел и сумму. Например, «медцентр», пробел 500. Ксения Владимировна, вот мы начали говорить о самом медцентре, о том, что здесь, можно сказать, была база для развития многих проектов, очень важных для церковного социального служения в Москве, для, в целом для людей, нуждающихся, и детей, и взрослых. Вы знаете, я в связи с этим хотел бы еще один момент вот прояснить для себя. Я как историк, я занимаюсь вот историей социальной работы, изучаю этот вопрос, знаю о том, что на Руси первые больницы создала именно церковь. Это было в XI веке, в 1091 году, и изначально до Петра I. Всю социальное служение, всю социальную деятельность в стране на лидирующих позициях осуществляла именно церковь. Потом уже Петр I перестроил систему, но это уже немножко другая история. Там церковь тоже была важную функцию такую выполняла в социальном, таком медицинском тоже плане. Но это уже другая история. И достаточно долго... была такая форма помощи, как богадельня, да, и была, и, собственно, больницы монастырские, они тоже существовали, и существовали не только в XI, и в XV, и в XVII веках, да, естественно, менялась медицина, и менялись подходы, но в целом была такая история, да. И у меня такое всегда было ощущение, что это что-то вроде, ну, богадельни, больницы, не очень сильно они, может быть, отличались, да, потому что там в целом оказать такую высококвалифицированную медицинскую помощь, там, условно, там, в 16 веке, ну, вряд ли можно было, да. И у меня всегда было ощущение, что это очень напоминает хосписную помощь. Но вот мне вот для понимания хотелось бы прояснить. Вот в 67 году Сесилия Сандерс создает в Лондоне больницу, хоспис, точнее, Святого Христофора, да, и, собственно, она организует новый подход к паллиативной помощи. Собственно, с нее начинается современная хосписная паллиативная помощь, это движение, да, хосписное. И, в общем-то, все то, что сегодня есть в мире, это все, можно сказать, вот имеет родоначальником, как вот считается везде, именно вот Сесилию Сандерс и вот этот ее новый подход. А в чем этот новый подход? Можно как-то вот пояснить? Вот, грубо говоря, что в XI веке в церкви давали людям или там в 15-17 веках другого, что совсем надо было перестроить, условно, вот в 20 веке, вот вы в Англию тоже ездили, знакомились с этим опытом, что изменилось? Вот можете пояснить?
2: Ну, просто так не выделялось название хоспис, да, появилось действительно как-то и оформилось все это не у нас, но я думаю, что эта помощь, конечно, оказывалась. И оказывалась и врачами многими, для которых это действительно служение. Не просто там пациента, которого нельзя уже вылечить, там, да, врач не приходил, такого же не было. То есть в любом случае доктор все равно был рядом. А другое дело, что там нужен, как сказать, больше помощи, да, то есть больше, чем медицинская помощь. А, и поэтому должны быть как раз сестры милосердия, уход определенный, вопрос, чтобы помедленнее там как-то все это происходило, чтобы была возможность поговорить, чтобы была возможность позвать священника, чтобы была возможность высказаться, узнать какие-то там переживания человека, который уходит на самом деле, да, то есть перед уходом, ну, как у меня вот, например, случилось, я один раз в интернатуре увидел, как умирает мальчик, там он был из детского дома, правда, но вот мы бегаем и суетимся, по протоколу должны что-то делать, тогда не было паллиатива, поэтому мы не имели права что-то там не реанимировать, не вводить какие-то препараты, а ему просто страшно, его надо просто за руку подержать. Понимаете, у меня прям сердце просто вот защемилось, я поняла, я же как врач знаю, что он умирает, мы все равно ничего не сделаем. А ему так страшно, а рядом никто не может посидеть, просто посидеть и подержать его за руку, просто страшно и больно. И вот это как раз, да, вот этого не хватало в медицине, к сожалению. Медики, они заточены на спасение, на то, чтобы действительно спасать, так как больница вышла из церкви, утерялась вот эта вот история помощи чисто человеческой такой. Да, то есть она стала медицинской сугубо. А сугубо медицинская не позволяет, просто нет времени, честно говоря. Ни времени, ни протокола какого-то, да, то есть возможности и обучения такого нет. А что делать, как помочь правильно этому человеку? Вот мы знаем, что его нельзя полечить. Но реаниматолог обязан реанимировать. И вот дилемма такая. Юридически ты обязан это делать, например, да, а психологически и духовно ты понимаешь, что вообще-то не нужно совершенно, нужно совсем другое. Потом у нас люди перестали умирать дома, понимаете? У нас люди все стали умирать в больницах, что категорически неправильно. То есть и это лишило людей возможности нормального ухода из жизни. А опять же, из-за того, что сейчас и обязательное вскрытие, например, есть, да, это, опять же, это все как бы разочеловечивание какое-то, да, происходит. То есть как раньше спокойно было, я еще, например, своего дедушку умывала сама дома, и он никуда, он умер дома, его из дома повезли хоронить. Это было совсем другие ощущения. Мы почитали молитвы, мы посидели рядом, мы обмыли, одели, мы как бы вот этот последний путь проводили. Мало того, у нас и дети, и вообще вся семья же не присутствует. У нас как бы отсутствует такая вот культура теперь даже проводить человека по-человечески. То есть а ведь это важно и для тебя в том числе, потому что ты тоже будешь умирать. И ты, когда видишь вот это все, ну, не знаю, как-то, конечно, действительно, поэтому думать даже не хочется о смерти, потому что это страшно просто всем. Когда они все видят, что это в реанимации с трубками, с какими-то там чужими людьми, в спешке, никого рядом нет, ты один, раздетый под простынкой в реанимации. Это выглядит, конечно, не очень.
1: Получается, все к этому пришло. В итоге хосписная вот эта помощь, она ведь, получается, ничего такого хорошего, получается, не принесла? Или я неправильно
2: вас
1: понял?
2: Нет, вот теперь наоборот. Вот теперь как бы в связи с тем, что из стационаров эти люди смогли действительно переходить в хосписы, и да, с одной стороны, медицина осталась на уровне, все-таки она сохранилась, но при этом добавилось больше того, что нужно параллельно с этой медициной, то есть больше человеческого сопровождения, больше разговоров, больше там психологической помощи, больше социальной помощи. И это стало возможным. Даже умирание на дому, на самом деле, если у тебя паллиативный статус, теперь возможно. То есть если раньше ребенок, смерть ребенка на дому, это просто было жутко, это был такой разбор, это была прокуратура, это родители водили на допросы практически, это умереть на дому было невозможно. Сейчас введение паллиативного статуса там у нас, это теперь стало вполне себе легально, юридически возможно. Мы признаем, как медики, что ребенок неизлечимо болен, мы понимаем, что он умрет в любом случае, ну, рано или поздно, и мы как бы априори уже понимаем, что да, и родители имеют, и этот ребенок имеет право умереть дома, ну, или в хосписе, но не в стационаре.
1: Ксения Владимировна, вы знаете, я хотел бы затронуть еще один очень важный вопрос. Это вопрос вашей личной веры. Я знаю, что вы в свое время вас крестила бабушка в Белоруссии, но, как я понял, вы тогда еще, ну, не сразу пришли к Богу. Расскажите про этот путь, что стало переломным моментом.
2: Ну, как-то да, в школе так получилось, что ко мне приехала тетя из Смоленска и попросила меня отвезти в Даниловский монастырь, который только тогда вот открылся, собственно. В связи с тем, что она не знала Москвы, и она просто меня попросила, и я ее повезла туда. Вот. Она пошла по монастырю, а я вот зашла во время пострига. Во-первых, для меня это был сразу шок какой-то.
1: Чего себе такое?
2: Ну, как так
1: событие,
2: совпало,
1: да, совпало, да.
2: Потом я зашла в церковную лавку, увидела икону преподобного Серафима Саровского и поняла, что прям мне здесь как-то очень хорошо. И я просто стала туда приезжать. Ну, вот. Иногда даже вместо уроков, признаюсь честно.
1: Это какой был класс?
2: Это уже 10-й, да. Это уже взрослый человек. Взрослый. Некоторые уроки были, которые я могла как-то пропустить, и почему-то мне там было хорошо. Я не знала, кто это, я не знала, как, вот, кто такой Бог, я не знала, кто такой Серафим Саровский. У меня семья была неверующая.
1: Не
2: совершенно, да, вообще. Ни бабушки, ни дедушки. То есть, ну, бабушка в Беларуси была верующей, но я туда редко приезжала, потому что в Беларуси все-таки. А моя бабушка, которая я была чаще всего, у нее икон не было, и она как бы вот совсем даже... Потом это я уже заставила ее достать из шкафа. Оказывается, она у нее была все-таки в шкафу. Вот икону повесить Николая Чудотворца. И она признала, что, оказывается, да, там вот их даже благословляли этой иконой. Но так все люди были запуганы, так боялись как-то вот проявлять свои вот эти религиозные потребности, что она просто вот была, ну, боялась даже, не знаю, повесить эту икону долгое время. Вот. А я стала ходить вот в этот, ну, в Даниловский монастырь просто приходить. И потом, после окончания школы, случились такие вот чудесные какие-то вещи, когда я попала в училище. В училище попала удивительным образом. Меня мама просто читала...
1: В училище сестёра Васильевна.
2: Да, газету «Московский комсомолец», где было написано про набор.
1: Казалось бы, где «Московский комсомолец», а где училище сестёра Васильевна.
2: Вот такая история. У меня же мама неверующая на тот момент была.
1: Вот. Это какой год был?
2: 91-й как раз. Это как раз, когда вот первый набор уже в непосредственно училище с тюрьмя Сьеда набирался, потому что, ну, самый первый еще был там в первом училище государственном, а вот первый набор именно Свято-Димитриевское, это вот был как раз 91-й год. И я готовилась в институт, но в тот момент места в институте уже не было. Они уже были раскуплены, как нам сказали, на подготовительных курсах. И мама говорит, ну что ты будешь сидеть целый год дома, что ли? Ну иди в училище, поучись. Я говорю, мама, у нас около дома как раз было училище. Мама, что ты мне не хочешь с этими людьми, как-то вот там стоят, они курят на паперте, как-то не очень хочется туда идти к этим людям. Она говорит, ну вот смотри, какое-то православное училище, там, наверное, такого нет. Я говорю, что не очень понимаю, что это. Ну давай сходим и посмотрим, как-то вот так она прочитала про это училище. Тут, правда, говорит, какое-то благословение надо, но ничего, я достану, сказала мама. Она у меня была человек деловой.
1: Да-да-да, знаете, так и советские люди, они, знаете, они дефицит любой достанут.
2: Мы достанем благословение, ничего страшного. И так получилось, что она у своей подруги в Пушкино, в городе Пушкино, узнала, что там подруга работала в санатории, к ней приходил священник почему-то. Вот. Она говорит, о, там есть священник, мы поедем и возьмем у него благословение. И так я познакомилась с отцом Георгием Кондратьевым, таким вот, ну, считаю, конечно, первым духовником, он просто быстро умер, уже был такой в возрасте тогда, который посмотрел так на меня и сказал, ну, ладно, ты по воскресеньям просто приезжай, это уже, ну, это было лето, кажется, перед поступлением, да, вот. Приезжай по воскресеньям, там, ну, потихонечку, как бы он с тобой, да, я на тебя посмотрю, и вот напишу туда тебе бумагу. Ну, вот, и так, в общем, сложилось, что мама достала, конечно, бумагу, это действительно. Я приехала на собеседование, а Владыка, когда меня спросил, я, конечно, сказала, ну, нет у меня никакого духовника, это просто бумага, которую мама достала. То есть я честно призналась во всем. Может быть, это его подкупило, не знаю. Потому что, на самом деле, конкурс был все-таки, наверное, там большой очень.
1: Программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим сегодня с Ксенией Коваленок, руководителем Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия и руководителем выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия в Марфо-Мариинской обители. Можно поддержать работу центра, отправив смс по номеру 3434, написав слово «медцентр», поставить пробел и сумму, например, «медцентр», пробел 500. Меня зовут Василий Гурлинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
6: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу.
4: В 9:30
6: на радио.
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
7: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
8: Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: говорить, Ксения Владимировна, в первой части программы про то, как вы сознались, что действительно бумагу благословения, да, отцу Аркадию, тогда еще будущему владыке Пантелеймону, духовнику училища. И все-таки он, видимо, вас как-то увидел вас достойного кандидата для поступления в училище.
1: Ну, хотя бы честно.
0: Да-да-да, хотя бы честно. Что было дальше?
1: Ну, вот когда я шла поступать, это был 91-й год, как раз был путч. Я иду по Ленинскому проспекту, едут танки реально, и я понимаю, что вот как-то надо же научиться быстро сейчас как-то помогать людям, вот как-то меня это служение действительно так вот, я прям осознанно шла туда. Мне очень хотелось помогать. Вот мама меня пугала всячески, конечно, больницы. Она говорит, там ужасно в больницах. Но в первый раз это было действительно в 90-е ужасно, годы. Да. Но я этого не заметила, могу сказать. Потому что, когда я вошла в травму, в отделение травмы, в страшное отделение травмы, мне прям там как-то было очень хорошо. Не знаю, прям оказалась моя среда. Я действительно с усердием таким работала санитаркой, мыла полы, помогала людям, видела, насколько эта помощь, ну, прям очень сильно нужна, особенно в тех условиях, которые тогда были. Там просто, конечно, было очень тяжело лежать на этой кровати с гипсами, с вытяжениями. Люди заживо гнили просто. Это, конечно, было очень страшно, тараканы везде. Вот, не было никаких пеленок, там не было подгузников, ничего не было. Все нужно было стирать, отстирывать, но когда я выходила после работы, да, Господь на самом деле возвращал столько всего тебе обратно, да, что ты просто летел на крыльях, и я говорила, я не понимаю наркоманов на самом деле. Вот такого счастья никогда человек не может испытывать, как только, когда ты что-то отдал кусочек, а получил прям мешок обратно такой. Ты идешь счастливым человеком с выполненным чувством долга такой, какое-то вот прям, не знаю, удивительное ощущение внутри. Как будто в космос летал, не знаю. Хотя, казалось бы, всего-навсего санитарка.
0: И но это долго продолжалось, это состояние?
1: Ну, на самом деле, долго все. Вот в травму владыка меня долго вспоминал, конечно. В травме дело в том, что люди попадают туда внезапно, как правило, да, то есть это человека сбивает машина, кого-то избили, что-то произошло серьезное, действительно, и человек экстренно попадает в больницу. И вот это вот эти люди, у которых в глазах этот ужас, страх, там, боль, и ты рядом, то есть ты для них такой значимый человек в этот момент. Он ближе тебя санитарки, между прочим. Просто никого нет. И столько, сколько ты получаешь вот этой вот энергии какой-то вот такой, не знаю, от этих людей, от того, что они от тебя зависят, но ты, правда, ты им служишь, и они прям тебе, вот эта благодарность какая-то неимоверная от людей. Вот. Они могут даже ничего не говорить, ты просто как бы вот находишься рядом, делаешь, и ты понимаешь это, да, как-то ощущаешь, не знаю, даже не понимаешь, а просто ощущаешь. Там было очень хорошо. И когда, собственно, мне нужно было, нам нужно было уходить из травмы, владыка так решил, я прям была в ужасе, честно говоря. Как же мы бросим этих людей, которые с улицы попали в больницу? Где же они, как не там, быть милосердной сестре, думала я. То есть, потому что только там это нужно. Ну, так вот случилось, что владыка все-таки как-то вот заботясь о сестрах, не знаю, как-то вывел их из травмы отделения. Долго я ему это вспоминала, прям действительно просилась обратно. Через, наверное, год 4 он даже сам удивился. Да что ты не просишься в травму, сказал. Вот. Но как-то я уже смирилась, наверное, с тем, что обратно я не вернусь. Да, стала работать в реанимации. Там немножко другое уже было. Да? Там я уже была медсестра, и ощущения уже были другие, конечно. Там больше профессионализма нужно было, как бы в реанимации тем более. Там уже, ну, чувства, конечно, важны были, да, но вот там был профессионализм. Там нужно было набирать именно профессиональных навыков побольше, чтобы по-настоящему помочь. Вот. Были же другие ощущения. Но все равно, конечно, тоже отдача была не меньше совершенно. И после суток я точно так же летала, честно говоря. Да? То есть вот сказать, что... ну, то есть если ты по-настоящему отдаешь себя, ну, ты всегда получаешь взамен, я не знаю, как по-другому. Поэтому никаких выгораний, каких-то вот ощущений, что все. Ну, это надо просто, наверное, поспать, отдохнуть, как Владыка всегда говорила. Ну, ты поспи просто и... Вообще часто меня отправил даже, говорил, ну, ты даже на службу не ходи, ты иди поспи. То есть я даже как-то не понимала это, но так оглядываясь назад, конечно, духовное руководство – это очень важная история, да, чтобы действительно это ощущение никуда не пропало, и чтобы ты правильно все понимал. То есть так вот со стороны, конечно, духовник – это очень большая заслуга, в том числе и владыки, что, наверное, это не пропадало, и до сих

0: как бы это есть. Сопровождение духовное – это очень важная история. И что сейчас за тебя молится, и Господь управляет, и все такие чудесные истории, которые случаются. Ну, то есть это тоже не просто так. Я понимаю, что это не мои заслуги, естественно, никакие. Я, к сожалению, как-то лучше не становлюсь духовным поем, наверное. Вот. Но молитвами Владыки как-то... Ну, как-то я ощущаю, по крайней мере, что я нужна, и действительно Господь очень много дает. Много того, что не заслуживаю, наверное, даже не знаю. Так вот.
1: Мы говорили о том, что перед эфиром, и вообще мы с вами давно знакомы, о том, что вы пришли в Марфмариинский медцентр во многом по послушанию. Да? Эта история не про то, что вы всю жизнь хотели стать паллиативным врачом, спасать детей. Ну, это скорее не про спасение детей, это скорее про помощь и поддержку, да, семьям, детям. И вот эта история про послушание, она... мне очень важна тоже для понимания. Вот вы пошли по послушанию, и вот насколько вот эта история про ощущение того, что ты служишь по послушанию, оно помогает тебе, или вот как вы это сами проживаете? Вы в моменте можете сопротивляться каким-то вещам, да, вот особенно, когда вас назначили сюда, или это вы сразу же принимаете и отказываетесь от собственной воли? Как это у вас происходит?
0: Нет, послушание – это всегда тяжело, конечно, да. И на самом деле меня Владыка вызывал несколько раз в разные проекты, и ну, просто так случилось, что я же там пока заканчивала институт, потом мне нужно было еще отработать 3 года в поликлинике, и я это как-то, ну, это же промысел какой-то, то есть я не могла никуда уйти, хотя он меня звал, да, там говорят, приходи сюда, туда, детские дома, там все, на Владыке много проектов открывалось, везде нужна была медицинская какая-то деятельность такая, врачебная, может быть, даже. Вот. Но я, во-первых, всегда, я такой человек, который как бы хочет все делать качественно, думаю, на нет вообще-то опыта набраться, и вообще-то я так внутри это думала, но и Господь управлял, что тогда я и не могла никуда, собственно, перейти. И как только вот моя как раз отработка моя закончилась, вдруг звонит Владыка вот так вот, и уже не как обычно там, ну, вот, к нему хочешь, вот, давай здесь поработаешь, а как-то очень настойчиво, как так сказал, просто, ты знаешь, вот надо, прямо так надо, временно, говорится, временно побыть на этом месте, там это очень важно сейчас, вот в обители вот на это очень важно. И я как-то прям так вот прям почувствовала вдруг действительно, что это важно, и что я должна как-то вот поучаствовать в этом во всем. А дальше потом, сколько я не спрашивала, ну, можно, уже закончилось, как бы, послушай.
1: Временное закончилось.
0: Временное, да, он говорил, нет. И я как-то вот, ну да, вот все это время, действительно честно его спрашиваю, закончилось это или нет, он говорит, нет. И я, в принципе, на этом месте нахожусь, потому что, на самом деле, оглядываясь опять же назад на свою жизнь, понимаю, что все промыслительно, и в те моменты, когда я там в чем-то Владыку слушалась, действительно, это было важно, то есть это приводило меня к чему-то все-таки такому, может быть, оберегало чего-то плохого даже, потому что я очень гордая, и мне вообще, на самом деле, нельзя со своей волей, наверное, жить, это действительно неправильно, и очень важно эту волю ущемлять, и я это делаю осознанно, то есть действительно, мало ли, что я думаю, мало ли, что мои размышления к чему меня могут привести, мало ли, как мой рациональный ум там считает, что так лучше, или там качественнее, или еще что-то. То есть я, в принципе, человек, который думает, ну, то есть я могу высказать свою мысль, конечно, вот, но дальше, если это как-то не нужно, или говорят, что нет, мы сейчас это не будем делать, я это воспринимаю нормально, то есть, ну, стараюсь слушаться. Мне это помогает, конечно же, очень помогает, потому что как раз я говорю, нет выгорания. То есть ты не надеешься на свои силы вообще. То есть я прекрасно понимаю, что все, что делается, делается не мной даже, вот правда, а делается промыслом Божиим, какими-то людьми, которые находятся, приходят, Елизавета Федоровна, которая управляет как-то там, вот прям на самом деле я чувствую это. Потому что столько, говорю, бывает вещей, которые помимо тебя совершаются. Ты можешь биться, биться над чем-то, делать, делать, ничего не получается. А потом вдруг раз, и само собой что-то сделалось, и совсем в другом месте, и совсем не так, как ты планировал. И потом это хорошо почему-то, то есть вот, по факту. Поэтому я так как бы просто опытом личным, да, наученный человек, что слушаться надо. Не всегда, конечно, могу слушаться, действительно. Проще надо слушаться в работе, чем в каких-то там, может быть, других делах. Там, вот в борьбе со страстями, да, сложнее как раз с работы. Но что могу, поэтому то и делаю. В чем могу, в том слушаюсь.
2: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делайте» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ксенией Коваленок, главным врачом Арфа-Мариинского медицинского центра «Милосердия», руководителем выездной паллиативной службы. Имя «Центр» и паллиативная служба – это структуры Арфа-Мариинской обители и совместно с службой «Милосердия». И у вас есть возможность поддержать работу медцентра. Это можно сделать по номеру СМС 3434, нужно ввести, поставить слово «медцентр», написать, поставить пробел и сумму, например, «медцентр». Пробел 500. Ксения Владимировна, вы знаете, я когда с вами общаюсь, чувствую, что вы такой очень цельный человек. И у вас, ну вот как, знаете, что как будто вот как бы у вас в одну сторону какие-то обстоятельства или в другую сторону не складывались, вы как-то внутренне очень цельный человек. Я вот в связи с этим хотел такой вопрос задать. Я знаю, что вот вы в некоторых интервью рассказывали, что раньше, особенно когда начинали свое служение врача, медицинского работника, вы сталкивались со случаями, когда человек умирал, и он умирал непонятно по каким причинам, и вы внутренне даже дерзновенно так спрашивали Бога, даже как-то так вот, ну, в каком-то смысле требовали ответа, вот зачем, почему, да, чтобы как-то понять это, да. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть такие вопросы? Или это уже в какой-то момент ушло, такое вопрошение?
0: Сейчас уже нет. Сейчас уже только доверие. Я просто... Ну, мне достаточно было нескольких раз понять, что промысел – это прям... Ну, это промысел. А все, что происходит с нами, точно ради спасения человека. То есть как бы это ни было, больно, плохо, ужасно, там, может быть, да, со стороны кажется, что это все ужасно выглядит, но просто, вот я говорю, оглядываясь на опыт, на свой личный, могу сказать, что точно совершенно промыслительно и точно ради спасения. И точно собираются люди, то есть Богом как-то в каком-то месте или в какую-то, не знаю, вот организацию даже, может быть, тоже ради спасения. И поэтому, ну, только их личный труд, конечно, или их личное желание воспользоваться этим моментом, да, то есть бывает, конечно, что промысел есть, а человек сопротивляется, он уже свободный, в общем-то.
1: Это точно.
0: Да, и поэтому, но доверие есть точно, поэтому, собственно говоря, такая уверенность позволяет нам уже в паллиативе как раз работать, потому что на самом деле, ну, люди чувствуют, что ты какой-то вот устойчивый, что ты не мечешься от горя, что ты можешь сочувствовать как-то по-другому, да, то есть у тебя деятельность сочувствия, то есть ты можешь и помолиться, ты можешь как-то это обсудить, ты можешь проговорить на любые вещи, то есть, ну, про все поговорить можешь, да, без всяких там истерик, каких-то там эмоциональных переживаний, да, этот стержень, он помогает любые разговоры вести, на самом деле, ну, и в том числе даже конструктивный. Иногда кому-то нужно конструктивно, кому-то, да, просто посидеть рядом и выслушать, там, и мама просто поплакать может. Но ты при этом как бы рядом такая опора. А чтобы быть опорой, соответственно, надо тоже внутри какую-то устойчивость иметь, естественно. Вот. Но это, конечно, духовная жизнь, наполненная чем-то благодаря, опять же, духовному сопровождению, конечно. Точно не мои заслуги, естественно.
1: Вот, к слову, о духовной жизни. Вы соприкасаетесь с болью и страданиями практически каждый день и сопровождаете, можно сказать, ну, к Богу детей, которые уходят, наверное, каждую неделю, да, вы с этими семьями общаетесь, с этих детей ведете. И, наверное, тоже бывают какие-то тяжелые моменты. Что вам помогает из духовной литературы или, может быть, из опыта святых эти моменты переживать, или в чем вы вот находите поддержку вот в этом, в духовном опыте, можно сказать?
0: Ну, в паллиативе, на самом деле, онкологических детей, которые умирают действительно часто и быстро, мало, там всего 10%, и в нашей службе в том числе, да, у нас там не так много детей, поэтому нельзя сказать, что у нас каждую неделю кто-то умирает, но это даже может быть тяжелее, честно говоря. Вот в паллиативных службах проще работать, когда там быстрее, честно говоря, уходят люди.
1: Это вот тезис, надо его объяснить, да.
0: Потому что мама, которая находится в горе, там, не знаю, ну, вот год ребенок болеет и уходит. И другое дело, мама, которая 10 лет наблюдает, как ее ребенок, да, не выздоравливает, ухудшается, с каждым днем становится все хуже и хуже, и она 10 лет, не спит там, да, как-то плохо себя чувствует, не понимает это, не принимает. То есть вот состояние этой мамы, оно, конечно, в разы... Ну, здесь нельзя, наверное, сравнивать. Конечно, любая мама, у которой случается горе, это страшно, действительно. Вот, но это, как бы, мне кажется, еще страшнее, да. То есть если представить, вот растянуть вот это страдание человека на годы, прям на годы, вот, то это, конечно, тяжело, ну, тяжелее, кажется, гораздо. Хотя, да, там ребенок как бы не сразу умер, да, но вот все равно и подготовиться к смерти, наверное, вообще невозможно, конечно. К смерти особенно родного ребенка просто невозможно подготовиться. Поэтому, а когда происходит у нас умирание детей, на самом деле, если вы слышали когда-нибудь чин отпевания младенцев, а у нас мы всех детей, вне зависимости от возраста, у нас часто ментальные нарушения у детей есть, мы их отпеваем как младенцев. Это очень утешительная служба. То есть, если бывает на отпевании, мы вот, ну, достаточно часто в обители там это делали, да, и наши батюшки, то вот мы сами всегда присутствуем. И это прям утешительная история, честно говоря, такая.
1: Очень воскресного духа такого, да?
0: Ну, вообще какая-то радостная история. Если не смотреть на родителей, конечно, которые в это время находятся в горе, а слушать просто саму службу и понимать, что это чистое такое вот создание, конечно, действительно уходит в другую жизнь, просто переходит. Как бы это как все-таки рождение в другую жизнь происходит. В белой одежде, да, как-то вот по-другому, совсем все беленькое такое, как-то вот и чин такой, нельзя сказать, что грустный даже на самом деле. Вот поэтому...
1: Я помню, извините, я чуть-чуть просто скажу, отец Александр Шмеман как раз об этом размышлял, о том, что исторически всегда служба отпевания и вот все, что связано с переходом в жизнь вечную, в христианстве воспринималось в первых христианских таких вот веках, воспринималось как нечто, ну, скорее радостное, потому что мы... вот душу христианина сопровождаем ко Христу, мы радуемся, что он теперь со Христом. Это совершенно другое восприятие, оно с веками уже потом у нас превратилось в такое вот, он размышляет о богословском содержании изменения вот именно чинопоследования, в такой вот плач, вот переживание такое вот скорбное, да, но изначально он говорит, что были все настроения, вот как, мне кажется, вот в чине отпевания младенца, вот именно такие вот светлые очень чувства.
0: Ну, да, вспоминаю о том, что люди даже хотели пострадать за Христа, да, там, да, и да. Истинно верующие люди действительно стремились к этому и побыстрее, как бы, перейти в другую жизнь. Быть с Богом, на самом деле, мы зачем умираем? Что быть с Богом? Что же плохого в том, что быть с Богом? Когда быть с Ним – это счастье, гораздо превышающее любое, наверное, счастливое ощущение на земле. Просто люди, не знающие этого, не сталкивающиеся с этим, а им, конечно, непонятно это все, да. А человек, который, ну, в храме как-то с этим столкнулся, с Богом все-таки, ну, на себе прочувствовал эту любовь, но к нему хочет, на самом деле. Он хочет, чтобы поскорее... Вот мы сейчас недавно с Владыкой Апокалипсис изучали, на самом деле. И это очень радостная книга, как оказалось, правда. Потому что хочет, чтобы поскорее это случилось. Как же так? То есть, на самом деле...
1: Гряди, Господи Иисусе, да?
0: Да, да. Ну, как же это прям действительно возможность. После воскресения Христова все, как бы, да. Теперь мы только туда должны стремиться. То есть до воскресения Христова, я понимаю, там это было страшно, непонятно. И люди, даже верующие, не очень понимали, ну, вообще, какая же там радость, там ад, и страшно, и вообще наказание какое-то. А после воскресения все, то есть Господь воскрес, дал нам, открыл нам ворота в Царство Небесное. Теперь мы только должны туда и стремиться, и уходить. Ну, конечно, надо пожить так, чтобы туда попасть, но да. Поэтому это здесь тяжело жить, а переходить должно быть легко. Вот со взрослыми как раз да. Там, может быть, в отпевании, там будешь плакать по этому человеку, как бы, ну, молиться за то, чтобы действительно
1: Господь помиловал,
0: да. А здесь же такого нет. То здесь, наоборот, они так легко, хорошо восходят сразу и вообще...
1: А если вот говорить про духовную литературу или опыт святых, вот что вы сами... Где вы черпаете вот здесь вот...
0: Ну, скажем, я каждый день стараюсь Евангелие читать, и на самом деле жития святых очень помогает. То есть вот прям вот потому что...
1: Митрополита Дмитрий Ростовский или какой-то...
0: Вообще, нет, вообще, в принципе, жития тех святых, которые в этот день. Очень часто просто как бы мы, ну, мы знаем, понимаем там жития этих святые, которых мы все там знают, допустим, а иногда в какой-то день бывают такие жития, которые я там иногда в первый раз читаю, и там какие-то удивительные истории случаются, и я каждый раз прям думаю, вот. И они как-то удивительно иногда подходят по твое состояние даже. Прочитаешь, и как ты сразу прям как-то по-другому думаешь, надо как-то так пожить, чтобы вот ну, вы с этим ощущением, да, вот как человек там как-то переносил какие-то страдания, как-то вот он, как он приближался к Богу, каким, как он трудился, и ты немножко настраиваешься на такую тоже жизнь. То есть вот с утра, конечно, читаешь жития святых и Евангелия, и это прям, ну, и послание в том числе, это очень, очень полезно. То есть это очень настраивает тебя на день и заставляет тебя как-то немножко по-другому даже смотреть на все обстоятельства, которые в этот день случаются. А так, конечно, нет, и Паисию, там Горец, да, и очень часто перечитываю там все, потому что, да, был все-таки святой, который жил не так давно. Mm-hmm. Вот, старцы Иосифа и...
1: Исихаста, да?
0: Исихаста, да, mm-hmm. тоже читаем. Ну, в общем, как бы литература много разной. Я просто сейчас как-то вот именно здесь на сегодняшний день говорю, то я вот читаю сейчас именно вот так вот, да, то есть так провожу время. Я с утра стараюсь жития читать и Евангелие с посланиями.
1: Я услышал, что для вас очень важно, чтобы сотрудники, те люди, кто трудится, сопровождают ваших пациентов, семьи, болеющих детей, чтобы они могли действительно дать не только профессионально что-то, но и могли правильно посочувствовать. И я для себя сделал вывод, что большинство, и, наверное, все ваши сотрудники, это верующие люди, это так?
0: Да, они верующие. Ну, по-разному церковленные, и у них тоже свой путь к Богу какой-то. Кто-то уже пришел, кто-то еще на пути каком-то находится. Очень сложно, потому что как раз духовное сопровождение важно, да, а с духовниками сейчас как-то вот сложно очень. То есть мало священников берут на себя такой труд стать духовником, поэтому людям очень тяжело. Вот. Но все-таки у нас для этого существуют такие наши собрания еженедельные, где мы вместе все обсуждаем, и это очень помогает как-то правильно принимать решения какие-то и утешить, если надо сотрудника, тоже можем утешить. Мы каждый месяц проводим молебны, то есть каждый месяц мы молебен обнажение любви, исцеление болящих, и о покаянии молимся, там, детей, которые у нас ушли. И это тоже объединяет, помогает. Вот, то есть как бы мы стараемся так, чтобы вместе нести это бремя, то есть у кого-то больше сил, у кого-то меньше, но так распределяем нагрузку, в общем, как-то.
1: Uh-huh. В конце нашей программы я хотел бы прочитать слова митрополита Антония Суржского, которые посвящены вопросу переживания вот этого перехода из этой жизни в жизнь вечную, и попросить вас немножко поделиться своим отношением к этой мысли. Когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боялись жизни. Это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы сознавали, что каждый миг единственный для нас. И каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду внутреннее становление, возрастание, способность быть в совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент.
0: Ну, к этому надо стремиться, да. Я думаю, что это, конечно, стремление такое должно быть. Но мы все люди, нам всегда изо дня в день, у нас разные настроения бывают. Сегодня мы, там, как-то Господь тебе дает силы это делать. Завтра ты немножко забываешь о том, что это не твоими силами совершается. Тебя Господь раз так забрал силы, и ты уже, может быть, в полной мере так не можешь. Надо возвращаться обратно. То есть, на самом деле, жизнь такая борьба с собственной гордостью, с пониманием того, что ты без Бога ничего не можешь, на самом деле. И, конечно, если ты с ним, если ты свое бремя перекладываешь на Бога, то все становится гораздо легче. Но помнить это постоянно, вот это вот как бы задача такая христианская, да, это для этого мы ходим регулярно все-таки в храм, чтобы напоминать себе все время об этом. Для этого причащаемся почаще, исповедуемся, чтобы напоминать себе о том, что да, все делается, конечно, не нами, а делается Богом для того, чтобы нас спасти. Нас и наших подопечных, то есть, ну, всех нас, всех людей, конечно.
1: Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» на Радио Вера говорили с Ксенией Ковалёнок, главным врачом, директором Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия, руководителем выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского. Марфа Мариинской обители и службы милосердия. И я очень благодарен Ксении Владимировне за то, что вы поделились своим опытом, не только врачебным, но и человеческим опытом. Я уверен, что он очень многим будет полезен и важен. Если у вас есть желание поддержать работу медцентра, это можно сделать по номеру СМС 3434, написать слово «медцентр», поставить пробел и сумму, например, «медцентр», пробел 500. Спасибо большое, Ксения Владимировна. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание следить за делами милосердия Русской Православной Церкви, можно зайти на сайт diakonia.ru, подписаться на наши соцсети «Дела Церкви» в Максе, в Телеграме, в ВК и тоже участвовать в добрых делах. Спасибо большое и до новых встреч.
0: Спасибо, до свидания всем.
1: До свидания.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем Светлого Радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, у микрофона Сергей Платонов. И сегодня у нас в студии епископ Шуйский и Тейковский Иоанн, владыка. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте, доброго вечера. Божье благословение всем слушающим Радио «Вера».
3: Здравствуйте.
1: Владыка, много вопросов у нас, конечно, к вам накопилось. У вас удивительная история прихода к вере. Удивительный вот какой-то такой путь, интереснейший. И посмотрели мы немножко вашу биографию, где вы только не были, где только не служили. И это тоже, конечно, очень интересно. И крестный ход организовываете, который вот-вот состоится 6 августа. Пожарский крестный ход, и вы сами участвуете в нем. 10-дневный крестный ход, не шутки. И архиерей идет вместе с крестоходцами. Такое нечастое явление в наше время. Конечно, интересно было бы об этом поговорить тоже, владыка. Давайте с самого начала. Как вы зашли в церковную ограду?
2: Хорошо. Ну, так получилось, что, в общем-то, я вырос вот в нецерковной среде, можно сказать, совершенно нецерковной среде. Из таких вот более-менее действительно реально верующих людей, которые молились, это были две мои бабушки, соответственно, по отцовской линии, по материнской линии. Бабушка по отцу, она в Кыргызстане жила тогда, это было село Садово-Московский район, значит, недалеко от Фрунзе, это как называлась столица. Угу. Вот до сих пор на карте Google этот район называется Каганович, что интересно, латинским буквами. Вы можете посмотреть, вот, то есть в нашем понимании был Московский район, а у них назывался почему-то Кагановичем. Больше нравилось, не знаю почему. Вот, и бабушка была вот реально верующая. Я с детства помню, как она молилась вот перед такими черно-белыми фотокарточками, значит, иконы были, вот другого не было в то время. Папу мы крестили в детстве, соответственно, там недалеко в райцентре церковь действовала. Но он, по сути, был долгие годы неверующим человеком. Мама моя крестилась буквально с братом моим младшим вместе со мной. Уже когда мне было 30 лет, так можно сказать. Вот такая вот история. Ну, а побуждения какие? Ну, можно так внешне сказать побуждения. Наверное, ну, общий был такой процесс, такой объективный, наверное, все-таки вот 90-е годы. Очень много людей, можно сказать, заново для себя открывали вообще вопросы веры. То есть это были обычные вещи. Там у нас в университете, где я работал, тоже появлялись там американские, разные там западные проповедники. Даже не упомнишь всех их всяких раз там деноминаций. Вот. Ну, в принципе, интересно было и их послушать. Взгляд. Плюс там показывали фильмы такие, которые по всей стране смотрела, там «Евангелие от Луки», вот, например, был фильм там, вот, тоже там, ну, я думаю, там 90% наверное, людей тогда посмотрели в кинотеатрах, на больших экранах этот фильм, вот я тоже был среди них там. Плюс, ну, конечно, вот окружение, то есть среди моего такого профессорского окружения вот появился один человек, который, ну, для меня стал, наверное, таким, ну, может быть, первым примером, вот удивительно, что человек там физик, работал на кафедре прикладной теоретической физики. Ну, тогда вот начало было, наверное, когда мы знаем, что он еще кандидат был, потом уже доктор физмат-наук, достаточно еще молодой человек, ему там, ну, 40 с небольшим там было, Олег вот Кибис такой. И вот он, я узнал, что он такой практикующий, прям православный христианин. То есть он к вечеру после работы почти каждый будний день, значит, во-первых, шел в храм на службу, молился все, значит, ну, соответственно, там праздничные выходные дни какие-то старался тоже на литургии попасть, исповедовался, причащался. Ну, не о нем, там разные у него потом пути тоже были, но вот он был для меня таким первым тоже, наверное, живым примером как-то. И плюс вот еще внешний фактор, я об этом не один раз говорил, что поездка в Штаты у меня тогда была, вот я как, ну, молодой специалист, достаточно малообеспеченный, занимался еще параллельно бизнесом таким, не лично, как не владелец бизнеса, была сотрудник вот в структуре, которая занималась там распространением компьютерной оргтехники, там такое, там оптоэлектронной техники всякой в Новосибирске там. И, соответственно, вот по программе стажировок бизнес Фараша была такая при еще правлении Ельцина с этим, по-моему, Клинтоном, сказать, кажется, если не ошибаюсь, они там договаривались тогда. И вот часть, обмен был. В общем, я съездил в Штаты, И когда меня потом спрашивали, когда вернулся из Штатов, сам, что там ты видел, что, как себя, ну, все остальное там все так знают. Но для меня, говорю, самое сильное было впечатление, это то, что люди практически тотально все вокруг верующие. То есть это было для меня самым таким грандиозным драматическим впечатлением. То есть там невозможно было вот там полчаса, грубо говоря, прожить в Америке, да, чтобы ты не соприкоснулся с верующим человеком. Там по любому там бытовому, мизерному какому-то там поводу. Там ты идешь в магазин, там на кассе тебе, там кассир что-то говорит, ты понимаешь, что она там, ну, как бы и в анкете, естественно, еще же как было, анкеты заполнялись, там вероисповедание, я написал православный. Хотя на тот момент я был не крещенный еще. Так и потом уже, когда вернувшись, я понял, что ну, если написал, надо за свои слова отвечать, сказать, тогда уже вот пошли, как собрались там с братом, с мамой вот крестились в соборе Александра Невского, такой старинный храм, ну, один из самых старых храмов в Новосибирске, каменный собор, слава Богу, вот так иногда посещаю, приезжаю в Новосибирск, такой очень красивый храм, мне нравится он такой, вот не в византийском стиле, вот. Это внешние, так сказать, факторы, да, а потом уже позже осознавая, конечно, я думаю, что самое главное было все-таки не это все, вот, естественно, а самое главное, я думаю, все-таки это молитвы предков, поколений, которые жили до нас, и уже занимаясь гораздо более поздние годы, и перед архиерейством, и уже в годы архиерейства с братом, до архиерейства, конечно, у меня было больше времени, я занимался потом уже, когда архиереем стал, времени практически не было, больше брат этим занимался, копал, где удалось все раскопать, по родословной, и выяснилось, что у нас по отцовской линии там достаточно глубокие, в том числе, корни и духовенства там есть. Вот они были на территории Малороссии, то есть там несколько поколений, такой именитый достаточно священнический род был, вот, Феодоровичи. Вот. Они связаны были с судьбой с митрополитом святителем Филофеем Лещинским, то есть просветителем Сибири, вот то есть, так это вот Черниговский там округ в тех местах примерно там так, ну, это, так сказать, уж там подробности. Вот. И получилось, что по вот этой духовной линии, так сказать, духовенства и соединились, с другой стороны, были служилые люди, то есть офицеры там, такой младший офицерские чины, ну, один из там родственников, вот, двоюродный мой прадедушка, он даже до генерал-майора дослужился, там, в Крымской первой и второй компании в 19 веке служил, вот так сказать, такая история. Поэтому я думаю, что из них какое-то количество точно были глубоко верующие люди и молились. И поэтому не просто так, так сказать, я на свет появился, вот я думаю, что это вот это главное, вот, в свое время.
3: Это Господь, как важно помнить своих предков, и, да, и как они тогда молились, это все, так у Бога же нет времени.
2: Стараемся вспоминать их, вот всех, кого узнали, не только по прямой линии, а по всяким там боковым, там, которые там двоюродные, там, сестры, там, прочие были и по боковым ветвям, там, в том числе из духовенства, как мы узнали, там, в разных уже местах, в том числе и в Сибири потом уже, позже, так, вот такие там. Ну, а потом уже, конечно, когда вот путь, одно дело креститься и как бы начать что-то, сказать, но можно и закончить на этом, сказать. Вот. А все-таки главное, конечно, было как-то все-таки участие в вере тех священнослужителей, тех вот монашествующих в том числе, вот как-то получилось, я живя в Новосибирске тоже, ну, так вот оцениваю, что это была, можно сказать, духовная такая пустыня, в смысле того, что все вокруг люди вообще живут совершенно неверующие. Вот в контраст, допустим, с той же Америкой, в которой я был.
3: Ну, хотя все ученые, наверное, да, вокруг вас были?
2: Ну, нет, не так.
3: Преподаватели,
2: ученые, преподаватели, конечно, да, были люди достаточно благочестивые. Вот когда я уже крестился и пришел к вере, у нас вот был, допустим, такой доцент, мой старший сотоварищ Виталий Федорович Постников, он был сам кореец такой этнический, честно говоря, не знаю даже сейчас, жив он или нет. Я даже не уверен, крещение принял или нет, но он очень живо интересовался вопросами веры. Вот он узнал, значит, Виталий Федорович Ким, вот, и, значит, узнавал, как там поститься, как вот такие, ну, практически, то есть вопросы вот его там интересовали, понимаете, обсуждал. То есть тоже вот по антенным системам на одной кафедре вместе трудились, вот, так вот интересно. Но это было вот мало, в основном в окружении все было неверующее, и получилось, как вот сказать, мостик для меня стал. В том районе, где я жил, не было ни одного храма. То есть огромный район города, там больше 100 тысяч населения, территория вообще прям огромная, там, да, потому что там разделена частями лесными массивами, железной дороги. И единственный храм в близости был, который вообще за пределами города, уже Новосибирский район, Николая Чудотворца храм, который не закрывался, но он был вообще в селе, уже не в городе даже. То есть люди туда должны были как-то туда набираться. И вот образовался у нас, значит, такой круг. В центре был депутат или кандидат в депутат, уж не помню, Александр Сергеевич Плюшкин, как сейчас помню, он был доктор настоящий, и он, значит, вот в рамках своей рекламной кампании, чтобы выбраться хорошо в депутаты, он сказал, давайте всем миром построим храм. Я, мне не важно было, там это реклама, не реклама, я как-то сердцем откликнулся, говорю, да, давайте, я готов участвовать, что, как там. Честно говоря, Плюшкина этого так ни разу не увидел живьем, кроме как на плакатах, но зато живьем увидел вот тогда иеромонаха уже, Филиппа, это вот нынешний владыка митрополит, сыктывкарский и комиссарианский владыка Филипп, вот Новиков, он был вот, ну, можно сказать, первым иеромонахом на жизненном пути, которого я встретил, вот. И, конечно, вот, ну, немножко открылся, как говорится, другой мир, то есть я действительно увидел вот, вот иеромонах, потом еще диакон, монах появился. Я как-то увидел, до этого уже видел других, там, знал батюшка, а это какие-то совершенно другие люди. Вот это вообще, то есть, было что-то такое невиданное и неведанное. Вот монахи, вот и из Лавры, Троица Сергия прибывшие, по благословению духовника, вот архимандрита Наума, в помощь владыке Сергию Соколову, преснопамятному, тогда вот он был уже...
3: А вы были архиерей. При нем, при владыке Сергии, да?
2: Да, при владыке Сергии вот это вот начиналось, по сути, воцерковление, и вот мы вот с владыкой Филиппом, тогда иеромонахом, по сути, вот открыли храм. Вот, вот первый храм вот в этом во всем районе. Он был в поликлинике, местная поликлиника такая вот на 4-м, 100-ли этаже, это бывший Красный уголок или Ленинская комната. Так. То есть ее нам отдали вот, под переоборудование, мы там все это алтарь сделали, служили там, вот все. Владыка Сергий даже к нам прибыл на вербное воскресенье, что-то удивительно, когда одна из первых самых литургий была. Владыка Сергий, отслуживший в кафедральном соборе, специально приехал к нам, зашел с пальмовой ветвью, нас прямо так сказать, поздравил с вербным воскресеньем. Ну, это для нас было вообще там фанерный иконостас такой, все, так сказать, очень простенько, но вот уже...
3: Ну, такое теплое, да, такое очень трепетное воспоминание. Кстати, про Владыка Сергий Соколов. Это моя первая книга, которую я нашел. Называлась она «Правдой будет сказать».
1: Да-да-да.
3: Я нашел ее дома. Она такая маленькая, вот в ладошке помещалась. Я ее прочитал от корки до корки несколько раз. Вот воспоминания про патриарха Пимена, как они были со своим братом, отцом Федором Келенниками. Да. И потом уже немножко он затрагивает вот это вот свое служение в Сибирской епархии. И мне там очень нравилось как раз его путь к Богу, потому что он говорил, как он молился, как он вообще шел к этому, как он в семинарию поступал, он же был музыкантом.
2: Уникальная, это... замечательная семья, во-первых.
1: И под
2: семья,
1: кругом Всевышнего, да, там очень подробно об этом все написано.
3: Да. Но вот лично его книга вот, называется «Правда будет сказать». Вот она очень удивительная, да.
2: Да, ну, владыка Сергий был, по сути, вот первым архиереем вообще в жизни, с которым я вот так соприкоснулся. Это тоже для меня был, если там монахи, это были какие-то вот, ну, так и необычные, такие, скажем так, инопланетяне, то это был вообще вот как бог, как говорится, вот на земле владыка Сергий. Вот когда вот, я первый раз там брал благословение у архиерея, это такие, конечно, ну, там, незабываемые впечатления. Ну, владыка Сергий, конечно, очень располагал. Позже мы уже учились по его учебным пособиям в семинарии в том числе московской. Да, так, ну, и вот, конечно, потом-то все-таки главное, конечно, роль, то, что, конечно, с помощью вот отца Филиппа, тогда вот нынешнего владыки митрополита, других вот отцов, я прибыл в Лавру для таких вот решений духовных вопросов о пути дальнейшем к архимандриту Науму Байбородину. Вот, и батюшка, вот, так сказать, выслушавший меня, первый раз я когда прибыл, а просто у меня был отпуск, вот как-то хотелось немножко вот приблизиться к монашеской жизни, посмотреть, что это такое, он меня направил вот в Николашар Тонский монастырь, вот Ивановская область, тогда одна епархия была, Ивановская, епархия Иваново-Вознесенская, вот, я отпуск там пробыл, трудником, паломником, познакомился, конечно, вот с отцом Никоном архимандритом тогда, архимандрит Никон Фомин, ныне митрополит, соответственно, астраханский, камызякский, вот владыка, вот он был бессменным тогда, можно сказать, возобновителем обители и долгое время наместником, архимандритом. Вот. И после отпуска я вернулся, заехал в батюшке, вот сказать, богослови, сказал так кратко, что я вот был, отпуск там, ну вот как богословите, там возвращаться вроде домой надо, потому что отпуск кончается, надо на работу, в университет обратно. Ну, батюшка сильно много не говорил, ну так помолился, как раз было, по-моему, успение, я причастился на успение в Лавре и вернулся на Сибирск. А потом уже в феврале, вот там, кстати, живя, по сути, одной ногой в миру, просто все там в квартире и работаю в университете, а другой ногой, сказать, как раз монашеская община Новосибирска, то вот, участвую в ее жизни, вот как-то принял решение съездить к батюшке благословиться, как дальше быть, как дальше вот, ну, то есть два выбора, то есть либо оставаться так в Новосибирске, молиться там, работать, преподавать, миссионерскую деятельность вести, в том числе там мы там планируем, что как-то развернуть немножко даже по вузам, вот такое миссионерское такое служение, или вот какой-то другой. Ну, батюшка сразу сказал там, ну, вот, конечно, там хорошо, там важно, ну, Но тебе лучше, говорит, оттуда это, оторваться, так сказать, вот от этих корней своих, таких, земных таких мирских, потому что там, эти, там все твои люди, твои родственники, они все тебе будут мешать. Как и 100%, конечно, да.
3: А он видел, получается, да. У вас именно монаха? То есть, как бы, да. Вы, ну, это чувствовали?
2: В принципе, я сказал, что у меня есть стремление к монашеству. Уже на тот момент, вот, вот начало 98 года, я, конечно, сказал, что это стремление к монашеству. Вот. Ну, батюшка как-то задумался, ну, куда же тебя направить тогда, как бы, куда? Никаких предварительных вариантов не было, ничего. Он так, естественно, думает, молится, молится. Я говорю, батюшка, вот куда благословите, мне, в общем, все равно, у меня нет никаких приоритетов, хоть в Антарктиду. Он опять, значит, так сказать, ну, молится, молится, значит, все. Потом я так говорю, ну, вот я был, за язык меня кто-нибудь тянул, надо бы сказать. Вот я был, говорю, летом, батюшка, в Николо-Шартонском монастыре. Вы меня там направляли, так, ну, в отпуске там, да. Батюшка сказал, да. Ну, как тебе там, сказать, он так и обрадовался, что какой-то вариант, сказать, нашел. Я говорю, ну, понравилось? Он говорит, ну, да, все, в общем, потрудился, все, хорошо молился. О, ну, и езжай туда, все, сказать, все, вот, вот, все, Бог благословит, все. Вот так, и я поехал, значит, опять в Николо-Шартонский монастырь, уже там принимал постриг, рукополагал владыка Амвросий, вот, в диаконский, священнический, ну, и началось служение. Хотя вот на тот момент я, уезжая из Новосибирска, я даже не то, что там иеромонахом, я и диаконом вообще, это абсолютно не предполагалось стать. Для меня это
3: просто
2: было...
3: монахом быть?
2: Я просто хотел быть монахом, никаких даже ни планов, ни там надежд, перспектив, сказать, у меня не было, вот что вот стану. Ну, потом уже получилось так, что еще вначале было виднее, что надо что-то делать. Вот такой был путь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Епископ Шуйский и Чайковский Иван проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Да, мы продолжаем эту интересную беседу.
3: Действительно, слушая вашу историю про то, как вы пришли к монашеству, с какой-то степени такая легкая зависть, что ли, потому что так легко вы положились на волю Божью.
1: Может, это призыв?
3: И может, такой? Призыв. Но это, вы знаете, каждый человек вот ищет эту возможность, чтобы Господь открыл ему, что сделать. И по вашему рассказу, это ведь было на самом деле как-то очень промыслительно и органично в вашей жизни. Это вот, на самом деле милость Божья. А как вы этого достигали? То есть это реально вы становились на молитву. Господи, открой. Вот что вот, какие переживания у человека, который, в принципе, в жизни уже состоялся, занимается преподавательской деятельностью, почетной профессией, даже можно выехать за границу, даже, наверное, можно было, наверное, там и остаться, и строить светскую жизнь. А тут вот такой разворот.
2: Ну, как вам сказать? Я думаю, что это, конечно, безусловно, сочетание и вот этого мистического, такого благодатного действия Божия, которое нам, ну, очень трудно вообще оценить. Но на чисто таком эмоциональном и внешнем уровне все-таки очень важно был конкретно деятельные примеры. Вот если говорить о решимости, допустим, да, то есть я понимаю, что в вопросах веры решимость – это один из главных факторов. Вот можно все что угодно, быть все очень хорошо, сказать все, но если нет решимости,
3: теории,
2: вот,
3: да,
2: будешь так топтаться на месте, можно и 10 лет, и 20 лет, и ничего не происходит. Таких примеров у меня достаточно много. Это очень хорошие люди с молитвой, старцев, и, сказать, совсем что-то, так сказать, весь арсенал, что называется, да, но ничего, так сказать, не получается. Вот. А как-то для меня, наверное, ну, все-таки возраст, когда 30 лет уже, это тоже уже по-другому смотришь на вещи. Не то, что вот все еще впереди, да, вот как бы ну, нужно, наверное, было уже принимать какие-то решения, вот как дальше жить. А вот тот же самый, уж простите, ну, на личности, да, вот владыка Филипп, вот пусть он меня простит, что я вот такие подробности говорю, и пусть не сочет залезть. Для меня вот такие люди, как он, не он один, безусловно, они были очень таким ярким живым примером. Действительно, такое жертвенное служение. Ну, вот просто простая деталь. Вот этот храм самый, Казанской иконы Божией Матери, который мы там в поликлинике там на третьем или четвертом этаже открывали, понятно, что там главу с крестом поставить было невозможно. Но надо же как-то обозначить, что это все-таки храм православный. Ну, единственное, приняли решение, значит, изготовить такой достаточно большой крест, там 1,5 метра высотой, деревянный, так красиво как-то покрасили его, и надо его было закрепить на фасаде здания, ну, между окнами, сказать, в простенке. Никакой вышки нет, ничего, ну, просто вот владыка Филипп, значит, тогда еще иеромонах, в подряснике, кожаный монашеский пояс, высовывается в окно, висит, вот, так сказать, с третьего этажа, держит этот крест, значит, прибывает, а я его держу. Вот я говорю, отец Филипп, я, а вдруг я не удержу? Говорит, ну что, ты, говорит, держи, главное, все. А он, значит, вот, я держу просто за пояс вот так. Понимаете, люди, вот, ну, не то, что он там рисковал, он спокойно, вот как бы с помощью Божией, ну, меня благословил там, не страховались мы, не привязывались никакие там цепями к батарее, там ничего. Вот, ну, вот просто такие детали. Их было много, которые как-то, наверное, вот повлияли. Вообще, братья были замечательные, конечно, и вот те, которые в Новосибирске были, вот общинка такая небольшая, монашеская, вот, и потом уже в Николашартомском монастыре, конечно, который, вот, по сути, тогда еще из полуруин восстанавливался в те годы еще, вот, 98-97 год, вот, ну, как-то все это очень, ну, впечатляло, то есть это давало такой, знаете, контраст с окружающей жизнью, то есть окружающая жизнь, она мало могла представить таких ценностей, которые были бы в каком-то приоритете, за них надо было бороться, вот, как-то сказать, их там уважать, ну, честно говоря, практически ничего такого не было. К сожалению, в тот момент даже вот эта научная деятельность, она была, ну, в таком состоянии, что было полное ощущение, что это вообще никому не нужно, никаких перспектив, и, конечно, не то, что я, сказать, смолодушничал. Я мог бы, вот, действительно, если бы старец не богословил по-другому, я мог бы еще там сколько угодно трудиться, вот, мне нравилось, в принципе, работать с ребятами, с молодежью, вот у меня были дипломники, например, которые, ну, пусть они там троечники были, но вот их надо было помочь им, там, сказать, защитить там дипломные работы, закончить вуз, вот это все мне было все равно важно и интересно. Это, ну, живые люди, личности, всегда это хорошо. Вот. И, тем не менее, вот как-то из науки якобы ушел в другую сферу. Правда, можно сказать, одно из первых послушаний было, которое мне старец благословил, тоже когда в Иваново приехал и в монастырь. Меня направили из монастыря именно на подворье Ивановское, в областном центре, то есть самое первое подворье, в храме Сергия Радонежского. И послушание было такое открыть, можно сказать, с нуля, создать такой вот богословский институт. Вот, старец знал, что в Новосибирске уже действует такой православный богословский институт. Он сейчас, насколько я знаю, действующий.
3: Старец – это отец Наум.
2: Отец Наум, да. Значит, институт носит имя святителя Макария, вот, Невского, вот, просветителя Сибири, просветителя Алтая. И тогда был вот его ректором, и сейчас он живой, слава богу, протоиерей Александр Реморов. Я в нем успел даже немножко поучиться. И вот старец знал, что у меня опыт есть уже вот там учебы, контакт с преподавателями этого богословского института. А, кстати, занятия проходили в стенах моего же университета, в котором я работал, то есть бывший НЭТИ, потом НГТУ. И, то есть в этом же корпусах у этого вуза проходили занятия богословского института по вечерам, потому что там очень заочно такая вечерняя форма была. И вот говорит, вот давай что-то такое в Иванове, значит, делать надо. Вот поэтому мне пришлось этим заняться.
3: Затем были у вас достаточно много послушаний, если так посмотреть вашу биографию. И в какой-то степени, ну, достаточно разнообразные, сложные, ответственные. И как-то Господь вас все равно привел в Шуйскую Тайскую епархию, получается. Вот уже там 3 года правящий архиерей. А вот мне всегда было интересно, вот, позвольте, спрошу это, да, архиерей – это, с одной стороны, власть, с другой стороны, как бы понятно, священническое служение, это определенная ответственность и так далее. А чем сейчас вот вы живете, что вас, как бы, так скажем, вдохновляет, и вот в вашей вот духовном пути какие-то вот, ну, важные моменты, которые сейчас вы отмечаете для себя?
2: Ну, архиерей, конечно, все-таки это по устройству церкви, это прежде всего административное служение, так вот, то есть,
3: ну, да, да,
2: в твердом остатке, скажем. И, конечно, мне особенно ценно, что святейший патриарх в свое время, вот в годы моего служения в Москве, викарий моего святейшества, он мне четко это вот указал: владыка, вы поймите, что вы не духовник в первую очередь, как бы вы там не любили ваших там батюшек, там, не какой-то, сказать, вот им помощник в их служении, вы прежде всего администратор, вот архиерей. А если это не, знаете, не то, что там табу какой-то, запрет, так сказать, какие-то духовные вопросы решать, но есть опасность, что когда архиерей слишком, может быть, начнет как бы увлекаться такой духовничеством, да, для кого-то там решать духовные вопросы, быть действительно таким, ну, как бы сказать, старцем, в кавычках, там, да, то он неизбежно будет в чем-то терять в административном своем служении. Потому что для людей это, ну, знаете, это элементарная психология. Вот как совместить, что он, сказать, для них добрый батюшка, который, на которого можно положиться, он будет решать их там жизненные вопросы, любить их, жалеть там прочее. А тут же он их там должен, сказать, наказывать, он их там должен переводить с места на место, допустим, в
3: неудобно. Письма писать, циркуляры там, рассылать.
2: Да, сказать, и так далее, сказать. Вот, так что это такая очень тонкая грань. Вот, и я поэтому, ну, я есть какие-то, как условно сказать, люди, которые, как, может, воспринимают меня как духовника, но их очень ограниченный круг, и совершенно, так сказать, пространство не развивается, скажем так. Вот, поэтому, ну, прежде всего, административное служение. Вот, а так, конечно, одно другому не мешает, ведь любить батюшка можно по-разному, сказать, да? Угу. Любовь может и такая, что она и наказывать, и даже очень серьезно наказывать для того, чтобы они верно несли свое служение. Она так должна действовать. Вот, ну, вспоминая, опять же, вот старца, когда вот он мне, знаете, приводил в пример, я чувствовал, что из многих-многих людей, кого он знал на жизненном пути, для него был очень ценен владыка митрополит Иосиф Чернов, это вот алматинский вот иерарх церковный, который в свое время был даже кандидатом на избрание патриаршества, но он именно, так сказать, тоже взял сам самоотвод, когда избрал святейший Пимен. Вот. А у него действительно был очень большой там авторитет, люди очень многие церковного знали, и вот про именно митрополит Иосифа Чернова, к сожалению, пока не канонизовано церковью, но его имя носит духовно-просветительский центр главный, вот там, простите, забыл, в Алма-Ате или в Астане, только вот в Казахстанском округе, вот именно митрополита Иосифа Чернова. Так вот, про него батюшка говорил, вот отец Наум, что вот владыку такой силы любви я, говорит, больше в жизни не встречал. Это вот его была самая ёмкая характеристика, понимаете? Это вот такая сила любви, которая, ну вот, она действительно неотмерная. Ну, это особый путь. Владыка прошел лагеря и тюрьмы. И вообще выжил чудом, если помните его историю. Вот. Печально, что до нас дошла такая информация в Ростовской области, Ростов-на-Дону, Таганрогский, там какой-то там, то ли прокуратура, то ли суд, ничего не помню. В общем, его по новой признали как бы виновным в преступлениях против, так сказать, отечества нашего боголюбимого, потому что он якобы был пособником фашистов. Почему? Потому что он продолжал служение во время вот его оккупации, соответственно, в Таганроге служил, там рукополагал, так сказать, молился. Ну и, наверное, какие-то были документы, которые были подписаны, так сказать, в том числе, так сказать, вот с фашистской там стороной чего-то. Ну, просто вспоминая, как он там выбрался из Таганрога, он просто чудом выжил, потому что его фашисты же арестовали, посадили в тюрьму. И он, когда они отступали под натиском нашей, значит, Красной Армии, его спас просто буквально один из тюремных надзирателей. Каким образом? Ну, он уже знал, что это за человек, что человек Божий, там, да, и грех его будет вот просто как-то бросить на произвол судьбы или убить, тем более, хоть от фашистов, хоть от Красной Армии. Его забаррикадировали, просто в какой-то мебель там закрыли, и фашисты, уходя, убивали всех подряд заключенных. Значит, они его не заметили, он остался там. А потом Красная Армия, когда пришла, уже трое суток, он был в полном изнеможении, у него не было сил даже голос подать. Каким-то вот он чудом что-то там смог какой-то звук издать, и красноармейцы зашедшие туда его нашли чудом. Просто вот это разобрали, это завал вот этой мебели, его достали почти бездыханного, так понимаете, вот так он выжил, так сказать. Он ждал, естественно, прихода Красной Армии. Поэтому вот, ну, очень печально, когда такие вещи происходят. Для нас он, можно сказать, святой. А, ну, вот как бы его объявляют чуть ли не пособником Гитлера.
3: Вообще, в Таганроге время вообще были ужасные зверства от фашистов, потому что там даже был отдельный судебный процесс. Там очень много историй. На самом деле, очень сложный был регион, и там действительно была очень большая жестокость. Там, конечно же, надо очень глубоко и сильно разбираться.
2: Да, надеемся, что разберемся в этом вопросе тоже, дай бог, с помощью церкви и правоохранительных органов.
3: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня мы беседуем с епископом Шуйским и Тейковским Иоанном.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 28 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Вавренчева, у микрофона Сергей Платонов. Сегодня в студии епископ Шуйский и Тиковский Иоанн. Владыка, вы, как я уже сказала в начале программы, один из немногих архиереев, которые непосредственно участвуют собственными ногами в крестных ходах. Вы их очень любите, у вас к ним какое-то такое особое отношение, как мы уже успели заметить просто по вашим по количеству ваших участий в этих крестных ходах. И вот будет вот-вот 6 августа Пожарский крестный ход. Расскажите, пожалуйста, о нем, ну и вообще о том, что для вас значит крестный ход и его духовное значение.
2: Пожарский крестный ход, конечно, это такой, можно сказать, только начинающийся проект, потому что второй раз всего он будет в этом году проходить. Мы в этом не сомневаемся, то есть, что он точно будет. Вопрос его успеха, вопрос вовлеченности людей, конечно, это ну, все-таки еще надо трудиться, поработать. Но для нас очень приятно было, ну, как приятно сказать, в таком уж, простите, простом смысле, а, наверное, духовно очень важно, что совпало в прошлом году вот наше движение, оно было такое чисто внутреннее, внутриепархиальное, да, вот что такая вот родилась идея этого крестного хода, она с такой немного с исторической подоплекой, ну и так далее, можно сказать. Но главное, что совпало, это, представляете, потом мы узнаем, что Святейший Патриарх благословляет общемосковский, общегородской крестный ход. Вот прям, да, практически параллельно. Мы думаем, надо же, как вот мы просто попали вот в эту вот такую ситуацию, и мы почувствовали здорово. Значит, мы ну, как-то не ошиблись, не зря вот это, сказать, идею такую стали продвигать, хотя предпосылок было немного, скажем так, даже среди духовенства, ну, много было людей, они, конечно, не сопротивлялись как-то активно, но я знаю вот их мысли, там, характерское действие, они сказали бы, ну, вообще, нужно ли это вообще, зачем?
3: Еще летом,
2: это,
3: жарко.
2: И так да. Все хорошо, в принципе, сказать, да. Зачем все это, сказать, что это даст, и кому там, да и пойдут-то мало людей, и вот, сказать, все, ну, ладно, там, ну, тем не менее, все, конечно, участвовали во всех благочиниях наших, святыни, естественно, там и частицы мощей. Вот главные святыни крестного хода – это копия небоявленного Иисусова креста, который вот явился на Сахотском болоте 600 с лишним лет назад. Это вот как раз тоже территория нашей епархии, Елинское Богочиние. И сейчас там созданы, можно сказать, с нуля, то есть из несуществовавшей прежде исторический монастырь Животворящего Креста Господня, это вот село Антушково, и на краю его там такое же местечко, погост Крест называется, монастырь Животворящего Креста. У истоков основателем, можно сказать, монастыря был игумен Борис Храмцов, вот, напоминаю, в этом году его 20 лет кончины будет, отца Бориса, в сентябре. Тоже так молитвенно будем праздновать, очень только почитаемый подвижник веры. Вот тоже он был чадом отца Наума. И я 100% уверен, что именно когда он действительно стал вот основателем монастыря, он это решение принимал не сам по себе, а, конечно, советуясь с отцом Наумом, с архимандритом Наумом, вот, который был его духовником, ну, можно сказать, с молодых, совсем с юных лет. Вот. И вот этот небоявленный крест Иисусов, то есть уже множество копий изготовлено в самых разных местах, в том числе вот мы несем этим крестным ходом копию этого креста. Второй, наверное, по значимости святыни является образ, который сейчас называется «Державный покров над Россией». Уже это известный такой образ, там

0: Принарху за благословение, и там еще дособирали еще, значит, вот ополчение увеличилось в числе, там несколько месяцев даже еще прошло после вот этого благословения, и потом уже вот в октябре-ноябре, соответственно, там изгнали из Кремля захватчиков, так сказать, положив начало такому освобождению в России.
1: Как раз 6 августа вы стартуете крестным ходом после божественной литургии вот из этого села Мугреево.
0: Мугреево-Никольское, да, там на праздник Бориса Глеба тоже, потому что как раз вот здесь совпадение интересно, что как раз обитель, где сейчас вот преподобный Ренарх покоится, Борисоглебский монастырь вот, в Ярославской митрополии, это ныне Переяславская епархия. Вот. Соответственно, получается, у нас крестный ход межепархиальный, то есть у нас по трем епархиям он проходит, по вот, Шуйской епархии, по Переяславской епархии, и по Ярославской епархии владыка Вадим, соответственно, митрополит там тоже дал благословение. Мы заручились поддержкой и вот управлением делами Московской патриархии, то есть спрашивали благословение Святейшего Патриарха, управление делами поддержало вот этот проект в целом. И еще Всемирный Русский Народный Собор вот тоже нас поддержал, вот, письмами обратились и к главе региона, к губернатору, хотя мы, так сказать, и так общаемся с губернатором, конечно, Станиславом Сергеевичем Воскресенским, в целом поддержит, ну, хотим, так сказать, может быть, более деятельно вот такого вовлечения, особенно молодежи, особенно каких-то вот волонтерских групп, чтобы это было, ну, больше таким все-таки общенародным делом, а не только вот нашим таким внутрицерковным проектом.
2: Вот по поводу общенародного, владыка, давайте о духовном значении крестных ходов поговорим.
3: Это же не просто идти. Это
2: да, это там
3: больше.
2: Целая история. Там да. И молитва, и самоотречение. Ветхий человек вообще отбрасывается, я так понимаю, да. Далеко.
0: Да. Это подвиг, и причем такой, ну, в определенном уже, скажем, формате, потому что, слава богу, у нас очень большой есть опыт, я имею в виду в России, вот таких многодневных крестных ходов.
2: Да, русский человек любит это.
0: Это Великорецкий крестный ход, это другие. И нам повезло, что как раз Андрей Анатольевич Бардиш, который у нас вот организатором, по моему благословению, этого крестного хода является, он имеет большой опыт в организации таких многодневных крестных ходов, в том числе вот Россия и Белоруссия в прошлом году шел, по Крыму, ну и так далее. Вот у
2: него они даже шли от Севастополя до Смоленска. 4 месяца. Это вообще просто уму непостижимо. С апреля по август. Представляете?
0: Не все, конечно, вот не весь состав людей идут целиком, весь маршрут, но это для многих физически невозможно. И у нас также мы идем участками, как бы немножко таким эстафетным принципом, но часть людей проходит целиком весь маршрут от и до.
3: То есть 11 дней у ваших крестных ходов будет краситься.
0: Да, там почти 300 километров получается, ну, около 300, там, как, смотря каким. Там дело в том, что вариабельная часть есть из-за погоды. То есть, если пройдут дожди, то приходится искать вот альтернативные чуть проходы. Вот там приходится специально подготавливать некоторые вот пешие проходы вот через лесные массивы, там где-то такая немножко болотистая местность, вот специально даже там, ну, где-то там технику запускать, там кусты подрубить или там мостки какие-то сделать небольшие. Ну, в общем, как на Великорецком крестном ходе, конечно, который там грандиозный. Я, честно скажу сразу, чтобы не было иллюзий, я не иду весь этот маршрут, конечно, крестного хода. В прошлом году я как раз вот начинал с божественной литургии первые там сколько-то километров до Южи. Мы шли в этом году на скорее всего, наоборот, у меня получится. Я буду после празднования Шуйской и Смоленской иконы Божьей Матери, то есть после 10 августа, вот на том уже, на второй
2: встречать.
0: Половине, на второй половине крестного хода идти. Мы выбрали центральную точку именно вот празднования Шуйской и Смоленской иконы Божьей Матери, потому что это главная наша святыня, главная святыня Иванской митрополии, и там идет вообще городской уже по городу Шуи крестный ход 10 августа после божественной литургии. А, соответственно, вот как бы здесь некое такое соединение, вот этот многодневный крестный ход, который через Шуи проходит, и вот этот уже больше 20 лет на наверное, традиция почти 25 лет, вот этот Шуйский городской крестный ход идет, который, ну, тоже с участием многих гостей, архиереев приезжает традиционно уже так, всегда, слава богу, такая.
3: Так что можно ознакомиться с программой на сайте Шуйской епархии.
0: На сайте Шуйской епархии, отдельно на сайте еще «Оно восхождение», которое вот является организатором, организация такая вот, ну, и надеемся, что еще информационная поддержка будет, конечно, на ресурсах Иванской области, правительства и так далее.
3: Можно просто, получается, хочешь совершить маленький подвиг, посмотри маршрут и где-нибудь присоединись, и пройди хоть чуть-чуть, получается.
0: Конечно, да. Ну, у нас, слава богу, ребята, вот учащиеся, вот нашей школы-интерната, все святитель Митрофана Воронежского там идут. В прошлом году их было там человек 50, наверное, ребят участвовали, которые вот там в летнее время находились вот на своей территории. Это тоже недалеко от Шуи, такое местечко Ключевка, вот там, где базируется как раз школа-интернат святитель Митрофана Воронежского, вот они участвуют. Я вообще считаю, что идут все, конечно, крестные ходы такие многие, они объединяют вот весь народ, что по вертикали, что по горизонтали. То есть имеется в виду все социальные слои.

0: И все уровни, там, даже представители власти, вот в Великорецком ходе участвуют люди, ну, там, администрация президента, управление делами президента и, сказать, и так далее. Ну, уж не говоря про архиереев и там...
1: А вот поэтому про него не говорят в федеральном СМИ, да? Потому что есть безопасность, что ли?
2: Ну, нет, либо подвиг делается тайно.
1: Чтобы было тайно, да.
0: Не афишировать о подвиге. И до простых бабушек идут многие, знаете, как вот повторяя путь палестинских паломников русских, которые многие туда шли просто, ну, в одну сторону становится. Они знали, что, скорее всего, обратно не вернутся. И их мечта была, конечно, вот дойти хотя бы до той земли и там упокоиться. Вот так люди сейчас идут тоже в Великорецкий крестный ход. Некоторые, понимая, что шансов у них, сказать, пройти целиком нет, и даже вернуться, может быть, ну вот увозят на скорой помощи кого-то, кто-то каждый год там, ну, несколько человек, там, плюс-минус там 2-3, идут уже в горний мир. Сказать, вот это вот такая вещь. Но
2: я не пугайтесь, дорогие.
0: Хотелось бы, чтобы не только бабушки и дедушки, да, конечно, участвовали, а все-таки вовлечение было молодежи и ребят, хоть вот в это, насколько возможно, более широкое и такое деятельное.
1: Вот я никогда не был в таких
2: крестных ходах. Я в Ринарховске ходила. И с Сарова-Вдивеева в 2003-м, когда было столетие прославления батюшки Серафима, несли мощи, и тогда для нас это было вообще целое событие. И Сарова-Вдивеева пройти. Ну, там немного километров, но это было целое событие. Мы целый день шли по жаре.
1: А как к этому 1 августа можно подготовиться? Ведь нужно же получать с собой запас еды.
2: Я так понимаю, брать, не думать о себе, что ты супер крут, и ты точно все пройдешь. Вот это главное правило.
1: Да, но все равно уже какие-то практические советы. Ну, факторы. Наверное, хорошая обувь, да? Что еще нужно?
2: Ну, удобная обувь, да, Владыка. Одежда проветриваемая, но при этом теплая какая-то.
0: Да, ну, по опыту, вот все-таки, вот, наверное, не пожарскую крестную ходу, потому что чуть-чуть у нас более, скажем так, цивильные условия, так все равно в нашей вот Ивановской области, чем в Великорецком крестном ходе, там, где идут действительно по таким по 20 километров без населенных пунктов, дороги такие, и каждый год очень непредсказуемая погода. Бывает, что выходит, вроде начинает вроде тепло, потом идет снег, минусовая температура по ночам, а людям ночевать просто негде, они ночуют на улице. Там, ну, в лучшем случае, какую-то легкую палаточку берут люди.
2: Или спальные мешки.
0: Там, и спальные мешки, вот как-то так. И поэтому, ну, главный ключ, действительно, что нельзя вот слишком замыкаться на своем, сказать, здоровье, что насколько я физически подготовлен, там, тренировался, не тренировался, это все не работает. Это просто вот надо, ну да, взять кроссовки, но предполагаю, что до конца они могут даже не дойти, вот эти кроссовки там, да. Если есть возможность взять там две пары обуви, там какую-то легкую, там в рюкзачке нести, берут сухари, берут воду. Слава богу, вот у нас есть в Пожарской, конечно, организованные места, где встречают,
1: кормят,
0: да, кормят, дают какую-то возможность отдохнуть, поддержка. Везде, конечно, мы стараемся, чтобы автомобили где-то были на подхвате, сказать, могли, если что, вот, и подвести какую-то помощь или там, ну, отвезти кого-то, если экстренная такая необходимость. То есть в этом плане такое внешнее обеспечение тоже, конечно, делаем.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии сегодня епископ Шуйский, Тейковский Иоанн. У микрофонов Сергей Платонов и Кирилл Аврентьева.
1: Владыка, очень интересно, вы рассказывали про своего духовника отца Наума. Я в свое время тоже был в Троице-Рогалавре студентом Московской духовной школы. Отца Наума видел почти ежедневно на богослужениях. Действительно, знаю, что он был очень таким важным духовником вообще всей русской церкви, да, ну вот именно общаясь только с его духовными чадами, понимаешь масштаб этой личности. И тоже очень важный момент, вы говорили о том, что ваши предки на самом деле во многом сквозь столетия проложили и ваш путь, и ваше, скажем так, будущее в русской церкви. Я вот вспоминаю, как меня один раз, уже будучи, когда я был в Москве, попросили познакомить с отцом Наумом одну девушку. Очень красивая девушка, очень обычная, совершенно современная, а у нее вообще в жизни ничего не складывалось абсолютно никак. То есть она постоянно мучилась и хотела попасть именно к отцу Науму. А я вот, знаете, вот по молодости своей, как бы неопытности, может, какой-то духовной незрелости, говорил: зачем тебе отец Наум? Иди вон в церковь, причащайся, исповедуйся, что тебе еще нужно? Нет, она хотела именно к какому-то большому священнику попасть. И я как-то так открещивался от этого момента, потому что отцу Науму очень, ну, там много людей около него, там как попасть, и я не имел с ним какого-то личного общения. А потом мне сказал ее спутник то, что у нее дедушка был командиром начальником тройки в 30-е годы. То есть и сам тоже окончил свою жизнь, был репрессирован и расстрелян, но, видимо, через него прошло очень много людей, и вот несмотря на то, что как бы вроде бы дети не в ответе за отцов и дедов, но вот этот момент как-то на нее наложился, и буквально, может быть, пару лет назад я узнал, что она приняла монашеский постриг. И я действительно ее свел с одним из братьев, Трой Сергей Лавры, она, по-моему, попала к отцу новому. Что там дальше было, я не знаю, но это такая очень такая для меня важная история. Видимо, насколько она прониклась, возможно, историей своего дедушки, и что приняла себе подвиг вот, молиться, видимо, вымаливать грехи своих предков. Вот как здесь связь поколений тоже пересекается. А вот можете рассказать как-то про отца Наума, может быть, более подробно, как он участвовал в вашей жизни потом, после того, как вот вы попали в монастырь уже?
0: Ну, я, наверное, знаете, попробую, выражаясь научным языком, методом от противного, так сказать, да, говорить. То есть, да? Uh-huh. То есть попытаться вот, аргументированно противостоять неким мифам, да, вот, которые вокруг отца Наума, ну и вообще его, да, скажем так, чат, последователей, потому что ну, до сих пор, вот не дали как-то, может быть, чуть меньше даже года назад, вот приходилось слышать там косвенно, не впрямую сказать, а вот от одного достаточно там важного, известного лица там, а это что там, сказать, это секта, вот это вот все. То есть вот такой стереотип, он, сказать, живет и дальше, сказать, ходит. Вот. Во-первых, надо сказать, что, знаете, вот вообще абсолютно не похоже ни на какую секту, начиная с того, что в секте все очень жестко, все организованы, и попробуют, сказать, как-то вырвать.
1: Все, все вокруг лидера строится, да.
0: Даже не в том дело, что лидеры. Вот хорошо, умер какой-то лидер секты, а если она там продолжается, если ее инфраструктура, сказать, поддержит там все, там очень жесткая, как бы, координация, ты просто не выйдешь оттуда. То есть, ну, или выйдешь там большими потерями, урон. Вот мы сейчас живем, отца Наума с нами вот на земле нет уже ну, 9 лет, да, вот в 17 году он скончался, представился. И, соответственно, вот 9 лет мы живем, ну, так честно говоря, очень многих людей, которых мы знаем, где они там, кто, чем занимаются, кто служит, у нас нет такого прямого контакта, мы не переписываемся, да, мне, то есть мы, ну, максимум, что молимся просто друг за друга, и все. То есть никаких вот у нас пространственных, каких-то временных, материальных связей нет просто слова совсем. То есть вот только такая, может быть, такой на мистическом уровне только связь вот эта есть. Мы знаем, да, молимся, где-то за кого-то переживаем, узнаемся, кто скончался, вот шел там тоже в мир иной, то есть да, вот так. И все, не более того. То есть люди все абсолютно разные. Иногда оно и было так, и при его жизни. То есть он же тоже знал, что его люди, которые к нему приходили, там и архиереи, священники, монахи, батюшки, там, женатые, молодые и так далее, там всех там тоже социальных сословий, они все разные. То есть они абсолютно могут, если их так вот встретить, два человека, и начать его говорить, они просто при нем даже, при том, что будет уговаривать, они не примирятся. Они не примут, сказать, общее какое-то решение. Они скажут, я на своем, ты на своем. Угу. И на этом мы разошлись. Оно было и есть. Оно, собственно, остается. То есть, знаете, здесь не в этом дело, что, сказать, всех, как-то сказать, пригладить и сделать какими-то одинаковыми, которые были, сказали, вот отец нам сказал бы, вот теперь вы, ребята, значит, все хорошие, и я вами доволен. Такого, сказать, не было и нет, что называется, никогда.
1: Так вот. Вопрос о том, каким должен быть духовник, да, вот часто спрашивают.
0: Вот. А опять же, второй стереотип, что говорили, что ну, это всех монашество. Все, кто приходит, все попался, значит, ну, там 90%, что тебя, значит, пошлют куда-нибудь постригаться, значит, в монастырь, или там женский, или мужской, соответственно, куда. Тоже абсолютно...
1: Вашу историю вы сами себе монастырь выбрали, по сути.
0: Ну, да, но я-то как бы осознанно уже хотел,
1: ну, понятно,
0: монашество.
1: Но все равно.
0: А вот на нашей там, практике совершенно многим людям никогда я не помню, чтобы он говорил, что вот тебе вот только все, сказать, на роду написано быть монахом. Такого просто не было. Максимум, что он сказать, что, ну, если вот у тебя вот есть интерес, или ты там не знаешь, ну, попробуй съездить там вот в монастырь, поживи, посмотришь, как там, что сказать, женский, мужской, там, дальше видно будет, там, посмотрим, как пойдет, что называется, да. Были, которые вот при мне, значит, там, ехали сначала вроде туда, ну, видно было, что больше шансов, конечно, что это там, допустим, она станет монахиней, например, там, в итоге она все равно выходила замуж, там, сказать, и, сказать...
1: Была счастлива.
0: Да, сказать, потом была счастлива, там, и все, сказать, вот там. Очень много кормлялось белого духовенства, то есть женатые батюшки с матушками приезжали вместе, там, которых он вел там десятилетиями. И что надо сказать, что дело не в постриге, то есть нет какой-то цели, чтобы стать монахом, сказать, принять постриг, чтобы у тебя документы были, он сказал, чтобы ты будешь носить там мантию, там, клобук, там, все это. знаете, это оно может ничего не стоить. Вопрос, какого духа человек, как он живет и как он служит Богу, если он уже в служении. Вот. Ну, надеюсь, что большая часть, конечно, те, которые были связаны с умным, что это было для них не зря. Хотя были и негативные примеры. Мне вот довелось одного священника, который был протоиерей, прослужил как бы в церкви там, почти 30 лет. В итоге он изверженный сана, то есть лишенный сана священника, который мы вместе появлялись, были неоднократно у отца Наума, например. Вот в итоге мне, как архиерею, пришлось его лишать сана. Вот так.
2: Например, но это болезненный, понимаете, момент.
1: Да.
2: Болезненный, всегда трагический. Владыка, а вот все-таки как быть, чтобы такие вещи происходили все же реже, а в идеале вообще не происходили? Где вот начинается поворот не туда, на ваш взгляд, пасторский? Не свысока, с болью скорее, вот просто за эту ситуацию.
0: По опыту, я не могу здесь, конечно, обобщать, вот как бы, наверное, совсем, а вот именно всю церковь, весь церковный, а по моему вот опыту, это все-таки, знаете, необъяснимо какими-то человеческими вот такими, ну, объяснениями, факторами. Это в чистом виде демонизм. То есть просто вот человек, вот знаешь, допустим, священник, жил как бы жил нормально. Ну, какие-то у него были там, ну, огрехи, так скажем, такие.
2: Слабости.
0: Такие недостатки служения, там, допустим, особенности. Но вот начинается именно все так, что вот когда ты его пытаешься привести, так сказать, в порядок, так сказать, чувства там, да, никогда, вот я считаю, никогда не действовал всем жестко как-то вот сразу, чтобы, так сказать, человека там наказать, его там смирить, чтобы он там, так сказать, как-то вот почувствовал, что там, так сказать, все, он там на грани, чтобы там вообще его там, так сказать, вышвырнуть там еще что-нибудь такое. То есть всегда давалась возможность человеку там осознать как-то и, ну, выправиться. Вот. Но кто-то выправляется, слава богу, то есть кто-то, так сказать, внимает и начинает. А вот когда вот это уже действует демонизм, человек получается, что он как бы он сам собой не владеет. Он идет в разнос, вот, видимо, под диктовку вот этих вот темных сил. Господи, он идет уже против церкви. То есть
2: дай,
0: уже
2: дай
0: по
2: Боже.
0: Сути. Да.
1: Но это вообще самые уязвимые люди, священники. Вот, и те, кто божьи люди, потому что за ними, как один тоже принято говорить, и в патриархах написано, там, толпы бесов ходят за монахами, на самом деле.
2: Ну и благодать священства тоже.
1: Конечно же, да, искушений очень много.
2: И она сильнее, конечно же, да, поэтому, да, будем верить.
0: Очень важно, что прислушиваться к братьям. Братья, духовенцы всегда тоже, ну, большинство готовы поддержать, как-то вот, вот хорошо, там, допустим, ему кажется, с архиереем он какой-то, так сказать, конфликт вошел. Хорошо, не слушай пока архиерея, архиерей тебя там не торопит. Отвлекись, вот просто пообщайся с братьями своими, там, месяц-два, вот, ну, так сказать, переосмыслись, приди в себя. Ну, а когда человек идет все равно, так сказать, вот, вот, как по Писанию, аще там и двух, или трех не послушает, то...
1: Вот, если церковь
0: не послушает. И церковь не послушает, будет тебе как язычник и мытарь. Вот, так сказать, оно и происходит. Вот, к сожалению, то есть вот такие случаи происходят, когда человек вот, ну, просто теряет, не просто управляемость, а теряет как бы там свою перспективу. Перспективу свою, что с ним дальше будет. Он для себя выбирает, что да, я буду жить без церкви, без этих там, без архиереев, там, без ничего. Вот рушится все. Но, простите, еще вот такой, наверное, момент, а все-таки начинается с какого-то некоего лукавства. Вот у меня был опыт, как раз, когда священник, ну, ко мне вот как раз в епархию переводился, с другой епархии, ну, как-то там не очень у него была, такая, видимо, благополучная ситуация. Я его, поскольку немного раньше знал, принял, но он начал с того, что он меня обманул. Он меня ввел в заблуждение вот, в части того, что он говорил, вот матушка у меня там дети, вот мы все согласны переезжать сюда, к вам, владыка епархии, все. Проходит это полгода, он служит у меня, ездит туда-сюда, ездит там то к семье, то сюда. Я говорю, ну а когда вы там все? И потом у меня наконец возникает контакт с матушкой, говорит, владыка, а мы не собирались переезжать. То есть он изначально просто обманул. И, соответственно, пошло все, вот, так сказать, дальше все не очень хорошо. То есть вот он какой-то решил, что, он, сказать, временно какую-то локальную ситуацию разрешит вот таким образом хитрым. А нельзя так делать, понимаете?
2: Да, Владыка, спасибо вам большое. Это, конечно, боль, и помоги нам всем, Господь. И за пастырей наших надо молиться. Молитва им наша тоже нужна. Не строго судить и под лупой рассматривать, дорогие наши слушатели. Искать, где еще у кого какие часы и машина. Честно говоря, вот сколько мы на Радио Вера работаем, я уже 9 лет работаю, и не видела пока ни одного священнослужителя на Мерседесе. Так хочется увидеть, но пока никто
1: я тебе могу показать.
2: На Мерседесе не приезжал. Но это бывает все-таки очень редко. Давайте говорим, что вот эти слухи, они очень цепкие, они так хорошо цепляются за ухо.
1: Я тебе расскажу историю, позвольте.
2: Большинство своем, да, совершенно служителей скромно живут.
1: Один очень монах, у которого было медийное прошлое, он ушел в монаш, не буду говорить, кто это. Я выписываю ему пропуск, и он так скромно говорит: у меня Мерседес. Я думаю, ну ладно. Говорит, а можно как-то вот, ну, чтобы никто не говорил? Я говорю, ну ладно. И мне сразу стало интересно, что же это за Мерседес-то такой?
2: А он из прошлой жизни у него.
1: А у него он какого-то там, ну, он действительно классный, какого-то 80 какого-то года, но он очень старый.
2: Какого номера? Ну, зато на Мерседесе.
1: И он так смущался, что у него Мерседес, но он очень...
2: Что бедные батюшки
1: боятся. Он сыпался бедный просто, но он, видимо, где-то кто-то ему пожертвовал. И вот он, я думаю, как вы доедете-то, батюшка? Он говорит, ну, доеду, нормально ездят, немецкая машина. Так что, смотря какой Мерседес еще.
2: Ну да, да, в церковь все-таки мы идем как в лечебницу, мы не смотрим ни на кого, когда нас действительно прижимает, и вот об этом очень важно помнить.
1: И когда вы видите заголовок в РПЦ заявили, да, тоже аккуратно. Не стоит верить этой информации.
2: Да. Владыка, возвращаясь к началу нашего с вами разговора и прихода в храм, в церковную ограду. Вы знаете, вот хотел вас спросить вот о чем. Несколько минут у нас осталось. Ведь это очень радикальный тогда был выбор. Все-таки сразу в пользу монашества. Не было ли каких-то людей или родителей, которые отговаривали вас, коллег, говорили, одумайся, вот у тебя научная деятельность. Вот эти вот искушения такие, бытовые какие-то, штатные даже скорее, перед уходом в монастырь были? И если все-таки человек решается идти в монастырь, на что ему важно обратить внимание? Два вопроса в одну, мне очень профессионально, но времени очень мало осталось. Да. Хочется, да, успеть это
0: проговорить. Постараюсь ответить. Ну, в целом, знаете, я был узорским человеком все-таки 30 лет тоже практически, ну, да. Поэтому родители понимали, зная мою там прежнюю жизнь, они понимали, что сильно они на меня не повлияют. Все равно они мне, так сказать, об коленку не сломают, и все равно я выбор свой сделал. Мама, конечно, переживала, и ей, может быть, конечно, хотелось бы больше, все-таки я бы там женатый был, там дети, внуки, так сказать, и так далее. Вот. Но она, так сказать, смирилась с моим выбором, она его приняла, она много раз приезжала ко мне при жизни, вот в обитель, в монастырь, когда я был, не дожила до моего архиерейства, к сожалению, ну вот как есть. Вот папа жив, слава богу, 85 лет в этом году, но тяжело больной, вот прошу молиться за Николая, он на Сибирске живет, брат вот иродиакон сейчас с ним, за ним ухаживает постоянно, вот так. А что касается монашества, мне вот такой, сказать, слоган, как говорится, всегда вот изначально вот он запомнился, я думаю, очень важный. Монахи – это должны быть, как в принципе, знаете, в сути. Это, во-первых, самые больные люди, имеется, ну, знаете, вот так, это монахи – это нездоровые люди, вот так начнем с этого там, да, они могут быть, да и духовно в чем-то, сказать, чуть подломлены там себя, да, ну, больные, и физически тем более, то есть они, ну, странная вещь, когда монах там сильно здоровый, это ну, не очень вообще-то, вот, и, но при этом они самые счастливые люди, понимаете, они самые больные и самые счастливые, вот это раз. А второе, по-моему, что можно сказать, что в чем суть вот монашеской жизни? Работать Богу. Это не что-то. Все остальное это уже, так сказать, вторые, третьи, там, пятые моменты. Работать Богу. Все. Монах это не что-то, ты вот будешь молиться, вот я вот там буду какие-то там озарения или еще чего-нибудь. Там, мне будет приятно. Ой, мне тут вот тяжело с вами в миру жить. Я пойду в монашество, мне там.
1: Щёточки
0: мне там
1: перебирать
0: будет, мне там будет хорошо в монастыре. Это не об этом все. Монах, он должен работать, трудиться. И вот и в этом его радость действительно и счастье.
2: Спасибо вам огромное, Владыка. Лучших слов для завершения этой программы не найти. Дорогие слушатели, в гостях у Светлого вечера был епископ Шуйский, Тиковский Иоанн. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Обращаемся с вами, дорогие слушатели. Владыка, вам желаем сил, помощи Божией.
0: Спасибо, Господи.
2: А дорогим слушателям до свидания, всего доброго.
0: Быть приглашаем всех еще раз на
2: пожарский
0: крестный ход, который состоится по святыням, в том числе он проходит мимо таких святых мест. Место, где упокоился блаженный Киприан Увыцкий, Суздальский чудотворец, 15 века, к которым приезжали вот вплоть до революции там высокие особы, так сказать, княжеские там и так далее, молились вот такие места, ну, связанные вот, и другими святыми по территории Шуйской епархии, ну и, конечно, соседних Переславской, Ярославской епархии.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77 90 935 от 13 февраля 2026 года. зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, отец Антоний. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: И благодарю, что второй вечер подряд вы помогаете нам разбираться с 10 заповедями, данными Господом Моисею на горе Синай. Вот сегодня в фокусе нашего внимания окажутся заповедь номер 1 и заповедь номер 2. Те самые, содержания которых чаще всего мы вспоминаем лишь приблизительно. Чтобы нам вот прям с места в карьер исправить это, ту оплошность. Давайте прочту, ну вот, насколько нашла максимально полный перевод. Если что, вы там меня поправите, да? А, как это звучит? Собственно, сегодня мы говорим про первую и вторую заповедь. Завтра, в среду, у нас речь пойдет про третью и четвертую. К нам придет отец Федор Бородин. А, про пятую заповедь, заповедь о почитании родителей, мы прям решили поговорить отдельно, тоже с отцом Федором Бородиным. И дальше с отцом Максимом Козловым мы поговорим про заповеди из второй части Деколога, собственно, с 6 по 10, как они проецируются на нашу жизнь. Вот мне кажется, что актуализация всех этих заповеди, она для нас сегодня принципиально важна, чтобы мы не воспринимали этот текст как что-то такое, ну, из области там пыльной древности, не имеющей к нам никакого отношения. Деколог имеет к нам отношение самое прямое. Итак, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Это первая заповедь. Вторая. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающие детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Конец цитаты. Собственно, это 20 глава книги «Исход». Я сейчас прочитала первую и вторую заповедь Деколога. Давайте разбираться, отец Антоний.
2: Давайте.
1: Кто такие другие боги? Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Ну, казалось бы, да, Бог един, Он один. Зачем упоминать других богов?
2: Ну, во-первых, все-таки ведь Господь обращается через Моисея к совершенно конкретным реальным людям, которые живут в реальном мире, как и мы сейчас. И вокруг этих людей существует куча разных культур и религий, которые поклоняются всякой дребедине. Они вышли из Египта, где под каждым кустом сидят какие-то своеобразные боги с пёсьими головами или с, там, с фигурой бегемота. Ну, в общем, все читали или смотрели какие-нибудь ужастики на эту тему. Они идут в Ханаан, где ничуть не лучше, где куча, между прочим, племенных богов. Племенных. И как соотносятся эти племенные культы, особенно семитов Ханаана, с тем, как будет формироваться культ, не вера, а религия этих самых будущих израильтян, это сложный вопрос. Итак, вот, ну вот этот мир, где в меру своих фантазий люди выдумывают себе божества. И, как правило, много. Хотя, кстати, заметим, что у семитских народов Ближнего Востока нередко в те времена был один бог, либо племенной, либо территориальный, то есть, ну, за которым была закреплена определенная территория. Так что это совсем не праздное требование, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Ну, вот как тебе не стыдно вообще всерьез рассуждать об этом, да, об этих якобы божествах. Все боги народов – идолы, как говорит Псалом, а Господь небеса сотворил. Вот есть конкретное чудо, исход из Египта. Я тебя вывел рукой крепкой, мышцу простертую из Египта, из дома рабства. Вот я реальный. И чтобы других у тебя не было. Не может быть никакого, скажем так, религиозного синкретизма. Нет, и все тут, никаких пантеонов. Бог один, и он единственный. Больше никого не существует. Там есть исторические нюансы, конечно, потому что путь от представление о том, что единый Бог наш племенной, и то там прям вот историки говорят, что тоже не вот прямо сразу это представление единственности Бога сложилось у тех, кто потом выйдет из Египта. Там, как обычно это бывает, как теперь говорят, все сложно. Но все-таки вот он... Тот, который обращается на горе Синай, да, кто заключает завет, он один, он единственный. И даже если эти люди сначала его считают своим племенным богом, а может быть, у других людей тоже есть свои боги, но они их племен и так далее, то в конечном итоге Господь говорит, во-первых, моя вся земля, вы будете у меня царством священников и народом святым, ибо моя вся земля. Это важно. В конце концов, Бог открывает себя, и люди понимают это, что он действительно один-единственный владык всей земли. И он говорит, не я ли призвал филистимлян из Тира и, нет, и египтян из Кафтора, сейчас точную цитату не вспомню, он говорит о том, что он владыка всех племен. Хотя, правда, народу Израилеву он говорит тоже, только вас призвал я из всех племен земли. От этого не легче, потому что дальше он продолжает, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Быть избранным народом – это ни разу не привилегия, а гигантская ответственность. Тем не менее, да, в развитии, так сказать, богословской мысли, религиозной практики этого народа постепенно, не в одну секунду, появляется понимание того, что Бог есть Бог всей земли, и Бог есть Бог всех народов. Но в десяти заповедях мы, так сказать, застаем ключевой такой важнейший поворотный этап вот этого пути.
1: То есть народ Израиля к моменту, когда Господь дает ему через Моисея 10 заповедей, это уже богоизбранный народ. Уже Господь решил, что именно с этим народом я заключаю договор.
2: Но он же Аврааму обещал.
1: И особые отношения у нас с ним.
2: Да.
1: Ну, слушайте, от Авраама, как сказать, у него разные были сыновья.
2: Ну да, но тем не менее, постепенно запоминая свою историю, отчасти запоминая, отчасти, так сказать, формулируя, нередко поэтически, тем не менее, да, эти люди воспринимают себя как потомки Авраама. Ну и в конце концов действительно становятся таким единым народом.
1: «Я Господь Бог твой», говорит Господь. «Твой» – это... Он обращается к народу, он обращается к Моисею, или он обращается к каждому еврею, которому эти заповеди адресованы?
2: И то, и другое, и третье.
1: О, как?
2: Да. Потому что, конечно, Господь говорит это Моисею, но не Моисей имеется в виду. В конце концов, Моисей, он сказал: «Я Бог отцов твоих, Авраам, Исаакова и Иакова». Главное, конечно, это то, что он через Моисея обращается ко всему народу, называя его на «ты». Это стандартная парадигма ветхозаветного текста, когда народ Божий называется «ты, Израиль». Да, к нему вот так Бог обращается. «Я Бог твой, Израиль», можно было бы вставить, так сказать, в этот текст. Но формальность формальностью, вот когда Иисус спрашивает в окрестностях Кесарии Филипповой своих учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Ну, это вопрос, который вот этим 12 задан. Но каждый человек, даже не зная об Иисусе, да, перед своей совестью, различая добро и зло, вынужден, обязан ответить на этот вопрос. Так и здесь. «Я Господь Бог твой», конечно, Бог говорит всем. Всем людям, всем людям. И 10 заповедей – это, ну, как бы это сформулировать, вызов каждому человеку. Ты не можешь уклониться, иначе ты просто не сформированная личность на самом деле. Ты не можешь уклониться от ответа на эти, на этот экзистенциальный призыв: «Я Господь Бог твой». Ну и все, что там дальше, так сказать, да, в 10 заповедях перечислено. Или ты, зная Ветхий Завет и Новый, не зная, да, вот перед своей совестью вот эту правду жизни принимаешь, или нет. Так что, конечно, это обращено ко всем людям.
1: Я почему еще об этом спрашиваю? Ведь вот эти отношения с богоизбранным народом, народом, который, как это можно прочитать, предопределен к какой-то роли в истории. И на этом фоне, на фоне вот этих отношений Господа с народом, отношения с Богом личные, человека с Богом, да, они как будто бы уходят на второй план. И вот тут тогда, понимаете, возникает вопрос, а чем это отличается от коллективизма, которого мы хлебнули по самые уши, например, в 20 веке, да, когда твое личностное начало, оно не имеет никакого значения, ты имеешь значение лишь как винтик в определенной машине, социальной или государственной или машине, да, но вот чем меньше в тебе вот этого личностного начала, чем серее ты, чем больше ты под общую гребенку подходишь, да. Да, да, тем, так сказать, вот. И здесь вот это вот, в чем принципиальная разница между вот этим коллективизмом и отношением Господа с все-таки народом Израиля? Или там вот это личностное начало, оно было важным?
2: Я думаю, что мы с вами должны посмотреть с другой стороны. Вот огромное, ну, огромное там, может быть, несколько тысяч человек, толпа людей, которые вышли из Египта, потому что Бог им сказал: «Я дам вам свободу. Я дам вам землю, дам вам возможность там жить, не будучи рабами». Наконец, перестать. И они подхватились счастливые, ну, не знаю там насчет счастливые, пошли, да. И Господь говорит: «Вот из вас я сделаю народ, вы будете моим народом, я дам вам вот эту землю в удел, потому что моя вся земля, но я дам вам вот эту». И, в общем, это именно в каком-то смысле коллектив. Каждый человек, в котором поколение за поколением пытается исполнить заповеди, все 10, спотыкаясь кто на одном, кто на другом, и пытаясь осознать себя, и в какой-то момент думая о том: а почему Я должен нести ответственность за грехи соплеменников или предков, или потомков. Да, а почему, а как вот, как себя осознать? Неужели Бог относится к нам всем как к целому? И вот там народ там весь плохой, против него давайте введем санкции. Да, так думает Господь. И кто-то, один, другой, начинает понимать, что вообще-то, зная Бога, ну, не дискурсивно, а просто сердцем, понимая, каков он, еще надеясь когда-то да, встретиться со Христом, не может такого быть. И вдруг... Вдруг после 10 заповедей, едва ли не через 1000 лет, а то и 800, вдруг Иезекииль говорит, нет, нет, кто согрешил, тот и умрет. Никто не несет ответственности за грехи там, предков. Если отец праведник, сын грешник, отец спасется, сын погибнет. Если отец грешник, сын праведник, отец погибнет во грехе своем, сын спасется. Вот нету этого, вот этого вот, то, что теперь христианские богословы, да, западного толка в основном измыслили в качестве первородного греха. Нет этой переходящей ответственности. Но 800 лет прошло от исхода, а то и 1000, да, от исхода до Иезекииля. Конечно, до него тоже люди, по крайней мере, мы видим это в пророчествах, которые понимают, что, наверное, каждый человек стоит перед Богом сам. Но чтобы решиться даже отдать себе отчет в этом, требуется личностная зрелость, да, человеческое мужество, чтобы просто не струсить, сказать себе «я стою перед Богом и несу ответственность за свои поступки».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных Декалогу, 10 заповедям, данным Моисею Господом на горе Синай. И отец Антоний, сейчас сразу во вторую заповедь тогда перескочу. Вот смотрите, здесь черным по-русски написано: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Как это соотносится с тем, что если отец праведен, а сын преступник, то отец спасется, а сын, так сказать, к сыну будут вопросы, по меньшей мере, на Божьем суде. Вот. Хотя, наверное, вопросы будут ко всем к нам. Но не суть. Вот как соединить одно и другое? Как соединить то, что здесь говорит Господь, и то, что сын не отвечает за отца?
2: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Она в самом деле воет, как зверь. Она в самом деле плачет, как дитя. Ну, поэзию никто не отменял. А у тех людей, которые записывали эту самую традицию, у них и дар поэтический был, и темперамент, будь здоров. Знаете, однажды, если память мне не изменяет, через пророка Сафонию Господь говорит про подобную ситуацию: «Когда я мало прогневался, они усилили зло». Так бывает, когда люди понимают, что какие-то вещи недопустимы перед Богом, так нельзя. Бог этого не одобряет. Но делают из этого вот такое вот заявление, наказывающий детей за грехи там то сё, и наоборот награждающий до тысячи родов. Ну, это поэтическое преувеличение, которое один человек сказал, а другие восприняли всерьез, не подумав. Не подумав о том, каково сердце Бога. Вот у нас есть Иисус, на Него смотрим, на Него смотрим. Можем себе представить Иисуса, наказывающего, там, значит, за провинности предков? Я не могу. Кто согрешил?
1: И я тоже не могу. Мне тоже это на голову не налазит.
2: Он или родители его?
1: Не он, не родители его, но чтобы на нем явилась слава Божья.
2: А ты Иисуса все отсчитываем. Мы христиане, понимаете? И правда, ветки покрывала снимается Христом, как Павел говорит. Не могут христиане, да и все остальные люди тоже, по совести сказать, понять Ветхий Завет, не опираясь, не держась за Иисуса. Поэтому, да, глядя на Иисуса, мы вполне вправе думать, что вот это вот про, как сказать, про наказывающие или милующие и так далее, это поэтическое, как это вам лучше знать?
1: Гипербола? Метафора, наверное,
2: гипербола.
1: Да? Гипербола.
2: Да, значит, а суть там в том, что я этого не терплю, я не могу быть там, где вот идолы. На самом деле, я ухожу в таком случае. Ну, мы можем перефразировать. Вот, все оставляются вам дома ваш пуст. И это хуже смерти. Вот так. А Иезекииль, он прямо это сказал. Иезекииль сам был в шоке. Потому что он... Это же начало плена, первая половина плена, условно там между 586 и 550-м до Рождества Христова. Да, Иезекииль-то, наверное, думает и спрашивает Бога, ну как же так вышло? Отцы ели кислый виноград, у детей на зубах оскомина, это слова Иеремии той же эпохи. Да, ну как же, вот грешили одни, а в плен пошли другие, а среди них нормальные, порядочные люди вообще. Ну, он же их знает. Или Бог им говорит, нет, каждый отвечает за себя. Поэтому то, что я делаю с пленными, я их спасаю. Это очень такая важная вещь, важная, для того, чтобы были явлены дела Божьи, так вот и с тем, что мы воспринимаем как Божье наказание. И да, есть вещи, Бог не постмодернист, ни разу. Поэтому черное – это черное, белое – это белое. Есть то, что Бог одобряет, есть то, что Бог не терпит.
1: Не убей. Точка.
2: Например, ну, да. Не убей и точка, не прелюбодействуй и точка, не завидуй и точка, не ври, не поклоняйся всякой чуши и не делай целью и мерилом своей жизни ничего, кроме меня самого, говорит Бог. Ну, вот такие вещи, понимаете? Ну, вот медицинский термин «порок несовместимый с жизнью». Он говорит о том, что это бывает. Есть вещи, которых нельзя. Иначе ты перестаешь быть человеком перед Богом. Ну, вот нельзя. И все. И никуда от этого не денешься.
1: Отец Антоний, а нельзя ли первую заповедь прочесть в том ключе, что вот пусть у тебя конкретно других богов не будет, а у других людей, к которым я сейчас не обращаюсь, у них вот пусть будет все что угодно. Мы с вами вчера царя Хаммурапи вспоминали. Ну, вот, пожалуйста, Вавилонское царство. Кто у них там? Богиня Иштар, по-моему.
2: Сим,
1: ну, пожалуйста, да. Да, или там, допустим, я не знаю, Гор, да, у египтян. Или, прости господи, боги-олимпийцы, которые там
2: похлеще
1: людей, бывает, отношения между собой выясняют, и там просто успевают только голову прятать, когда у них там эти искры и молнии летят, потому что все время рикошетит по людям. Они там между собой дерутся, да, рикошетит по людям. Вот, может быть, эта заповедь, она в том ключе, что вот эти вот другие, да, они, так сказать, пусть оставь их другим, а у тебя пусть буду только я, говорит Господь. Или как? Как вот это понимать? Потому что, ну, вообще странно, конечно, да, что там вот эти самые другие упоминаются боги, как будто бы допускается их реальность, их существование. А может, они действительно существуют? Не зря же богини там, это, все мы им молились, и как-то оно работало.
2: Ну, если мы внимательно почитаем там книгу «Иисус Навин», книгу «Судей», начало «Хроник», Ну да, поначалу, видимо, народу Божьему, по крайней мере, большинству, наверное, многим в нем казалось, что да, это там сказано нам, а про другие народы ничего не говорится. А потом Господь говорит: «А вы мне свидетели перед всей землей. Вы мне свидетели, что я Бог, и я верен, и я не бросаю». Одни приходят и говорят: «Мы полагались вот на Бога, который вывел нас рукою крепкой и мышцу простертую из Египта, из дома рабства, и оказались правы». А другие приходят и говорят: «Ну, мы к этому народу не принадлежали, мы поклонялись этому хмырю с крокодильей головой». Ну и дураки. И оказались неправы. Собственно, библейская культура именно это называет оправданием. Не вот то, что мы привыкли, что ты там пришел, на суд рассказываешь, как ты не ел майонезу и прочие глупости. Нет, я надеялся, или мы надеялись на Отца Небесного, и мы правы. И мы, и это, и значит, мы оправданы. Ну, что значит надеялись? Старались исполнять все, что он говорит, всеми силами. На что не хватило, ну, может, не хватило, будем каяться. Но всеми силами старались исполнять. Вот, а кто не надеялся, тот, кто строил из соломы, у того сгорит. Павел говорит как раз тоже в этой самой библейской парадигме. Вот как-то так.
1: Не могу сказать, чтобы очень обнадеживающе, но все-таки, да, если человек из другой системы координат, из другой системы смыслов приходит, да, то засчитывается ему, что неравные стартовые возможности, да, у того, кто с 10 заповедями рождается, и у того, кто, может быть, никогда в жизни о них не слышал. И потому
2: ничего
1: же
2: никому не засчитывается, кроме одного.
1: Научился любить или нет?
2: Угу. И приходишь на суд, видишь Иисуса и говоришь: «Ой, так вот, оказывается, кто был тот, кто был, что было для меня единственной и главной ценностью, ради чего я жил, да, под что вообще свою личность и жизнь. Вот, оказывается, это кто». И совершенно неважно, ты придешь христианин с православным бэкграундом многолетним, и тоже удивишься, потому что множество вещей, которые ты думал судьбоносные, вообще не будут весить и значить ничего. И ты можешь прийти, не знаю, папуасом, и оказывается вот это вот настоящее. Понимаете? Ах, это был ты, которого я там пожалел. Mm-hmm. Это был ты, который меня пожалел в какой-то жизненной ситуации. Ничего никому не засчитывается, кроме знакомства с Иисусом. Не обязательно формального. Но 10 заповедей, особенно первые две, о которых мы с вами сегодня говорим, это ступенька, которая очень сильно... как бы вот, ну, приближает тебя к этому, потому что ты встречаешь Иисуса и говоришь: «Ах, это твой отец открылся нам в тебе, это твой отец вывел нас к свободе, это он избавил нас от рабства выдумки, он настоящий, ведь имя Божье, вот это вот «я есть тот, кто я есть», или «я, который был и есть и грядет», как переводит его евангелист Иоанн в Апокалипсисе, вот это тот, кто, как сказать, приводит тебя и всю твою жизнь в реальность, из выдумки, из иллюзии, из... удобных сказок в реальность.
1: «И знающий меня знает Отца».
2: Аминь.
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о первой и второй заповедях Деколога. И вы знаете, вот что значит «Бог-ревнитель», да, хотелось бы уточнить. И, конечно, поговорить подробнее о том, что значит «не створи себе кумира». Имеется ли здесь в виду только какой-нибудь там деревянный, пластмассовый или иной истукан, или, может быть, еще вера в приметы, а может быть, еще какая-нибудь прекрасная идея, которую мы то и дело норовим поставить на место Господа Бога. То светлое будущее, то светлое прошлое, то какие-нибудь еще цели и задачи, и другие изумительные вещи.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер.
4: В 21.05.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы продолжаем разговор о первых двух заповедях из Деколога, то есть из тех 10 заповедей, которые Господь дал Моисею на горе Синай. И, отец Антоний, давайте вот сразу о том, что Господь говорит: «Не сотвори себе кумира». Что здесь подразумевается? Кто такой этот кумир? Только ли истукан из любого природного или химического материала, или что-то большее?
2: Ну, видите, заповедь дается в мире, где...
1: Где вот Моисей на горе Синай, а у подножия горы евреи прыгают вокруг золотого тельца.
2: Да, где все... Все пытаются изобразить что-то невидимое. Все обязательно нуждаются в чем-то осязаемом. Они могут с большим почтением относиться к святыне. Им может быть даже знакомо почти настоящее благоговение. Но оно должно быть осязаемо. Его надо вообразить и изобразить.
1: Подождите. Это же, ну, это очень похоже на научное течение, появившееся в XIX веке, которое мы называем позитивизмом. Это что, религиозный позитивизм такой?
2: Нет, скорее религиозная интуиция, причем именно религиозная, магическая. Магическая. Нужны магические артефакты, нужны обряды, все это прям вот идет из глубоких неандертальцев.

0: Ничего так, да. Вот. А тоже это же может быть что-то совершенно чудовищное. Вот.
1: Ангерманию, да.
0: Бог не вмещается. Понимаете, первый шаг к пониманию того, что Бога не видел никто никогда. На Бога невозможно изобразить. Невозможно. Потому что он бесконечно больше всего этого мира. Он невозможно описать. «Ты си Бог недоведом, невидим, непостижим», как говорит Иоанн Златоуст. Вот. Первый шаг к пониманию этого – это как раз отказ от попытки Бога изобразить. Отказ от попытки рассказать, как он выглядит. Это очень трудно. Тогда это было страшно трудно, но это и сегодня людям очень трудно.
1: Стоп. Как в этом смысле тогда относиться к иконам и иконописной традиции?
0: Ну, у нас, слава богу, есть Седьмой Вселенский Собор, который пытался доказать, что иконы почитать нужно, ну, не вышло. Они доказали, что иконы почитать можно. Одна простая мысль отцов Вселенского Собора. В Иисусе Христе Сын Божий истинно воплотился. Истина, не кажимость, не что-то еще, а вот по-настоящему, видевший меня, видел Отца. Поэтому в Господе Иисусе Христе мы действительно в нем видим всю полноту божества телесно. Поэтому можно изображать, а изобразить Отца Небесного невозможно. И не зря стоглавый Собор запретил вот эту вот всю новозаветную Троицу и так далее. Не зря. Понимаете, отцы собора очень важную вещь, как сказать, обозначили, да, что до воплощения, до Рождества Христова одна ситуация, Бога не видел никто никогда, и изобразить его невозможно, и любая попытка – грех и глупость. После Рождества единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Да, мы изображаем Господа Иисуса. Так что с иконами вот так. Это... Ну, честно говоря, жалко. Горько, что это вызвало такие долгие и кровавые споры. И то, что они были кровавыми, не украшает ни ту, ни другую сторону.
1: А, отец Антоний, и в наше время ведь тоже есть изображение Бога Отца вместе со Спасителем, вместе со Христом. Там еще иногда всевидящее око какое-нибудь нарисуют. Ну, это в православных храмах, и это сегодня. То есть это, получается, изображение, которого лучше бы не было.
0: А вы думали, с нами уже все в порядке?
1: Нет, я таких иллюзий не испытываю. Ну, изначально нет, конечно.
0: Ну, да. Стоглавый собор говорит, что лучше бы таких изображений не было. Ну, что делать? Ну, вот так.
1: Но бывает.
0: Ну, в конце концов...
1: Но художник
0: скользните взглядом и смотрите в другую сторону. Понимаете, в нашей истории есть новомученики. Новомученики, которые и в этом отношении тоже чрезвычайно важный пример нам дают. То, что они в своих лагерях обходились без икон. Обходились, и ничего это не, так сказать, не мешало им. Поэтому, да, конечно, есть у тебя возможность, ну, прекрасно. Занесло, нарисовал кто-то что-то неудобосказуемое, ну, не смотри. Ну, не смотри, глазки закрой и молись Богу, помолись Отцу твоему, который в тайне, говорит Господь. Поэтому, не знаю, прям, я не вижу, после Рождества Христова, еще раз ссылаясь на отцов Седьмого Вселенского Собора, я не вижу причин слишком ригористично относиться. Да, Бог запрещает изображать, потому что он неизобразим. Но он сам себя, приняв образ раба и по виду став как человек, да, он сам себя изобразил, а все остальное, ну, живопись.

0: живопись. Троица преподобного Андрея Рублева. Она же описывает эпизод Авраамова гостеприимства, когда к нему приходят три путника, три странника, он их принимает и в их лице принимает Господа. И мы икону Рублева воспринимаем как именно троичное такое, да, изображение. Ну, то есть, получается, тогда это тоже нарушение? Или это гениальный художнический прорыв, который языком, как это, прикровенным о чем-то важном нам сообщает? Как
1: понимаете,
0: к этому отнестись?
1: Такого рода изображения ведь не претендуют на самом деле на то, что они изображают Бога. Не претендует. Важно именно то, о чем вы сказали. Это изображение того, как, ну вот, в виде трех ангелов Бог явился Аврааму, и там обычно, ну, у Рублева-то это не бросается в глаза, а на других иконах такого же рода это видно там где-нибудь там. Дуб, там еще какие-нибудь слуги, еще Сара из палатки выглядывает.
0: Дом, гора, ну, да.
1: Да,
0: ну, важный
1: да,
0: элемент.
1: Да. Угу. Ну, это вот событие, событие, во время которого Бог вот так явился Аврааму, ну, вот так, в виде трех существ, да, там, трех ангелов, хотя, насколько это были, прямо вот как на иконах изображают, с крыльями, все такое прочее, ну, тайна. Ну, вот у нас есть это описание, мы постарались его визуализовать. Ну, хорошо, да, это, может, на грани, может быть, надо сказать, что это на грани допустимого, но, тем не менее, по моему ощущению, все-таки он не претендует на то, чтобы изобразить Бога, как он есть, потому что Бог неизобразим. Ну вот, если кому-то кажется, что это слишком такая дерзновенная попытка, ну, не молись перед иконой Троицы, возьми икону Пресвятой Богородицы с младенцем, там все понятно, Матерь Божья и Сын Божий воплотившийся, как бы, да, все на своих местах. Ну, если кого-то это не смущает, слава Богу, что есть икона Троицы, которая тоже позволяет о чем-то задуматься. Вот. Но заповедь про «не сотвори себе кумира», еще раз повторю, это первый шаг к тому, чтобы понять, постичь вот величие, непостижимость, неизобразимость Бога, но это не последний шаг, потому что поклонение идолам, во-первых, это всегда корысть. Всегда корысть, которой не должно быть в отношениях с настоящим Богом. Не должно и все. Как? А как же? Ну, мы же... Что на это люди говорят? Мы же разве можем не просить здоровья или там повышение зарплаты? Ну, хорошо, Бог дает мудрость врачам, силу лекарствам. Это все, конечно, так. Да, мы не можем. И Христос не зря говорит, ну, знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом. Да? Идолопоклонство... Это, конечно, всегда корыстные отношения с Богом. И как бы нам ни было трудно, вторая заповедь предполагает, что мы будем с этим что-то делать.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, ну вот не сотвори себе кумира, не делай себе кумира, да, как проецируется еще вполне возможно на нашу жизнь. Вы подчеркнули, вот критерий, мне кажется, очень важный, по которому можно проверить себя, если мне что-то нужно, да, от Бога, если у меня корыстные какие-то отношения с Богом, то вполне возможно, что я себе не Господа, да, ставлю во главу угла своей жизни, а какие-то плюшки от него, ну и вообще волшебник в голубом вертолете и 500 эскимо, да, условно говоря.
1: Ну да, и представляем себе бога в виде решалы.
0: Решать. Я тебе свечку, а ты мне там по списку, да, зачетку, там, я не знаю, квартиру или мужа, или что-нибудь еще. А есть еще одно измерение. Вот это вот самое «не сотвори себе кумира», все-таки, как мне кажется, да, история 20 века нашего нас как будто бы подталкивает даже к тому, чтобы мы в этой заповеди увидели это измерение. Потому что, как любой грандиозный текст, да, Священное Писание, это же не только, как сказать, это не только богословие, это еще и такой, ну, метатекст с гиперссылками. И вот у таких текстов есть свойство в разные времена раскрываться разными своими гранями. Что нам дает 20 век? 20 век нам дает такое творение кумира, которое, может быть, вот народу Израиля особо даже бы в голову не пришло, когда они там скитаются с Моисеем бездомные, да, и с непонятным вот этим вот будущим в этом подвешенном состоянии. Он нам дает сотворение кумира из Ленина, из Сталина. Он нам дает сотворение кумира из какого-то светлого будущего. Он нам дает сотворение кумира, прости Господи, из идеи патриотизма, которая сама по себе на самом деле замечательная, но только когда вот этот патриотизм начинает ставить выше любви к Богу, то начинаются такие страшные перекосы, начинаются все вот эти лагеря, начинаются диктатуры, начинается тоталитарная власть. И вот эти все ужасы, через которые не только Россия в 20 веке прошла, но и целый ряд других стран. И вот это измерение заповеди «не створи себе кумира», с ним-то как быть, да, как вообще это отрефлексировать, и какие выводы из этого сделать можно уже сегодня, вот, как, вот спустя этот 20 век, который, может быть, и не вполне еще закончился на самом деле.
1: Да, было бы хорошо, если бы он уже наконец закончился, наверное. Знаете, ну, конечно, вы правы, да, ужасно грустно, что 20 век, и сейчас уже и 21-й, и опять мы просыпаемся под тем же самым деревом. И снова вот делаем себе кумира, идола, от которого мы чего-то ждем и которому посвящаем свою жизнь. Да, из чего-то, что не Бог. Вторая заповедь это категорически запрещает. Нет ничего, кроме Бога, чему можно посвятить свою жизнь, чему, ну, допустимо было бы. В конце концов, хочешь чего-то хорошего, да, спроси у Бога. Хочет ли он этого для тебя? Понимаете, ведь ключевой вопрос всегда, ну, или не вопрос, да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Мы можем служить верой и правдой ради Бога прекрасным, важным, замечательным вещам. И вообще говоря, это предполагается. От нас ожидается. Только надо сначала спросить, ну, да будет воля твоя, хочешь ли ты этого от меня? И если нет, то нет. И, ну, еще тоже очень важно, что такое идолы? Это то, чему приносят жертвы. Вот чужую жизнь, хоть баранью, хоть, не приведи Господь, человеческую, да?
0: Да, во имя, например, какой-нибудь великой идеи, арийской расы, скажем,
1: идеи,
0: да.
1: Во имя великой идеи, чего угодно, да. Вот принести жертву. Нет. Не поклоняйся ему, не служи им. Это значит, помимо всего прочего, не только не делай это мерилом своих ценностей, там, системы ценностей и так далее, или целью, задачи своей жизни. Ничего не может служить оправданием принесения в жертву других людей, других жизней. Нам это ужасно не нравится. Нам это страшно трудно. И всю человеческую историю мы все это нарушаем и еще пытаемся это, так сказать, оправдать, что уж совсем некрасиво.
0: Причем зачастую даже Священным Писанием пытаемся оправдать.
1: Ну,
0: вот
1: да,
0: это совсем, конечно.
1: Ну, хорошо, это в основном от невежества. Понимаете, ну вот так у нас Я Господь Бог твой, Он Господь Бог наш, и мы стараемся ко всему относиться так, как Он относится. Вот у нас есть история про жертвоприношение Авраама, когда Авраам пытался ему, ну, как все, все окрестные, окружающие Авраам народы так делают.
0: Приносят жертву своих первенцев.
1: Да, первенцев, жертву, все прекрасно. И Авраам решил, что он тоже почтит, понимаешь, ну, ему даже показалось, вероятно, что прямо это Бог ему говорит, да, как он себе понимает почитание. Ну, слава Богу, ангел Господень явился ему и сказал, ты вообще в своем уме? Ты кому собираешься такое что-то приносить? Ну вот. Ну и там дальше долгая эволюция заместительных жертвоприношений, пока в конце концов становится, не станет понятным, что Бог своей жизнью, своей кровью искупает нас из рабства.
0: Себя приносит в жертву.
1: Да.
0: Да, потому что уход от человеческих жертвоприношений, но в итоге, да, там мы видим весь Ветхий Завет, там животные в жертву приносятся, зверушек тоже, на самом деле. Ведь Господь и скоти милуют, да, поэтому и их тоже жалко, и вот тоже не очень понятен этот момент, но, да, из Ветхого Завета вот этот вот шаг в новый, и хотелось бы, конечно, сказать, христианизация человеческой истории, но порой хочется за голову схватиться, чтобы хоть как-то, да, эмоционально отреагировать на то, как мы, по идее, призваны уже жить в Новом Завете, но вообще с трудом такое ощущение, что местами до Ветхого дотягиваем.
1: Слушайте, а точно ли наша с вами ответственность мерить, где на этом пути находится человечество?
0: Слава
1: где
0: тебе,
1: на этом
0: Господи,
1: пути
0: нет,
1: перед Богом находится каждый из нас, насколько ты вправде стоишь перед Богом,
0: нет,
1: и не делаешь ли ты идола. Это да, это наша ответственность. А что дальше, так сказать, что делать со всем остальным человечеством, надо Бога спрашивать. Он каждого призывает по-своему. Каждого по-своему.
0: Вот опять же, каждого по-своему, да, мне порой кажется, что вот эта идея Бога избранного народа, да, что она по-прежнему где-то в воздухе витает и проскакивает то здесь, то там, вот мы по национальности такие-то, значит, с нами Бог. И мне каждый раз кажется, что это тоже, вот понимаете, когда человек допускает в себя такую мысль, он как будто бы нарушает даже первую заповедь, потому что Господь говорит, я Господь Бог твой, обращаясь и, может быть, к народу Израиля коллективно, но и к каждому человеку. Ответ-то мы держать будем не коллективно, мы же не скажем на страшном суде, ну, я не скажу, Господи, ну, я же русская, значит, меня обязательно надо спасти в силу того, что я принадлежу вот этому народу. Нет! Мое спасение будет зависеть от того, где я как там накосячила и как попыталась эти косяки исправить, свои ошибки выпрямить, да, вот эти свои все... В конце концов, да, удалось мне хоть немножечко чего-то хорошего в этом мире сделать или нет, сердечную мышцу прокачать, а не от моей национальности.
1: Ну, конечно, да. Конечно, каждый народ – народ богоносец, без сомнения. Понимаете, еще раз повторим, что Бог говорит избранному народу, только вас призвал я из всех племен земли, потому взыщу с вас за все беззакония ваши, и вы будете мне свидетелями, что я, несмотря ни на что, не бросаю и спасаю, и не брошу, и приду к вам. Вот, собственно, что означает избранность. Ну, и это можно в конечном... В Новом Завете это можно сказать про всех людей. Мы все свидетели Отцу.
0: И... Получается отсюда моя личная ответственность за свою жизнь и моя, как это, и личный ответ перед Богом, вне зависимости от того, в какое время там я жила, кто мне что сказал делать, какие мне там приказы отдавали, личная ответственность, вот этот вот момент.
1: Да. Ну, другое скажу, что мы никто не свободны от контекста, да, и многие вещи понимаем плохо, чего-то не знаем, с ошибками, все такое прочее. Но до чего вы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить, говорит Павел. Вот поняли вы какие-то вещи, вот этого держитесь. А если вы о чем иначе мыслите, и это вам Бог откроет. Да, мы же никто еще не в конце своего пути, поэтому...
0: Как знать?
1: Ну, то есть мы все в конце, ну,
0: да,
1: с
0: да,
1: этой
0: да.
1: точки зрения, да, конечно, но... Нет-нет, у нас еще бесконечный путь приближения ко Христу.
0: В этом смысле, да. Отец Антоний, что такое Бог-ревнитель? Вот что это значит? Почему Господь о себе говорит «я Бог-ревнитель»? Или это перевод такой, да, или что?
1: Это перевод там нормальный.
0: Бог-ревнитель, наказывающий
1: это
0: детей.
1: Страшно
0: там, ну,
1: радостная весть. Страшно радостная весть, которой просто, ну, просто мы не умеем радоваться, и, кроме того, мало страусоваты, поэтому понимаем это дело в самом пугающем смысле. О чем говорит Слово Божье? Богу не все равно. Бог не соглашается, чтобы ты пропал. Бог не соглашается, чтобы ты тонул вот в этом постмодернизме, где 50 оттенков серого и все коричневые. Как собачьи вот это вот. Нет, нет, Бог не соглашается. И ты в этом всем тонешь и думаешь, никто тебе не поможет, никому нет дела, и только Бог говорит, нет.
0: Не есть.
1: Нет, не согласен. Mm-hmm. Понимаете, тоже в раннем Средневековье была такая история в византийской богословской традиции, когда одни говорили, что Бог бесстрастен. Ах, вот это вот представляли себе такую Будду или Бодхисаттву на кругленьком животике, ручки сложившую, скульптурку такую. Да, вот он, а божественная апатия. Фигушки! Богу не все равно, Бог ревнитель. И это так радостно, мы должны, ну, можем быть просто счастливы от того, что Бог не соглашается на твою гибель. Нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Это праздник, понимаете, вот Бог-ревнитель, ты идешь по наклонной плоскости прямой дорогой в ад, и там каменной стеной. Перед тобой встает Бог, ты будешь об нее биться, тебе будет больно,
0: а он говорит, не ходи
1: обидно
0: сюда.
1: И все такое прочее. Но Бог не согласен, чтобы ты погиб. Вот я стою у двери и стучу. Ну да, там люди иногда, по крайней мере, может быть, не знаю, часто или не часто, но иногда отказываются от этого. Ну да, так бывает, но все равно Бог не согласен, и он не сходит в ад. Вот, понимаете, Бог-ревнитель изображен на иконе сошествия в ад, где Иисус, который мог бы в конце концов, ну, там же, в этой самой пещере, воскреснуть, выйти к Марии Магдалине, к Петру и все такое прочее. А он говорит, нет.
0: Сначала в ад.
1: Я вот не хочу, чтобы они там
0: забрать.
1: Остались. Идет и забирает. Вот что значит Бог-ревнитель. Вот когда мы читаем эти слова, надо представлять себе Иисуса, нисходящего в ад, и за руки оттуда вытаскивающего.
0: Усилием причем,
1: да,
0: усилием,
1: да, да.
0: То движение, да. С усилием, усилием воскресения. Вот
1: да.
0: Это, да? Ой, отец Антоний, спасибо вам огромное. Ставим многоточие, потому что о первых двух заповедях говорить можно бесконечно. И я вам очень благодарна за то, что вы вчера и сегодня согласились к нам прийти и подарить нам ваше время. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Мы продолжим в течение вот этой недели, еще завтра, послезавтра, говорить о других заповедях Декалога, то есть об этих заповедях, которые Господь дал Моисею на горе Синай. И оставайтесь с нами. Постараемся копнуть поглубже.
1: Слава
0: спасибо.
1: Богу, спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есмь, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия, от Духа Святого рожденная в тебе, душа моя. Аз есмь живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота, полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Для кого пела птичка? По мотивам хорватской народной сказки.
2: Шли через лес два приятеля, и вдруг слышат, на дереве птичка поет. «Послушай, дружище, как хорошо поет для меня эта пташка», — говорит первый путник. «Она поет не для тебя, а для меня», — возразил ему другой. «Как бы не так, станет она петь для такого простофили, как ты. Ты сам простофиля, это она для меня поет». Так слово за слово приятели поругались. А потом и до драки дело дошло. Вернувшись домой, один из них прямиком отправился к судье, рассказал про спор в лесу и попросил: «Господин судья, накажите этого драчуна. Я вас за это отблагодарю и подарю своего лучшего быка, если подтвердите, что мой приятель был неправ. Он у меня узнает, для кого пела птичка». «Не беспокойся», — ответил судья. «Твой приятель проиграет дело. Иди домой и приведи мне быка, а утром приходи в суд». Через некоторое время к судье явился второй приятель и по тому же самому делу. «Встаньте на мою сторону, господин судья, и накажите этого спорщика и драчуна», — попросил он. «Если вы скажете на суде, что он был неправ, я сегодня же вечером приведу вам откормленного кабана». «Хорошо», — ответил судья, — «я обещаю тебе, что твой противник проиграет дело. Иди домой за кабаном и рано утром приходи в суд». Ночью оба спорщика тайком друг от друга доставили судье свои подарки и, довольные, вернулись домой. Каждый думал, что теперь он проучит другого. Рано утром в назначенный час приятели пришли к судье. Судья притворился, что впервые их видит, и спросил: «Что вам угодно? Зачем пожаловали?» Каждый рассказал со всеми подробностями о том, что их привело в суд. «Мы просим тебя, господин судья, чтобы ты справедливо рассудил, для кого пела птичка». «Друзья мои», — сказал им судья, — «сначала обещайте мне помириться, как поступают все разумные люди. А после этого я вам скажу, для кого пела птичка. Согласны?» «Согласны, господин судья», — сказали два приятеля и в знак примирения пожали друг другу руки. Вы оба обманулись, дорогие друзья. Птичка, пение которой вы услышали в лесу, пела не для вас. Она пела для меня, вашего мудрого и справедливого судьи, возвещая, что меня ждут подарки. «Спасибо, ваша милость», — ответили истцы и пошли домой. По дороге они услышали пение птички и снова вернулись к своему спору. На полуслове переглянулись и сами засмеялись над своей глупостью. Ох уж эти вечные споры и перекоры! Не доводят они до добра, а вот ума лишить точно могут.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Весной 1846 года протоиерей Стефан Ландышев, начальник алтайской духовной миссии, возвращался домой из очередной поездки по Южной Сибири. 900 верст туда, 900 верст обратно и 46 человек, наученных и крещенных им. Для священника было неважно количество людей, главное – спасенные бессмертные души. В молодости ему не повезло. Из-за того, что его отец-диакон был запрещен в служении, это случилось из-за нравственных причин, Стефана не приняли в Томскую семинарию. Вместо этого епископ Агапит отправил его в Улалу, главный миссионерский стан на Алтае, со словами: «Иди вон туда, в горы, поучись у Макария». Ландышев собирался лишь недолгое время потрудиться в тех краях, а потом вновь попытаться поступить в семинарию. Но в итоге остался там на всю жизнь. И не мудрено, ведь его учителем оказался никто иной, как преподобный Макарий Глухарев, знаменитый просветитель народов Алтая, первый руководитель алтайской духовной миссии. Став учеником и верным помощником отца Макария, через несколько лет Стефан Ландышев стал и его преемником. По благословению старца он женился и принял священный сан, а в 1844 году возглавил алтайскую миссию. Отец Стефан очень полюбил алтайцев и сокрушался о том, как не устроена их жизнь в духовном отношении. В одном из писем 1847 года священник делился горькими впечатлениями о поездке к алтайскому племени телесов, поклонявшихся темным духам, горам и камням. «Господи наш, немного Ты унизил человека перед ангелами, славою и красотою увенчал его, а он, несчастный, отвратившись от Тебя, стал подобен неразумным». Избрав миссионерское служение, большую часть года отец Стефан проводил в миссионерских поездках. Как он сам говорил: «Дома бываю, как в гостях». Подчас путешествия проходили в условиях ледяной стужи и снежных буранов, во время которых буквально ничего не было видно. И порой все это только ради того, чтобы пообщаться с несколькими людьми из крошечной деревеньки и крестить их. Всего за 21 год, пока отец Стефан возглавлял миссию, веру Христову приняло свыше 3000 алтайцев, причем большая часть из них была крещена лично отцом Стефаном. Он заботился не только о духовном состоянии, но и о материальном быте новых христиан. Для православных алтайцев были созданы отдельные селения, где их учили оседлому образу жизни, грамоте, прививали навыки гигиены и сельскохозяйственного труда. Для самых бедных алтайцев дома строились за счет духовной миссии. Своеобразной наградой от Бога для миссионеров за их труды были чудеса. Так отец Стефан вспоминал, как были крещены алтайцы 110-летний Борис Кочоев и его 105-летняя жена Азла. Будучи убежденными язычниками, они отказывались принимать Христа. Однако однажды Кочоеву во сне явился благообразный священник с сияющим Евангелием и сказал, что надо креститься. После этого и старик, и его жена искренне уверовали в Бога и приняли крещение. В своих записях протоиерей Стефан Ландышев вспоминал еще об одном чуде, которое произошло в 1849 году с алтайцем по имени Канай. Его жена Арукой была тяжело больна. Ей не помогали ни жертвоприношения, ни камлания шаманов. Канай обратился к христианскому Богу и пообещал, что крестится, если жена поправится. Жена чудесным образом исцелилась в тот же день, а радостный Канай за 350 верст приехал к отцу Стефану, чтобы креститься со своей исцелившейся супругой и всей семьей. Отцу Стефану было суждено окончить жизненный путь на ставшем ему родным Алтае. Он умер в 1874 году и был похоронен возле храма Всемилостивого Спаса в Улале, нынешнем Горно-Алтайске.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Есть такие странные люди, когда видят у кого-то разбито сердце, отломят кусок своего и дадут. Каждая слеза на чужом лице горит их болью. Они знают, что несчастье одного есть несчастье целого мира, и радости одного радуется целая вселенная. Они знают, что все мы связаны нераздельно. Есть такие странные люди, которые весь мир и каждого в нем ощущают как родных.
4: Таких людей с сердцем распахнутым для каждого, открытыми улыбками и глазами, полными доброты, встретила режиссер и сценарист Юлия Бочарова во время съемок своего фильма «Ласточки Христовы». Только что прозвучал фрагмент из этой документальной киноленты. Для Юлии картина стала режиссерским дебютом. Фильм вышел на экраны в 2022 году. Символично совпало. Премьера прошла в день, когда церковь отмечала праздник торжества православия, то есть в первое воскресенье Великого Поста. Ведь именно о торжестве православия эта картина. Режиссер признавалась, что драматургия фильма чудесным образом выстраивалась сама собой в процессе съемок. Юлия Бочарова начинала снимать неспешный документальный рассказ о святынях и монастырях Черногории, который в итоге стал назидательным фильмом о том, как вера помогла православным черногорцам сплотиться и выстоять в тяжелые времена. Дело в том, что когда съемочная группа в декабре 2019-го приехала в Черногорию, чтобы приступить к работе, правительство страны анонсировало законопроект об изъятии собственности сербской православной церкви в пользу государства. Глава Черногорско-Приморской митрополии владыка Амфилохий Радович, у которого Юлия Бочарова брала интервью для фильма, благословил кинематографистов из России рассказать об этом. Так получилась потрясающей красоты, глубины и света картина о монастырях и храмах, древних и современных, но одинаково дорогих сердцам верующего сербского народа, святынях, над которыми нависла угроза. Обитель Дайбабе с подземной церковью в нерукотворной крестообразной пещере, гора Румия с храмом Святой Живоначальной Троицы на самой ее вершине – и монастырем преподобного Сергия Радонежского у ее подножия, где живут русские монахини. Древний скит святителя Николая на этой же горе, неприступный, стоящий вдали от цивилизации. Обитель Ком на острове в Скадарском озере. Эти и другие святыни невероятной красоты и столь же красивых духовно людей, которые в них живут и молятся за весь мир, монахов и монахинь, ласточек Христовых, увидят зрители на экране. Познакомимся мы с человеком, которого православные верующие в Черногории называют одновременно и матерью, и отцом, и добрым дедушкой, митрополитом Амфилохием. По словам режиссера фильма Юлии Бочаровой, рядом с владыкой она чувствовала безусловную любовь и защиту. Вот как рассказывал митрополит о себе и своей жизни.
6: Отец особенно такой был. Благочестивый человек, и я на самом деле от его и веру поручил. Я от его принял читать Достоевского. Осталось так у меня в душе. Я нашел Новый Завет в книгах своего отца. Наши управляющие Черногорием, они меня ругают, осуждают, что я защитник великороссийского империализма, как они говорят, представители от Черногории. Вот.
4: Именно владыка Амфилохий сплотил народ Черногории в те дни, когда его святыням угрожала опасность. Тысячи верующих вышли тогда на улицы городов, чтобы помолиться вместе. Так они защищали свои традиции, свои храмы, монастыри. И все же фильм Юлии Бочаровой «Ласточки Христовы» не только о зданиях из камня. Он о храме, который находится в сердце каждого человека, который никому не под силу разрушить или отобрать. О вере и любви, и об их непременном торжестве над злом и несправедливостью. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Читая ветхозаветные тексты, некоторые христиане видят в них много архаичного, жестокого и чуть ли не полуязыческого. Религиозное сознание иудеев действительно было несовершенным, и, по крайней мере, в Новом Завете мы видим, как Спаситель обличал их косность и формализм. Но в чем их религиозное мировоззрение было верным? В чем самым глубоким образом отличалось от языческого? Ответ на эти вопросы звучит в 59-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Боже, отринул еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас».
3: Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Муав — умывальная чаша моя, на Эдом простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская! Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он низложит врагов наших».
2: Стужающий нам.
1: Когда-то в юности у меня была тетрадь. Я выписывал стихи, которые мне понравились и которые я выучил наизусть. Тетрадь эта была обычная, ее невозможно было форматировать постоянно под вкус и настроение, как сегодня, например, люди форматируют подобные списки избранных стихов или чего угодно еще. Прекрасно помню, как через год-другой я мог с удивлением посмотреть на стихотворение и подумать: чем же оно мне так понравилось? Вот же, по соседству, гораздо лучше, глубже, интереснее. Приходилось дописывать и новое, а старое пропускать. Иногда до тех пор, пока не приглянется снова. Когда я впервые открыл псалтирь, мне захотелось поступить с этой книгой подобным образом. Выбрать понравившееся, а про все, что не приглянулось, даже не думать. Но если воспринимать тексты не эмоционально, а вдумчиво, и доверять каждому из них, как выражению глубокого религиозного опыта, в каждом можно найти что-нибудь ценное. Например, 59-й псалом, который мы сейчас услышали, на первый взгляд кажется какой-то совершенно чужой нам историей. Ни войны, которые ведет Давид, нам толком неизвестны, ни про упомянутые народы большинство из нас ничего не знает. Однако опыт, в котором мы чувствуем, что потрясены все основания нашей жизни, есть у многих. Например, у людей умирают супруги, болеют дети, разрушается традиционный сложившийся уклад, и они вообще не чувствуют в себе сил дальше жить. Давид – царь и воин. Причины боли, которую он переживает, в другом. Но ощущение разбитой жизни, потрясенной и поврежденной, наполняет его сердце. Что же при этом он думает о Боге? Как ощущает?

0: Так и бывает, когда, переживая испытания, в глубине отчаяния люди находят Бога. Они встречают Его не как того, кто просто есть, как нечто теоретическое. В такие моменты они удивительным образом переживают Его присутствие, как любовь. Именно там, где человек обычно уже не видит помощи от людей, на помощь ему приходит Господь.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Литвинцеву из Пензенской области 10 лет. У мальчика мышечная дистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание, которое ведет к атрофированию мышц, в том числе обеспечивающих работу сердца и легких. Артему поставили диагноз не сразу. В первые годы жизни мальчик отставал в росте. Затем у ребенка появились боли в икроножных мышцах. Он с трудом мог передвигаться по лестнице. И только после генетической экспертизы медики подтвердили заболевание. Препарат, который останавливает течение болезни, Артем получить не успел. В России его выписывают по квоте детям до 8 лет. Но есть возможность приобрести лекарство за границей. А пока мальчик получает лечение, которое замедляет течение болезни. Купить один из самых дорогостоящих препаратов в мире семья Литвинцевых не может. Папа Артема работает водителем. Мама Юлия уволилась с работы, чтобы быть рядом с сыном. Живет семья в селе. Частный дом – единственный вариант, который удобен для Артема, чтобы безопасно передвигаться и играть во дворе. Поддерживает семью Артема фонд «Святое дело». Он открыл сбор на приобретение лекарства для мальчика. Подарить ребенку шанс остановить болезнь можно на сайте фонда «Святое дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отправились мы с Игорем сегодня в Иосифо-Волоцкий монастырь, такой знаменитый, московский, подмосковный, вернее, простите, подмосковный. Это важное уточнение, монастырь. Чтобы сюда попасть, мы доехали до Волоколамска на электричке. Напомним, что в Волоколамске электричка не совсем в городе останавливается. Ну, добрались мы до города и оттуда на 31-м автобусе доехали почти до монастыря, до станции, до остановки Валуйки, и оттуда чуть-чуть совсем прошли пешком до обители.
2: Да, и этот способ путешествия дал нам возможность увидеть гораздо больше, чем тем, кто на машине или на автобусе сейчас подъезжает прямо к Святым Вратам обители, где их встречает памятник преподобному Иосифу Волоцкому, вся инфраструктура. Но на самом деле вот очень важно посмотреть на монастырь, как мне кажется, со стороны прудов, потому что еще в далеком XVI веке была запруда. Небольшая речушка превратилась в пруды, которые наполняли водой своей жернова монастырской мельницы, и одновременно эти пруды были зарыблены еще, ну, практически при жизни самого преподобного основателя этой обители. Один пруд, самый большой, называется Иосифов пруд, а тот, который дальше, называется Германов пруд. И вот очень важно для нас сейчас с вами через водную гладь этого очень красивого пруда, теперь это Теряевские пруды, так и называется место, как и само это поселение на карте обозначено, Теряево, посмотреть на монастырь. Очень красивая панорама, красивые стены, башни, в центре виден силуэт собора, и, в общем, вот это хрестоматийный образ монастыря, который растиражирован на обложках путеводителей, календарей, и который вполне заслуживает такого внимания. На самом деле, вот по мере приближения, мы с вами еще, да, вот сейчас лишь говорили, что ведь этот ансамбль крепостных стен, которые мы с вами сейчас видим, это один из последних таких памятников архитектуры Московской Руси.
1: Да, да, да.
2: Потому правда. Что, вот удивительно, но несмотря на древность самого монастыря, он сложился уже на последнем этапе древней истории этой обители, то есть в конце XVII века, и очень красивые стены, очень интересно сделаны, потому что здесь работы шли до 1688 года, и необычно здесь то, что эти, в общем-то, крепостные сооружения, это ведь защита, это оборонительные сооружения, но они необычайно декорированы. И кроме того, есть еще одна деталь, которую отмечают специалисты, у большинства такого рода монастырских крепостей в Древней Руси шатры были деревянными, то есть вот они по форме действительно были такими же конусообразными, но они были просто защитным тесом покрыты, а внутри каменного шатра под ними не было. А здесь как раз несколько башен уже в самом конце 17 века имели каменные шатры, остальные получили позднее. Но, конечно, если эта деталь была скрыта от глаз посетителей, паломников древности, то то, что бросалось в глаза, так же, как и нам с вами по мере приближения, это богатейшие изразцовые вставки. То есть ограда, конечно, конечно, воспринималось уже не только как фортификация, но и как украшение обители. Хотя, надо сказать, этому монастырю довелось видеть под своими стенами неприятелей, прежде всего в годы смуты. И вот та древняя ограда, а монастырь уже в XVI веке имел каменные стены, она была очень серьезно разрушена во время этих приступов. Осады, а может быть, и где-то какие-то ошибки в строительстве привели к тому, что к середине 17 века старая стена, она распалась. И вот поэтому возникла необходимость создать то, что мы видим с вами сейчас. Ну и логичным образом заканчивает эту стену надвратный храм Петра и Павла, к которому с вами мы сейчас вышли. Он уже в самом конце 17 века строится. И очень нарядный, с рядами кокошников, пятиглавием традиционным. И то, что здесь обращает на себя внимание, что вот эта двухпролетная структура ворот, то есть большие ворота въездные или входные для крестных ходов, и малые, обыденные, через которые постоянно входили в обитель люди, вот те, с которыми мы с вами сейчас поравнялись, и все украшено изразцами. Вот это невероятно. Ведь на самом деле такие изразцовые убранства для монастырей даже в богатом 17 веке дело не рядовое. Да, патриарх Никон мог себе это позволить, могли позволить несколько храмов, которые находились непосредственно вблизи от государева двора, а вообще-то вот то, что мы с вами видим в Иосифовском монастыре, это уникально и по сохранности, и по количеству, потому что это, конечно, вот та самая мастерская, как считают реставраторы, Степана Полубеса, которая работала в Москве ценных дел и поставляла свои материалы для самых главных строек середины конца 17 века, она обеспечила и этот монастырь вот этим необыкновенно красивым ценинным узорочьем. И не только здесь, на входе, но мы с вами потом увидим знаменитое павлинье око, которое будет украшать фризом главный Успенский собор монастыря. В общем, много красоты.
1: Наверное, стоит пояснить, что такое павлинье око.
2: Павлинье око – это особый рисунок, особый узор, который был сделан на вот этих изразцах, изготовленных в Москве, сюда уже в готовом виде привезенных, вставленных в кирпичную кладку Успенского собора. Я, вы знаете, сейчас какой мыслью столкнулся, Алексей. Мы с вами заходим в монастырь, где почти вся архитектура, она для нас, конечно, очень древняя. Да, это вот конец 17 века. Но ведь для самой темы, с которой мы неизбежно здесь с вами сейчас будем сталкиваться, с историей жизни преподобного Иосифа Волоцкого, это все уже довольно позднее наслоение. Я всегда, когда приезжаю в эту обитель, я думаю, а где я могу здесь найти вот что-то, что через свои архитектурные формы передаст мне атмосферу жизни и подвига первых насельников этого монастыря. Ведь это было удивительное время, сам преподобный
1: Иосиф. Вы это в архитектуре ищете?
2: Я это в архитектуре хочу найти, да. Но это как, знаете, это как бы такая задача. Не знаю, она осуществима здесь или нет.
1: Я вот могу за себя сказать. И про Иосиф Волоцкий монастырь, и про некоторые другие, не только подмосковные монастыри. Я для этого ищу, но это самый прямой простой путь, самое старое строение. Если что-то осталось, от хотя бы чего-то, что
2: это логично,
1: через поколение
2: это логично,
1: от основания обители дошло, ну, вот тут трапезная, начало 16 века.
2: Да, вот мы как раз к ней с вами сейчас подходим, и вы знаете, тут как раз мы недолго остановимся. Я напомню, что сам преподобный Иосиф, а, кстати, он уроженец этих мест, поскольку его родители были боярами Волоцкого князя, и он, как их сын, сын, вполне мог продолжить двигаться по служебной лестнице, но принял постриг в обители преподобного Пафнутия Боровского и там многие годы подвязался. Однако, когда после смерти преподобного игумена Пафнутия он захотел навязать братьям Боровского монастыря свой порядок жизни, его фактически изгнали. Он ушел в такое добровольное изгнание, столкнувшись с неповиновением братья, и многие годы странствовал, изучал жизнь в других монастырях, и в Боровский монастырь он фактически уже не вернулся, а вот как раз Володский князь предложил ему в этой местности найти место для будущего монастыря, и, как утверждает житие преподобного, особым знаменем, молнией, ударившей с неба на землю, повалившую лес, было указано то место, где мы с вами сейчас находимся. И преподобный с нуля начал сделать здесь монастырь совершенно особым уставом. То есть он, конечно, продолжал традиции преподобного Сергия Радонежского когда-то, когда еще была сохранена роспись стен под храмом Петра и Павла над Вратным, то одной из фигур там встречавших паломников был образ преподобного Сергия. Это очень важная преемственность. Преподобный Иосиф понимал, что он представитель школы преподобного Сергия, что он идет по пути развития общежительного монашества. И с одной стороны, он действительно сделал общежительный монастырь, то есть там, где все было общим, общее имущество, а значит, общая трапеза и все общее, включая послушание. С другой стороны, он говорил, что монастырь должен был таким, чтобы благородным людям можно было постричься. А если не будет такого монастыря, говорил Иосиф, то откуда же брать людей для архиерейского подвига? И действительно, ведь тот монастырь, где мы находимся с вами, это место, откуда вышли десятки архипастырей русской земли. И вот это трапезное, то место, где они на самом деле воспринимали общую судьбу, общую жизнь, общую молитву, потому что, наверное, главным таким символом этой традиции является именно трапезная. То есть храм как место общей молитвы, но и в особенно-жительных монастырях тоже храмы были общие. А вот в общежительном монастыре, именно вот здесь, в этом Богоявленском храме, который первоначально в своем виде был построен еще к 1510 году, ну, то есть практически вот сразу после кончины преподобного, здесь именно вся братья объединялась во время уставной трапезы. И позднее все было несколько перестроено, это превратилось в храмовое пространство, но изначально это действительно рабочая такая трапезная, в которой кушение пищи шло по строгому регламенту, установленному самим преподобным Иосифом. Это место, где люди закаляли свой характер в аскетических подвигах, это место, где они объединялись в молитве, и вот этот строгий дух преподобного Иосифа в этом месте чувствовал, чувствуется как нигде в других местах. В других местах, я бы сказал, такое цветение акафиста. Все остальное вокруг нас – это прославление подвига преподобного уже в таком стиле второй половины конца XVII века. Но сам дух вот этой строго аскетичной, я бы сказал, где-то даже героической эпохи, он чувствуется скорее здесь. Внутри трапезной очень советую с экскурсием, которую предлагает монастырская паломническая служба, туда, внутрь трапезной Богоявленского храма попасть, увидеть эти древние своды, хоть и несколько перестроенные, но сохранившиеся в основном вот эту какую-то особую атмосферу. Ну и, конечно, Успенский собор, там тоже есть место уникальное, это тот самый подклет, тот нижний храм, где, собственно говоря, и находились под спудом мощи самого основателя монастыря, преподобного Иосифа и его ближайших сподвижников, учеников, и там вот, они были обретены в 2001 году, сами эти мощи, но вот сама атмосфера этого нижнего храма, храма-усыпальницы, сохранившего, видимо, какие-то фрагменты и древнего белокаменного собора, который был построен еще в начале XVI века, тоже место очень такое атмосферное, где дух старины чувствуется. Верхний храм по-своему красив, эти большие окна, очень много декоративных элементов, красивый иконостас, а снаружи, уже мной отмеченный не раз, изразцы. Все это красиво, и все это вместе такой необыкновенный, содержащий очень много пластов и историй ансамбля Иосифоволжского монастыря.
1: Мне жалко, я впервые увидел Иосифоволжский монастырь на фотографии в путеводителе по Московской области, по Подмосковью, так назывался, который у меня был, где-то он и сейчас лежит. Он был издан в 50-е годы. И, видимо, там была фотография старая, довоенная, с колокольней. И вот с тех пор я был маленький, и у меня вот дома была эта книга. Я ее бесконечно изучал, всегда хотел побывать в Иосифоволжском монастыре. И мне очень хотелось, чтобы колокольню воссоздали, но пока до этого дело так и не дошло.
2: Уникальная была колокольня, более 70 метров высотой, с ее вершины, как утверждали, во всяком случае, современники, были видны окраины Москвы. Вот вы, когда вы приедете в монастырь этот, вы увидите, что собор Успенский, он имеет 140, примерно 4 метра. Но представьте себе, что рядом стояла еще 70-метровая колокольня. Это был уникальный по красоте ансамбль.
1: Есть фотографии, можно действительно в этом убедиться, но уж вряд ли окраина Москвы.
2: Я просто хотел бы верить, что эту колокольню восстановят. Это, на мой взгляд, просто необыкновенно важно для преемственности исторической и архитектурной истории. Я очень хотел бы отметить еще, что архитект-реставратор Любовь Алексеевна Белова, которая многие годы занималась таким тщательным возрождением, восстановлением этого архитектурного ансамбля, она, слава богу, жива и приняла недавно монашеский постриг в Алексеевском женском монастыре. Вот такой тоже удивительный путь, как человек, который занимался камнем, пришел на ту же стезю, которую проповедовал когда-то преподобный Иосифоволжский. И еще очень важно мне отметить, что 11 марта 1938 года на Бутовском полигоне расстрелян игумен Нил Тетюкин, один из последних, можно сказать, руководителей этой монашеской общины, один из ее ярких представителей. Он теперь преподобный ученик и еще один святой Иосифоволжской обители.
1: Спасибо большое. С Игорем Горькавым мы побывали в Иосифоволжском монастыре. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Глава третья. Исцеление. Весна выдалась ранней. В середине марта солнце припекло так, что за неделю пышные белые сугробы осели, огрузли, превратившись в рыхлые оспой битые горбы, из-под которых струились талые воды. По дорогам уже ездили на телегах, там снег сошел быстрее. По колеям текли бурные говорливые ручьи. Ребятня, уставшая за зиму от шуб и валенок, высыпала на улицу налегке. Серебристый смех и восторженные крики летели в лазурное небо, сливаясь с пронзительными песнями оживившихся пташек. Любимое развлечение для мальчишек – это, конечно же, пускание самодельных корабликов по ручьям. В легких пальтишках нараспашку, азартно меся жирную грязь сапогами, они бегали вдоль дороги вслед за своими корабликами из сосновой коры или из обычной щепы.
2: «Мой самый быстрый! Гляди, гляди! Он вперед вырвался!»
3: «Не хвались! Мой сейчас твоего догонит!»
2: «Что? Видишь? Ура! Догнал!»
3: «А ты не подталкивай его! Это нечестно!»
2: «А я и не подталкиваю! Просто он застрял! Надо же ему помочь!»
1: На что Проша Машнин не любитель шумных игр, но и он выбежал из дому и влился в веселую затею. Ох, как весело скачут по волнам самодельные суденышки, сталкиваются, ныряют под корку льда и снова выныривают, чтобы продолжить свой стремительный путь.
3: «Прошка, а где твой кораблик?» – спрашивает соседский мальчишка Колька.
2: «У меня нет».
3: «На, у меня запасной есть».
1: Проша застенчиво благодарит мальчика и бережно опускает щепочку в бурные воды ручья.
2: «Ух ты, полетел!»
1: Проша бросается вслед за корабликом. И грязь не грязь, и вода не помеха. Вон как быстро. Ах, водоворот попал. Кружится на месте.
3: Все уже вон где, а тут такая досада.
2: Нет, снова попал на стремнину и вперед.
1: А теперь под лед утащило. Неужели застрял?
2: Ура, выскочил!
1: И так волнуется отрок, будто на том кораблике судьба его находится. Если пройдет суденышко все водовороты и препятствия, значит и в жизни так будет. Радостный смех Проши вливается в торжествующую симфонию весны. Перед оврагом мальчишки перехватывают свои кораблики, чтобы те не сгинули в потоках мутной воды, которая копится в пенном грязном котловане. И снова все несутся в начало улицы, чтобы повторить восторг увлекательной игры. Ох, как легко дышится весной! От запаха свежего сырого ветра, от яркого сияния солнца и лазоревой красы небес кружатся головы, делая всех, даже взрослых, немного сумасшедшими. Проша на обратном пути отстал от сверстников. Тяжело бежать по раскисшей грязи в тяжелых сапогах. А не лучше ли поверху снежного бугра? Наст плотный, должен выдержать. И впрямь легче. Вот-вот догонит товарищей запыхавшийся мальчик. И вдруг, бултых, нога провалилась в снежную кашу. А там, внизу, ледяная вода, которая сразу же залила сапог. «Ой, мамка ругаться будет! Что делать-то? Домой идти? Так больше гулять не выпустит. А на улице так хорошо! Не то, что в темной душной избе или в пыльной серой лавке. Нет, еще немного можно побегать». И снова продолжаются азартные догонялки с летящими по волнам корабликами. Домой идти все равно приходится. Мать вышла на улицу и кричит:
3: «Проша, пора обедать!»
4: «Сейчас, мам!
3: Не задерживайся! Я уже на стол накрыла!»
1: Проша бредет домой, то и дело оглядываясь на веселую ватагу, скачущую вдоль ручья.
2: «Батюшки, да ты промок совсем!» – всплеснула руками Агафья Фотиевна. «Ну-ка быстро переодеваться, ведь простудишься, постреленок. Тебе уже 10 лет, а ты о здоровье своем не печешься. Если расхвораешься, не видать тебе больше догонялок. Ребятишки на улице будут веселиться, а ты в постели лежать станешь». Так оно и произошло. Уже к вечеру Прохор занемог.
3: «Ты что, Проша, лег? Пойдем к молитве, ужинать пора», — позвала сына Агафья.
2: «Мам, голова что-то болит», — потрогала Агафья. «Ба, сын-то в горячке! Скорее уксусом натирать, чтобы сбить жар! Питья горяченького с малинкой навела, меду ложечку скормила. Выздоравливай, сынок!» Но на другой день еще хуже стало мальцу. Мечется, бредит, все про гиенну огненную вспоминает. Лекаря пришлось звать, да и он не помог. Надолго затянулась болезнь Прошенькина. Извелась вся Агафья, чем только не лечила, каких только молитв у иконы Царицы Небесной не произносила, не поправляется кровиночка. А тут еще и дела в лавке, и строительство храма, и хозяйство. День-деньской у кроватки не просидишь. Да и Прошенька поначалу все просил: «Посиди, маменька, рядом, расскажи сказочку», а потом и это перестал говорить. Лежит целыми днями пластом, в потолок смотрит, и непонятно, видит ли что, или уже совсем в небеса душа-то наладилась. Почернела от горя Агафья, бледный да худющий стал сыненька. Видать, скоро совсем Господь к себе приберет. Поднимешь тельце, а оно почти невесомое. Господи, за что же это наказание? За какие грехи-то? Только чудо могло помочь, и оно явилось. На 9-ю пятницу после Пасхи из Знаменского монастыря в Коренную пустынь шел крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы, той самой, о чудесном спасении которой рассказывал Проша Николка Блаженный. Из-за ремонта и затяжных дождей главная улица совсем непроходимой стала. Свернули богомольцы к большому переулку. По травке-то малохоженые улицы, чище пробираться. Совсем рядом оказался крестный ход с домом Мошниных. Вдруг поднялся ветер, закружило, деревья тревожно зашумели. Богомольцы остановились, пережидая вихрь. Но тут ливанул дождь. «Икону! Икону прикройте!» — крикнул кто-то. Мещане Федот и Пахом, несшие икону Богоматери, поспешили к ближайшему дому. К счастью, ворота оказались незапертыми. Во дворе их встретила хозяйка, которая собирала развешанное на веревках белье. Это была Агафья Мошнина. «Давайте в дом, мужики, намокнет икона-то. Идите, там открыто». Мужики вошли в просторные сени. Часть народа последовала за ними, другие, постеснявшись, укрылись от дождя в дровянике, в сарае да под деревьями. «В избу несите!» — поспешно открывая дверь, приказала Агафья. Федот и Пахом зашли в избу, поставили икону Божьей Матери на лавку, перекрестились на образа в красном углу избы.
4: «Что, мальчонка-то, ай, прихворнул?» — спросил густым басом Пахом, указав на Прохора, лежащего на кровати.
2: «Совсем занемог, сыночка», — скорбно подтвердила Агафья. «Уж чем я его не лечила, ничто не помогает. Чахнет и чахнет. Боюсь, как бы плохого не случилось». Прохор сквозь дремоту и слабость глядел на нежданных гостей, не понимая, кто такие, откуда и зачем. В груди трепетало от слабости. Обильный пот, липкий и холодный, превращал земное существование в муку. Даже днем его преследовал ночной кошмар. Яркая спираль крутилась перед глазами, затягивая в бездонную яму. Силясь удержаться на краю этого круговорота, он пытался отчаянно крикнуть, но только легкий стон слетал с бескровных губ.
4: «А давай его к иконе Богородицы приложим», — предложил Федот. «Она заступница, чай пожалеет дитя малое, изгонит недуг из отрока».
2: «И то правда. «Что же это я сама-то не додумалась?» — всплеснула руками Агафья. «Ведь не зря, поди, Господь вас ко мне направил».
1: Агафья осторожно подняла легкое тельце сына, поднесла к иконе Матери Божией и поставила Прохора на ноги.
2: «Постой, Прошенька, встань на ножки».
1: Но колени отрока подгибались, и голова заваливалась на бок. Сил у Прохора не было совсем.
4: «Ишь ты, ослабел», — прогудел Пахом. «Давай, Федот, бери икону-то, поможем».
1: Взяв икону на руки, мужики поднесли ее к Прохору. Тот бессильно ткнулся губами в одну из разведенных в стороны ладоней Богородицы.
2: «Помози и спаси молитвами своими», — прошептала Агафья.
4: «Поможет, Царица Небесная», — сказал Пахом. «Дай срок, поправится твой сынок, не печалься. Ты, главное, верь и молись».
2: «Спасибо вам, люди добрые», — сказала Агафья и положила сына на кровать.
1: Сквозь серую безжизненную маску ребенка вдруг проступил свет, словно бледных щек его коснулся солнечный лучик.
4: «Вроде как улыбнулся малец-то», — сказал Федот.
1: И действительно, светлая и нежная улыбка проступала все явственнее. Прохор глубоко вздохнул, как будто всхлипнул, и тут же заснул. И огненная спираль больше не кружила его, а видел он большой зеленый луг, по которому бегали какие-то мальчишки с белыми облачками за спиной, а между ними ходила, нет, плавала понад травой высокая красивая женщина, от которой во все стороны исходили белые-белые лучи. Она улыбалась и махала приветливо рукою. Тепло разлилось по телу мальчика. Первый раз за многие месяцы он заснул тихо и спокойно. Через неделю Проша уже сидел на любимой скамеечке с дедом Николкой и вел тихую беседу.
5: «А я думал, Господь-то тебя к себе позвал. Ан, видать, ты еще для земных дел нужен.
2: Меня Богородица спасла».
5: «Да ну! Неужто Матерь Божия привиделась?»
2: «Да, она ласковая и добрая. И еще от нее свет яркий во все стороны исходил. Она мне улыбалась и рукой махала».
5: «Я же говорил, она тебя по жизни не оставит, Прошенька. Коль раз помогла, и далее так будет».
1: Окреп Прохор и опять зачастил в Ильинскую церковь к диакону Петру. Тот с великой радостью встретил смышленого и тихого ученика. Почитали они вместе молитвы во благодарение Богородице за чудесное спасение. Батюшка же помог исправиться с горем, постигшим в этом году Прохора. Умерла любимая бабушка Федосья. Не стало больше сказок в жизни отрока. Тяжело он переживал смерть близких людей. И отец ему виделся часто. Вспоминались его твердые, но гладкие, словно отлитые из меди ладони, которые изредка касались сыновних щечек. Вспоминался густой, сочный голос отца, когда он садился за стол и давал знать, что пора обедать. Помнилось, как сам с наемными работниками, закатав штаны, мял в топанце огромными ножищами глину для горшков, как учил мастерить из дерева зверушек. Все это хранилось в памяти и с годами не затихало. А теперь вот и бабушка. В его душе жил теплый запах ее тела, прикосновение нежных рук, спокойный, ласковый, чуть надтреснутый голосок. Жизнь учила Прошу страданиям.
4: А куда же без них? Земные юдоли не нами определены, не нам от них и отрекаться.
1: С каждым годом крепла любовь к книгам. Его уже интересовали не только житийные истории, но и науки различные. Что как в мире устроено? Почему это так, а это по-другому? Почему ночью темно, а днем светло? Почему зимой холодно, а летом тепло? Сколько звезд на небе? Почему из лопуха лопух родится, а из одуванчика одуванчик? Что там за лесами дальними?
4: Что за страны? Что за люди? Все интересно пытливому уму мальчика. Отец Петр, видя у отрока жадность до чтения, стал приносить и домашние книги, которых в церковной библиотеке не было. Начитается Прохор историй разных, и живут они в его душе самостоятельной жизнью. Иногда даже он сам разобрать не может, что в его судьбе было, а что из книг пришло. Огромный мир, населенный сотнями ярких личностей, полный удивительных событий, поселился в крохотном сердце маленького курянина. Тесно им в душе, они наружу просятся. Для него и непонятно вовсе, есть, оказывается, на свете люди, которые не знают и десятой доли того, что знает он. С огромной радостью делится мальчик своим знанием со всеми, и со старшим братом, и с сестрой, и с маменькой, и с приятелями, которые вместе с ним при Ильинской церкви обучаются. Сядут кружком друзья его и слушают, раскрыв рты, о деяниях первых христиан, которые веру свою свято берегли в самых суровых условиях. И даже смерть не могла поколебать их в вере. «Прош, а я тоже пробовал читать жития святых, но мне это показалось скучным», — говорит ему Гриша Дружинин, плотный мальчуган с черным, как смоль, волосом и карими глазами. «В книжке не так интересно. Ты гораздо краше все излагаешь. У тебя все святые будто и сегодня живы». «Да, конечно. Я всегда с ними даже разговариваю и советы у них спрашиваю». «Хм, у мертвых-то?» «Я же говорю, живые они. Это тела их умерли, а души их рядом живут и с нами беседу ведут». «Никто со мной никаких бесед не ведет», — не соглашается двоюродный брат Григория, Ваня Дружинин. «А ты почитай самых жития, пожалей их, да и позавидуй им». «Хм, а чему завидовать-то?» «Тому, что они сильны духом своим. Многие из них мученическую смерть за Бога приняли». «Хм, нашел чему завидовать. Их же замучили, им ведь больно было. А если не позавидуешь, они, конечно, с тобой разговаривать не будут». «Чудной ты какой-то, Прошка». Не понимают сверстники Прохора, но с удовольствием слушают его рассказы. Глава 4. Дела земные. В июле 1771 года Прохору исполнилось 17 лет. Он вырос в стройного, красивого юношу с небесными глазами и нежными чертами лица. Его скромность и почтительность, временами даже робость и в то же время твердость характера, живой пытливый ум и начитанность привлекали окружающих. Многие говаривали Агафье Фотиевне: «Хорош у тебя, сынок-то, уродился. Красавец, умница, далеко пойдет. Славный из него купец выйдет». Радовалась Агафья добрым словам, но и понимала, что не все так просто с ее сыном. Нет у него стремления к купеческому делу. Вот старший Алеша, тот хваткий да тароватый, весь в отца. А Проша не с душой торговлей занимается. Надо сделает, а сам никакого интереса не проявляет. Все книги да молитвы. Чуть что, в церковь уходит, и там все свободное время проводит. Сначала в Ильинскую церковь бегал, где грамоте учился. Прикипел он душой к отцу Петру, но в последнее время чаще в Сергиевский храм стал ходить. Обед свой мышнины выполнили, каменные работы на строительстве церкви закончены. Нижний Сергиевский храм уже освящен, служба давно идет. Теперь на верхнем отделочные работы ведутся. Прохор помогает, чем может, столярным мастерством сравнительно легко овладел. Иконостас помогает собирать да ставить, что ростовский мастер со своей Изотов делал. Да так Прохор резьбой по дереву загорелся, что и сам из досочек ангелочков приучился вырезать. Храм-то, конечно, хорошее дело, но ведь всему свое время. В жизни шустрым да твердым быть надо, иначе не видать ни богатства, ни почета». Нет, другой совсем Проша. Ох, другой, что-то его ждет.
5: Женить бы его, что ли, пораньше. Может, и образумится.
3: Вон Алексей только что оженился, а глянь, какой хозяин стал. И в лавке один управляется. Наемные работники его во всем слушаются. Дочку Прасковью тоже замуж отдали. Ушла она теперь из семьи. Отрезанный ломоть. А Прохор вот дома, да вроде и нет его рядом-то. Не такой он, как все. Парни его годов невест себе ищут, за дело отцовское берутся. А у него все книжки на уме да молитвы. Намекнул бы только, вмиг бы невесту сыскали. Вон у купца Первышева дочка Фатинка на выданье. Красавица писаная, образованная. Говорят, учителя домашние всякому баловству обучают. На музыке играть, барские танцы плясать. Да и вхож ведь Прошенька в дом Первышева. И дружат они вроде с Фатинкой. Может, и сладятся? Хотя, конечно, не совсем они ровня. Купец Первышев в первой гильдии, а Мышнины все в третьей. Так ведь, может, по старой дружбе с Сидором-то и Первышев согласится на родство. Вот бы поднялись тогда Мышнины. Да что зря мечтать. Не бывать тому, чтобы Первышевы из низшего сословия жениха взяли в семью. Прохор был в гостях у Фатини Первышевой. Дом у купца первой гильдии двухэтажный, каменный. Внутри убранство пышное, барское. Ковры везде заморские, кресла с резными спинками и ножками. Бархат да атлас, шелка да фарфор, серебро да картины. Красота! На первом этаже музыкальный инструмент стоит, на котором Фоте мелодии всякие играет. Да не церковные псалмы, а светские вальсы да мазурки. Специальный учитель на то у нее имеется. Француз месье Жюль. Он живет в доме дворян Якушкиных, а купец Первышев Якушкиным не раз добрые услуги оказывал. Потому и отпускают иногда учителя французского на уроки купеческой дочери Фатинье. За особую плату, конечно. Француз Фатинью и танцы мучит, и политессу. И наряды критически оценивает. Заставляет портних курских на французский покрой платье шить. Ох и красивая Фатинка, глаз не отвесть. А уж разодета, сразу глазом и не охватишь всех оборочек, рюшечек и украшений. А на белоснежной шее перекатываются при каждом шаге несколько ниток жемчугов. Робкий Прохор и не посмел бы подступиться к такой-то красавице. Да благо отец ее, Карп Ефремыч, по старой дружбе с покойным отцом Прохора, Сидором Ивановичем, привечает паренька. Причина для посещений дома Первышевых имеется важная. Хозяин допускает любознательного юношу до своей библиотеки. А книг у него в доме много. Да не только житийных, коих и в церкви, и в доме Мышниных можно найти, а и светских. Вся жизнь целой планеты как на ладони. Там и география, и история, и математика, и астрономия. Одного Михаила Ломоносова сколько трудов сразу и не прочтешь. Но Проша упорный, читает все подряд, что понятно и непонятно. И всему в голове место находится. Жизненный порядок и представления о мире окружающем в стройную систему складываются. Знает он и про страны заморские, где звери диковинные живут и растения невиданные произрастают. Знает он и про моря бескрайние, про горы неприступные, про обычаи чужеземные и про светила небесные. Восхищается Прохор миропорядком. Как все чудно да велико устроено Господом Богом в мире подлунном. Интересно бывать в доме Первышевых. И не только книги удивляют и поражают воображение Прохора, но и домочадцы. Все образованные да обходительные. А уж младшая дочка Фатинья, та и вовсе чудо. Любит с ней беседовать Прохор. Хотя странная какая-то Фатинка. Чужая, не свойская. Боязно с ней общаться. А вдруг она все книги, что в библиотеке отцовой имеются, уже прочитала и все поняла, а ты и половины прочитанного осознать не можешь. Стыдно бестолочем-то показаться. Фатинка,
6: А ты читала у Михаила Ломоносова книжку о корпускулах? Я вот не совсем понял.
3: Еще о химических растворах вопросы есть. И об электрических силах. Проша, сколько раз я тебе говорила, я не Фатинка, а мадемуазель Фоти. Так меня месье Жюль зовет. А Фатинка – это почти мужское имя. У тебя же мать Агафья Фотиевна?
6: Да.
3: Значит, Фотий – мужское имя.
6: Но ведь и женское имя имеется. Фатинья.
3: А мне не нравится. Если не будешь называть меня мадемуазель Фоти, прогоню.
6: Прости, мадемуазель Фоти.
3: Фоти. Ну вот и хорошо. А Михайлу твоего я не люблю. Занудство какое-то пишет. То ли дело пьесы господина Мольера или английского сочинителя Шекспира. Я, когда читала «Ромео и Джульетту», плакала навзрыд. Такая любовь. Читаешь, и будто сама во всем участвуешь. А Ломоносова пусть мужики читают. Он пишет и сам мужик.
6: Может, и мужик, но очень умный. У него в книгах обо всем описано. О тяжести, о цвете, о теплоте, об огне, о запахе. Господь его великим умом наградил. Даже завидно.
3: И нечему завидовать. Подумаешь, про запахи написал. Я и без него знаю, какой запах лучше. Вот мне папенька на Медне заморские духи подарил. Такой чудный запах. Не то что наши, сиреневые или ландышевые. Там такой аромат удивительный, что голова кружится. В Европе умеют делать красоту и изящество, не чета нашей грязной России.
6: А тебе что, Россия не нравится?
3: Не нравится. Здесь все кожами провоняло, луком и навозом. Грязь повсюду и грубость. Фи!
6: А душа просит утонченности.
3: Так ты хочешь во Францию уехать?
6: Хочу.
3: Только папенька ни за что не разрешит. Грозится месье Жюль больше в дом не пускать, когда я про Францию много говорить начинаю. А как я без месье Жюля жить буду, я не представляю. Он для меня такой мир открыл. Я будто над землей поднялась и в облаках летаю, как ласточка.
4: А ежели тебя папенька не пустит во Францию, как же ты в России будешь жить, коли ты ее не любишь?
3: Я как представлю, что мне всю жизнь среди грубости, хамства и грязи пребывать, сразу плакать начинаю.
4: Да чем же тебе Россия-то не по нраву? Взгляни-ка, вокруг красота какая! Ширь голубая, леса великие, луга зеленые с травами шелковыми. За всю жизнь не налюбуешься и не напьешься этой красотой.
3: Фи, травы да небо, эко невидаль, они везде одинаковые. А люди какие! Ты вон на крестьян крепостных посмотри. Чистые звери. Грязные, немытые. Чешутся, как псы подзаборные. Двух слов связать не могут. Мычат только, как коровы недоенные. Если только не о еде, да о выгоде речь идет. Тут уж они глотку начинают драть. Не перекричишь. А все почему?
4: Почему?
3: Потому как рабы они. В Европе уже давно крепостного права нет. Там люди все культурные да обходительные.
4: Чай культурные-то только богатые, а бедные они везде одинаковые.
3: Ну не скажи, во Франции и бедняки политесам обучены. Вот возьми месье Жюля.
4: Опять Жюль? Я тебе покажу Жюля.
0: Загремел густым басом Карп Ефремыч, входя в залу.
7: Задурил он тебе голову, доченька. Пора его в шею гнать, а тебя замуж отдавать.
3: Ах, папенька, не хочу я замуж. Да и за кого? За Прошку Мышнина, что ли? Так он малохольный, хоть и красивый.
4: При чем тут Прошка? У меня есть на примете хороший жених. У купца первой гильдии Матвеева старший сын Митрофан в самый возраст вышел. Пора ему семьей обзаводиться.
3: Не хочу за Матвеевых, они все рыжие.
4: А тебя не спрашивают? Пойдешь, как миленькая.
3: Не пойду.
4: Я уже с отцом Митрофана обо всем договорился. А за строптивость свою останешься сегодня без музыкальных занятий и без танцев.
3: Фатинья, заревев голос, кинулась вон из комнаты.
7: Ах ты, стрекоза, избаловал я тебя.
0: в сердцах произнес отец.
1: И, обращаясь к Прохору, сказал: «Ну, как торговля у Агафьи Фотиевны?»
3: «С Божьей помощью, Карп Ефремович, идет торговляшка помаленьку. Еще одну лавку прикупили в старом мескотинном ряду. Там Алеша, брат старший, управляется. А мать по-прежнему в надомной командует».
1: «А сам-то что ж, не помогаешь им?»
3: «Помогаю, Карп Ефремович, как же не помогать?
1: Знаю, чем ты интересуешься. Молитвами да книгами, а торговля тебя тяготит. Ну ладно, книжку-то взял новую?»
3: «Взял, спаси вас Бог, Карп Ефремович».
1: «Ну-ка, что за книга?»
3: «Лукреций? О природе вещей».
1: «Занятная книжица. Хотя нашему купеческому делу совсем и не нужно, но я с большим любопытством ее прочел.
0: Люблю пошире обо всем знать. Вроде и проку никакого, а приятно, что про все на свете судить могу со знанием дела». «Ну, читай, читай. Только ты того, не это».
1: «Что, Карп Ефремович, на Фотьку не заглядывайся.
0: Не твоего полету птица будет».
1: «Понял?
0: А то гляди, не посмотрю, что мы с твоим папашей в приятеля ходили».
1: «Да вы что, Карп Ефремович, я ведь ничего».
0: «Знаю я вас, молодых. Фотька девка яркая, а и ты статью-то и лицом хорош. Ладно, ладно, не красней, чай не девица. Иди себе, прочитаешь, за новой книжкой приходи». Прохор с горящим от стыда лицом выскочил из дома Первышевых и заспешил в лавку. Отпросился у брата Алексея ненадолго, только чтобы книжки обменять. К Фотинке он испытывал странные чувства. Во-первых, он ее боялся. Страх вызывала глубокая таинственность души, которую он разумом понять не мог. Девушка казалась ему неземным существом, которую обычными бытовыми мерками судить нельзя. Казалось, что в ее прекрасной головке хранится особое знание о мире, которое ему не подвластно. Во-вторых, поблизости с ней он пребывал в постоянном волнении, словно невидимые потоки корпускулов, излучаемые этим неземным существом, обрушивались на его органы чувств, приводя их в обостренное смятение. Тонкий чужой запах духов дразнил обоняние и вызывал головокружение. Слух не только ловил звучавшие из ее уст слова или заразительный серебристый смех, но и хранил в себе их еще долгие часы. Осязание даже при малейшем соприкосновении с рукавом платья вызывало почти болезненную реакцию всего организма. В пальцы, прикоснувшиеся к ее одежде, впивались тысячи тонких иголок. Зрение тоже творило удивительные вещи. Даже если он не смотрел на Фотинку или вообще находился от нее далеко, образ ее легко всплывал перед глазами. Так что смущение от слов купца Первышева было вполне обоснованным. Спеша в лавку, Прохор, еще красный от волнения, перебирал в уме каждое слово, произнесенное недосягаемой красавицей. И только придя в серые привычные стены лавки, юноша немного успокоился.
8: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
0: Постылые торговые будни быстро отвлекли его от жарких мыслей. Работа в лавке отнимала много сил и времени. Хлопотное и напряженное дело требовало полной отдачи. Да к тому же любви и желания. Но прав был Карп Ефремович, тяги-то к торговому делу у Прохора как раз и не было. Стоит он у прилавка, отсыпает крупу в мешочке покупателям, а сам далеко витает мыслями-то. Вместе с Афанасием Никитиным за три моря путешествует. Или совместно с Колумбом на кораблях вдоль американских берегов плывет. Все ему интересно в окружающем мире.

0: ему духом. Матушка на вопрос только улыбнулась, легко и ласково, как одна умеет, да сказала непонятное: «Какой ты у меня лобастый стал!» «Сверстники и того хуже, насмех подняли. Живи до жизни, радуйся. Зачем тебе смысл какой-то искать?
1: Если Господу надо будет, он тебе этот смысл сам и укажет. А ежели сокрыл он от тебя этот смысл, значит, так следует».
0: Мало этого Прохору. Про все сам узнать хочет. И про устройство мира, и про отношения человеческие, и о предназначении души божеской, что ему дана. Ведь во всем какой-то порядок должен быть. Понять бы его, да ему исследовать всю жизнь. В последнее время не с кем по душам поговорить стало Прохору. Отец Петр со службой занят, матушка с братом в делах по уши увязли, товарищи все более житейскими благами душу радуют. Был дед Николка, и тот несколько лет уж как ушел в Киево-Печерскую лавру, да и не вернулся. Тошно Прохору без родственной души на свете жить. Стал он подумывать, чтобы самому в лавру на богомолье сходить. Проходил тут недавно обоз купеческий с юга, направлявшийся в Казань. Кое-что прикупил у них Алексей Машнин. А Прохор с возчиками разговорился. Уж такого они о лавре рассказывали. Душа в груди, как птица в клетке, забилась. Эх, туда бы перелететь в мановение ока, да хоть одним глазком взглянуть на красоту невиданную. Купола на церквях там, говорят, не гладкие, ограненные, золотом горят, храмы белые с колоннами, а уж росписи везде, и в храмах, и на воле по стенам монастырским такие богатые, что часами будешь смотреть и не оторвешься. Да еще пещеры, говорят, там есть, открытые монахами в горе в незапамятные времена. В этих подземных убежищах по первости и жили монахи, и службу справляли. И до сих пор сохранилась в пещерах тех церковь, а в ней службу проводят по особым дням, когда славят память святых Антония да Феодосия, основателей лавры. А еще в кельях подземных лежат мощи православных святых. Даже великого богатыря русского Илии Муромца там святые мощи нетленные хранятся в раке дубовой. Ох, как хочется сходить Прохору в лавру, но нет пока такой возможности». Только через 6 лет, в 1777 году, сбудется мечта Прохора. Соберется он с друзьями своими и отправится в великое паломничество в святые места. А эти 6 лет были непростыми. Это годы духовных исканий молодого курянина. И главным наставником для него стала книга. Еще в детстве, окунувшись в мир великих потрясений, событий и явлений, открывшихся ему при чтении, Прохор растворился в нем всей своей чувствительной, чистой и восторженной душой. Деяния апостолов, великомучеников и святых отцов стали частью его жизни. Его мечты были связаны с желанием хоть на шаг приблизиться к духовным вершинам, которых достигали древние подвижники из толпы благочестия. Благодаря книгам, развитому и острому уму и удивительной памяти, которая хранила в себе все прочитанное, Прохор перерос в духовном отношении всех своих сверстников, да и взрослых земляков. В спорах о жизни не было ему равных. Он обладал сильным даром убеждения – да таким, что даже упертые в своей ограниченности люди вставали в тупик, не находя доводов, чтобы опровергнуть речи вдохновенного юноши. Товарищи помягче, да повпечатлительней, любили Прохора. Он так занятно и выразительно рассказывал им об устройстве мироздания, родной планеты, государства, окружающего мира или о жизни и духовных подвигах святых, что хотелось слушать и слушать». Только после его рассказов трудно было возвращаться к серой и суетной действительности. Картины, нарисованные словом, были так ярки и необычны, что дух захватывало. Потому и тянулись за ним товарищи в храм, где величественные своды, строгие лики святых и торжественные молитвы
1: помогали им сохранять ощущение восторга от жизни

0: сумел вызвать голубоглазый и стройный юноша Прохор Машнин. Но хотя и умен, и начитан был Прохор, но не кичился он своим знанием да силой убеждения. Всегда искал возможность и спросить совета у более опытных людей. Особенно милы ему были беседы с отцом Петром, который в ту пору уже был возведен из дьяконов в сан священника. У отца Петра времени свободного было мало, но когда приходил воспитанник, он во внимании ему не отказывал. «Батюшка, почему в мире столько греха? Слаб человек, потому и грешен. Но разве спасение души для вечной радости не главное в нашем земном существовании? Грех — это разлука с Богом. Кто хочет быть рядом с Богом, должен позаботиться об этом в земной жизни. Если Бог все определяет, разве не Он делает нас праведными и грешными? Господь сотворил человека свободным. Мы вольны грешить и вольны не грешить. Каждый сам себе выбирает дорогу. И по делам его судьба в веке будущем. Одним райские кущи, другим гиенна огненная. Почему же люди не боятся наказания Божьего? Они оправдывают свои грехи житейской необходимостью. Греша они приобретают сиюминутные выгоды. Собственная смерть и суд Божий кажутся им далекими, поэтому они стараются не думать о них. Дела земные занимают их разум и душу. Но разве они не читают святых отцов? Вспомни, как говорится у святого Ефрема Сирина: «Странники и пришельцы мы в этой жизни, но не знаем, когда восхищены будем отсюда». Многие, проснувшись утром, не доживали до вечера. Другие, уснув вечером, не достигали утра. Страшен час смертный, когда душа разлучается с телом. Но об этом часе обычно вспоминают за минуту до него. Сейчас я иду соборовать умирающего купца Баранова. Пойдем, поможешь мне в службе. Вот и посмотришь воочию, как человек готовится предстать перед Всевышним. В доме купца стоял густой, тяжелый запах болезни. Домочадцы скользили по комнатам, словно скорбные тени. Болезнь главы семьи мерзкой липкой паутиной прицепилась к их душам. Близкое присутствие смерти стерло с лиц выразительность и красоту живой мимики. Небольшое оживление, вызванное появлением отца Петра и служки Прохора, выглядело не более чем суетой могильщиков у гроба покойного. Купец Баранов лежал в дальней комнате второго этажа на широкой кровати. Его тело, утонувшее в перине, еле угадывалось под атласным одеялом. Болезнь высушила его. Худое лицо, словно вырезанное из желтой кости. Мраморная лысина блестела от множества зажженных свечей. Густая русая борода казалась чужой на изнуренном лице. И только глаза, требовательные, полные мольбы и надежды, жили на этом черепе, обтянутом пергаментом желтой кожи. «Батюшка, помолись о моем выздоровлении», — хрипло попросил умирающий. Отец Петр, сделав необходимые приготовления, начал читать молитву о выздоровлении раба Божьего Спиридона. Прохор исполнял роль служки, подавал молитвенник, масло, свечи. Купец, следивший за ним воспаленным взором, поманил его пальцем. Прохор нагнулся к больному. «Дай водиться и спить», — попросил тот. Прохор подал кружку воды, помог приподняться, напоил и, поправив подушку, осторожно уложил высохшее тело на перину. Купец дотронулся сухой ладонью до руки юноши.
1: «Спаси тебя, Бог! Мне бы такого сына, а то все девки!»
0: И снова зазвучал глухой, мерный голос священника. По ходу молитвы отец Петр семикратно помазал больного елеем и произнес: «Покайся в грехах,
1: раб Божий. Грешен я, батюшка, тяжки грехи мои. Покаяние может заслужить прощение Господа нашего. Взглянув в сторону домочадцев, купец зло прохрипел: «Пошли вон!» Те быстро скользнули за дверь. Отец Петр повернулся к Прохору: «Проша, ступай за ними».
2: «Не гони его!» — прохрипел умирающий. «Пусть слушает. Мне теперь уже все равно. А ему польза будет. Глядишь, чужие грехи от своих уберегут.
1: Твоя воля».
2: «Грешен я страшно, батюшка. Я боюсь, что за грехи мои ждут адские муки. Можешь ли ты спасти меня?»
1: «Спасает Господь. Облегчи душу свою».
2: «Дочь свою Марию я на страдания обрек. Для умножения капитала отдал замуж за сына купца Медведева. А тот умалишенный, на люди с таким стыдно появляться, в церкви хихикает и всем язык кажет. Не попрекала меня Машенька, да я и сам вижу, что сгубил ее жизнь. Страдаю я, но изменить уже ничего не могу».
1: «Искренне ли твое раскаяние?»
2: «Искренне. Плачу я о загубленной жизни доченьки любимой.
1: Бог простит тебе этот грех. Что еще тебя мучит?»
2: «Неправедно я жил. Обманывал, подлечил, в помощи отказывал. Но ведь без этого купеческого дела нельзя вести. Только тот процветает, кто хитрить да обманывать может».
1: «Так ты каешься или оправдываешь грехи свои?»
2: «Каюсь, но прошу снисхождения.
1: Да простятся тебе грехи твои именем Божиим».
2: «Батюшка, пойми в виду, что я замаливал свои грехи и на церковь много денег давал. Мне зачтется это?»
1: «Зачтется, сын мой. Но я вижу, что-то тебя другое гложет».
2: «Страшный грех на мне, батюшка. Работала у меня в лавке девица, Настей звали, красавица писаная. Так она мне полюбилась, словами не выскажешь. Уж я ее лелеял, ублажал, подарки дорогие дарил. Отдалась она мне, и сладкой моя жизнь стала. Как хмельной ходил, ничего другого не надо было. Даже торговое дело перестало радовать. А тут эти...»
1: Купец показал взором на дверь, за которой скрылись домочадцы.
2: «Такие скандалы стали устраивать, что белый свет потемнел. Родню всю подключили, что ни день послы с пенями идут. И батюшку Иоанна подговорили. Тот тоже нудеть начал. Видеть его больше не могу. Так меня в оборот взяли, что решил я Любаву свою подальше с глаз отправить. Она возьми да и скажи мне, что ребеночка от меня ждет. Что тут делать? Ведь совсем загрызли бы доброхоты. Думал я, думал, да и надумал. Приказал Насте утопить младенца, как на свет появится. А та возьми, да и исполни. Сыночек у нее народился. Это она мне сказала. А потом Настенька с горя удавилась». «Я боюсь, что не простит мне Господь этого греха и низвергнет меня в гиенну. Я не хочу туда».
1: «Да простит тебя Бог».
2: «А если не простит? Тебе легко говорить. А ведь это мне не сегодня-завтра перед судом Всевышнего ответ держать. А что я скажу? Так надо было, чтобы в семье скандала избежать и молвы плохой о себе не иметь. А если не поверит в необходимость? Что, если врешь ты все о прощении, и молитва о выздоровлении — ложь? Поп, врешь ты все! Не встану я больше. Печень у меня от пьянства совсем разложилась. Так мне врач сказал.
1: Купец стал дышать коротко и часто. Желтая лысина покрылась крупной испариной. Даже сквозь темный желток на щеках проступила смертельная белизна. Глаза загорелись злобой. Страх, таившийся внутри, вдруг выплеснулся на свободу, парализовав волю умирающего. Он яростным хриплым шепотом выкрикивал из себя этот внутренний страх. Губы его тряслись, руки, лежавшие поверх одеяла, дергались, словно ужаленные пчелами. Ужасом исказило черты лица. Он, видимо, только теперь в полной мере осознал неизбежность своего низвержения в ад. Позднее сожаление о неправедном житье захлестнуло сознание. В его словах о грешности не звучало искреннего раскаяния о неправедности своей. Только страх перед неизбежной карой владел им. Он понял, что даже большие деньги, которые он давал на строительство церкви, его теперь не спасут. Тяжкие грехи, лишенные покаяния, тащили его душу в ад. И дьявол, торжествующий и довольный собой, хохотал в своих огненных пределах, и этот его злобный хохот достигал ушей умирающего грешника.
2: «Батюшка, спаси!»
1: — хрипел купец, и в его широко раскрытых безумных глазах полыхал адским огнем панический ужас. Картина соборования грешника так поразила воображение Прохора, что он несколько недель не мог спокойно спать. По ночам ему являлись огромные страшные глаза купца. Он слышал хрип умирающего, и страх, поразивший грешника перед смертью, закрался в чистую и впечатлительную душу юноши, мешая спокойной, размеренной жизни, к которой он уже привык. Спустя несколько месяцев после этого случая Прохор спросил отца Петра: «Батюшка, а что нужно, чтобы монахом стать?» «От жизни мирской полностью отречься, а это насилие над телом своим. Естество человеческое противится насилию. Тяжкие борения становятся уделом человека. Не каждому такое под силу.
2: То есть только очень сильные духом могут идти по этому пути?»
1: «Да».
2: «А ты или в монахи собрался?»
1: «Хочу попробовать».
2: «Зачем тебе это? Ты же молодой. Хочешь Богу служить? Иди в священники. Попадью себе найдешь, детишек наплодите. Будешь и сам жить в радости, и другим духовно помогать».
1: «А ты в монахи. Чай, пусть туда старики идут, им уже ничего не хочется».
2: «А почему обязательно надо жить в радости? Разве святые наши к этому стремились? Они же нас своими молитвами спасали. И людей из греховной жизни к Царствию Небесному выводили. Ведь и им поначалу тяжело было. Они тоже со своими страстями боролись. А потом уже, когда закалились духом и возвысились до божественной истины, тогда и людей за собой к Богу повели».
1: «Да зачем тебе со страстями-то бороться? Просто надо научиться их сдерживать и направлять в нужное русло».
2: «Надо, батюшка, бороться, надо. Спасти душу я свою хочу. Дьявол-то только и ждет слабины. Если за страстями пойдешь, к дьяволу придешь. Я вот волю свою закаляю, чтобы силы для борьбы с лукавым иметь».
1: «И как же ты закаляешь ее?»
2: «Я определяю для себя, что мне хочется более всего, и не даю себе этого. И чем дольше, тем лучше».
1: «И что же ты себе не даешь?»
2: «Вот, например, захотел я есть, и говорю себе: терпи.
1: И терплю так целый день до вечера.
2: Когда голова перестает постоянно о еде думать, я за стол и сажусь. Или вот бывает холодно мне, так я нарочно с себя одежду сниму, чтобы еще холоднее было. И терплю, пока к холоду не привыкну».
1: «Да разве к нему привыкнешь, к холоду-то?»
2: «Привыкнешь, если о другом думать.
1: О чем же?
0: О Царстве Небесном, о спасении, об очищении от грехов.
1: Странный ты, Прохор. Сила духа в тебе большая, а вот к чему она тебя приведет, и представить не могу. Кто же тебя надоумил тернистый путь избрать?
0: Святые наши, я когда жития читаю, сам себя представляю на месте их. Вот, например, великомученик Георгий Победоносец был почитаемым и богатым военачальником, а взял и раздал свои богатства бедным, рабов отпустил на волю, явился к императору и обличил его в жестокостях против христиан. И, несмотря на увещевания, не отрекся от Христа и под пытки пошел. Его положили на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий только прославлял Господа. Его избивали воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. И святой мученик все терпеливо сносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. «Батюшка, ты представляешь, что пришлось ему испытать ради веры и ради людей? Почему он смог, а мы нет? Почему мы сидим дома, хлебаем щи, размножаемся, делаем друг другу пакости и не думаем о собственном спасении и спасении других?»
1: «Я решил готовить себя к молитвенному пути». «Я вижу, ты уже определился с выбором».
0: «Да, хочу уйти в монастырь».
1: «А мать-то знает? Зачем ей прежде времени беспокоиться? Придет пора, сама все поймет и благословит». «Да неужто тебе с девками не хочется поболтать?»
0: «О чем с ними говорить? Они ничего, кроме нарядов да кушаний, не обсуждают. Грамоте никто не обучен, книжек не читали. А если кто грамотен и читает, то все ерунду какую-то».
1: «Это какую же?»
0: «Про любовь да подвиги».
1: «А тебе это не интересно?»
0: «Нет, я о жизни хочу все понять. Для чего она? Как должен человек себя вести, чтобы после смерти душа его в Царствие Небесное попала?» «Вот и получается, что обычная семейная жизнь с ежедневной стряпней, хлопотами, суетой и мелким бытом – это не по мне».
1: Смотрит вслед юноша священник и вздыхает. Ох, и чувствительным Проша растет. Все у него на душу ложится. Каждое событие, каждая судьба, каждая история. И похоже, что книжная-то Юдоли для него ярче жизненных. По земле ходит, а сам в небесном мире живет. Из таких вот чувствительных гении да святые выходят. Да хранит его Господь. Но житейских хлопот Прохору миновать не удавалось.
0: Хочешь не хочешь, а торговым делом заниматься надо. В купеческом деле не зевай, вмиг разоришься. Сколько купцов из-за лени да глупости без капиталу оставалось, за долги их даже из домов выселяли, а то и в каторгу отправляли. Днями и ночами о торговом деле печься приходится. Да и в хозяйстве, дай чуть слабину, проруха обнаружится.
3: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра, и возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Вера. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобно ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Взяла мама меня с собой на Покровский рынок. Мы совсем немного прошли по набережной, когда кто-то окликнул маму. Набережную Фонтанки наискось переходила бедно одетая женщина. Плача и хватая маму за руки, эта женщина стала рассказывать какую-то ужасную историю о больнице, об умирающей от чахотки матери, о том, что нет денег выкупить из ломбарда швейную машину. «Помогите, барыня, сколько можете», — говорила она, захлебываясь слезами. «Не плачьте, милая, успокойтесь, не надо», — говорила сама, чуть не плача, мама. И, торопливо расстегнув свой редикюль, она протянула женщине синюю пятирублевую бумажку. Женщина на лету схватила деньги, схватила мамину руку, поцеловала ее и побежала в сторону Лермонтовского. Защелкнув редикюль, повернула и мама. «Идем домой», — сказала она. «Как? Мы же на рынок. Нечего, дорогой, нам там делать. У меня больше денег с собой нет. Таких случаев я мог бы, вероятно, привести десятки, если не сотни».
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Иногда спрашивают, зачем исповедоваться? Ведь Бог и так знает наши грехи. Исповедь полезна именно нам. Господь Иисус Христос, глава Церкви, и все в ней устроено для нашего спасения. Исповедь – это таинство, и к священнику на исповеди нужно относиться как к образу Христа. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. Исповедь во грехах служит к уничтожению прегрешений. Бог хочет услышать от нас грехи наши не потому, что не знает их, напротив того, Ему угодно, чтобы мы через исповедь пришли в сознание своих грехопадений.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Я не могу одна пользоваться земными благами и приглашаю к себе на лето Гришу и Кириллушку, товарищи моего Феди. Мать Гриша и бабушка впервые в жизни расстаются со своим любимцем. Валентина Григорьевна говорила мне: «У меня больной ребенок, я боюсь, что вы с ним не справитесь».

который каждый таскал вилкой себе в рот. Гриша ходил вокруг и облизывался. Он спросил: «Вы что хрустите да причмокиваете? Вкусно, что ли?» «Эй-эй, да тут через 5 минут ничего на сковороде не останется. А ну, раздвиньтесь, ребята, дайте мне хоть попробовать». «Бери вилку да клюй, не зевай», — был ответ. Так Гриша втянулся в дисциплину коллектива. Он вскоре поправился. Мы всей семьей съездили в Лавру, приложились к мощам преподобного Сергия. «Молись, Гриша, чтобы преподобный тебя исцелил», — говорили мы. Потом мы поехали на гремячий источник, где все омылись ледяной струей водопада. Домой мы привезли банки и бидоны этой целительной воды, велели Грише пить побольше. Недели через 3, когда родители навестили Гришу, был он уже совсем гладенький. Никаких следов диатеза не осталось. Это была милость Божья. Гриша кушал, живя у нас, все подряд. И не болел. Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Открытие новой гимназии в Староконюшенном переулке москвичи ждали с нетерпением. Когда строительство еще только начиналось, сразу пошла молва о том, что гимназия станет самым большим и красивым учебным заведением в городе. Иначе не могло и быть, ведь строилось оно на деньги Александры Ксенофонтовны Медведниковой, вдовы золотопромышленника Ивана Логиновича Медведникова. Перед смертью Иван Логинович завещал свой капитал супруге. А когда наступил ее черед предстать пред Божьим судом, Александра Ксенофонтовна передала все свое состояние в размере 5 миллионов рублей, гигантская по тем временам сумма, в собственность города на нужды благотворительности и просвещения. Особо в ее завещании было оговорено открытие гимназии. Александра Медведникова поставила определенные условия, при котором деньги на ее строительство можно будет снять с банковского счета. Для этого требовался официальный документ, закрепляющий право на обучение в гимназии детей не только из богатых семейств, но и самых беднейших, которые обучались бы в ней за счет специальных стипендий, выделенных из ею же завещанного капитала. Вот почему, когда в первый день нового учебного года Медведниковская мужская гимназия широко распахнула свои двери для

0: учеников по ее мраморным лестницам затопали не только начищенные лакированные ботинки отпрысков обеспеченных московских фамилий, но и скромные стоптанные башмаки ребят из простых и бедных семей. Дух при виде великолепия внутреннего убранства школы одинаково захватывало у тех и у других. Здесь были высоченные потолки с лепниной, просторные классы, больше похожие на бальные залы, площадки для игр, душевые и даже лифты. Гимназистам казалось, что они попали в сказку, и долго еще не могли они привыкнуть к небу над головой, видному через стеклянную крышу одного из коридоров. Щедрости, душевной чуткости и заботливому отношению к ближним Александра Ксенофонтовна научилась у мужа, а тот, в свою очередь, у своего отца и дяди. Старшие из Медведниковых, братья-купцы Логин и Прокопий, строили церкви. К примеру, на их деньги в Иркутске был возведен большой пятиглавый Успенский храм. Заботились о сиротах, открыли и содержали за свой счет приют для малолетних. Иван Логинович немало жертвовал сам и активно поощрял к этому других. Он учредил банк, условием вкладов в котором было отчисление доли процентов на нужды бедняков и благотворительных учреждений. Когда супруг Александры Ксенофонтовны умер, любящая жена достойно продолжала его дела милосердия. В своем подмосковном имении, неподалеку от Звенигорода, она открыла богадельню для престарелых священников и лиц духовного звания. В родной город Иркутск отправила 600 тысяч рублей, чтобы поддержать строительство городской больницы. Завещанные ею на благотворительность миллионы помогли не только поступить в прекрасную современную гимназию тем, у кого на это никогда не нашлось бы денег. На средства Медведниковой в Москве, близ нескучного сада, открылась больница с богадельней, был устроен приют для душевнобольных и учреждены ежегодные пособия неимущим москвичам христианского вероисповедания. Александра Ксенофонтовна и сама всю жизнь была глубоко верующей православной христианкой, поэтому за то добро, которое делала для людей, не требовалось наград и почестей. Когда Московская городская дума присвоила Медведниковой звание почетного гражданина, она скромно заметила, что предпочла бы не придавать сей факт огласке. Неудивительно, что даже близкие и знакомые узнали о почетном гражданстве Александры Ксенофонтовны лишь после ее смерти.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страшно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка – смерть – стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь из страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры.

Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки. Духовыми аккордами врывается под своды вокзала. Вонзается в мозг. Будто иглами. И будоражит лихорадочно мысли. Кто придумал этот ритуал? Когда? Зачем? Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». К северу от Святых Врат монастыря, сразу же за монастырской школой и Даниловским тупиком, находилось малонаселенное место, состоявшее примерно из 15 небольших домов. Здешние жители называли это место Даниловской слободкой. Теперь от слободки не осталось и следа. В то время, когда я учился в монастырской приходской школе, среди пожилых жителей слободки был обычай, начиная большое важное дело, идти в Данилов монастырь благословиться у князя. Благословляющийся приходил в храм Вселенских соборов, брал свечу по своему достатку, ставил ее у мощей князя Даниила Московского, припадал на колени, усердно прося помощи в предстоящем деле, прикладывался к мощам и уходил, уверенный в успехе. Как-то раз я спросил у одного старика, жителя слободки, давно ли люди ходят благословляться у князя? «Не знаю, касатик», — ответил мне старик. «Мой дед говорил, что его прадед, когда захотел построить новую избу, оставить-то, почитай, было некому, он, да его безусый малец-внук, пошел благословиться у князя. Веришь ли, вдруг приехали из Коломенского два его зятя. Говорят, может, что помочь надо». Прапрапрадед отвечает: «Вы-то поможете, а кто же вам в деревне поможет? Ведь сейчас лето». «Ничего», — говорят, — «бабы там с садами да огородами управятся». И помогли зятья. Да так споро, что прапрапрадед диву дался. Старик немного помолчал, а потом добавил: «Без благословения князя, голубок, нашим слободчанам пользы в большом деле не будет».

0: Радио «Вера».
1: Небо высокое в розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех.
2: Елизавета Дмитриева.

0: Вера. Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из повести «Дорожный посох». Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, Евангелие и дарохранительницу.
2: Дарохранительница – один из священных сосудов в православном храме. Предназначен для хранения притворенных на литургии из хлеба и вина тела и крови Христа святых даров, которыми причащаются верующие. Дарохранительница находится в алтаре храма на престоле. В дарохранительницу помещают святые дары, особым образом приготовленные на литургии в Великий Четверг, день на Страстной неделе, в который Церковь вспоминает Тайную Вечерю и установление на ней самим Христом таинства причастия. Частицы тела Христова, окропленные Его кровью, священник оставляет на несколько дней в алтаре, на престоле, под стеклянным колпаком с отверстиями для вентиляции. За это время частички полностью высушиваются и их ссыпают в коробочку, закрепляемую в дарохранительнице. Этого запаса святых даров должно хватить на год. Ими причащаются больные или умирающие, которые не могут посетить литургию. Переносная дарохранительница, в которой священник выносит дары из храма, называется «дароносицей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Иногда спрашивают, как бороться с греховными помыслами. Самое лучшее средство борьбы с помыслами – открывать их духовнику на исповеди. Хочу поделиться с вами словами аскета, отшельника и церковного писателя, преподобного Авва Исаия Скитского. Умалчивание греховных помыслов – свидетельство искания похвал и срамной славы мира. Тот, кто искренне открывает страстные помыслы своим отцам, изгоняет эти помыслы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Среди портретов, написанных Валентином Серовым, есть чудесная картина, изображающая даму с собачкой. Неземной красоты женщина с высокой прической спокойно смотрит вдаль. Это княгиня Юсупова. Серов не любил писать богачей, но отказать Зинаиде Николаевне не смог. Если бы все богатые люди княгини были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости, сказал как-то художник. Одна из самых состоятельных женщин России щедро делилась добром с теми, кто нуждался. А поделиться было чем. Юсуповы владели сахарными, кирпичными, лесопильными заводами, фабриками, рудниками. В одном только Петербурге у княгини было 4 дворца, а картинная галерея, принадлежащая семье, просто просилась в Эрмитаж. У Зинаиды Николаевны имелись лучшие драгоценности в мире, но носить их она не любила, предпочитая простой и элегантный стиль. При дворе ее, первую красавицу Петербурга, называли «сиянием». И не только из-за прекрасных глаз. Душа была прекрасной. С 18 лет Зинаида Николаевна занималась благотворительностью, став попечительницей приюта солдатских вдов. Умение отдавать Юсупова унаследовала от своего отца. Гофмейстер царского двора содержал институт для глухонемых, основал множество благотворительных фондов, во время русско-турецкой войны снарядил для армии санитарный поезд. Зинаида Николаевна была такой же щедрой. Огромные суммы она каждый год отсылала приютам, гимназиям, школам, строила церкви, больницы, финансировала бесплатные столовые. Когда началась русско-японская война, Юсупова организовала и содержала санитарный поезд, была его шефом. Открывала лазареты в своих дворцах, а в имениях – санатории для солдат. Причем знала все о состоянии тяжелораненых воинов, навещала их и была очень сильной.

0: Все наше имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, завещаем в собственность государства. В Петербургском дворце княгини на Мойке всегда широко отмечали большие праздники. Гости с этих раутов уносили чемоданы подарков, а на Рождество Зинаида Николаевна обязательно устраивала елку для своих слуг и прекрасно знала, кого и чем порадовать. После революции Юсуповы уехали в эмиграцию. Зинаида Николаевна, потерявшая изрядную часть своего состояния, возглавила Центральный комитет помощи беженцам из России. В Риме она открыла агентство, находившее эмигрантам работу. Жертвовала деньги тем, кто хотел обучиться профессии. И удивительно, к новой власти, лишившей ее родины, княгиня относилась без агрессии. Она не понимала только одного – зачем нужно было уничтожать культуру, которая создавалась веками? Маркиза нашего времени, как называли Юсупову, прожила в эмиграции 22 года и умерла в Париже в начале Второй мировой войны. До конца своих дней Зинаида Николаевна считала истинным богатством человека любовь и милосердие. И не изменила простой истине, которую постигла еще в юности. Чем больше дано вам, тем более вы должны другим.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. У моего отца еще в Козлове служил отец Стефан. Про него рассказывали случаи, имевшие место в 30-е годы. Как-то раз пришел отец Стефан в храм и видит, что царские врата открыты. Стал спрашивать, кто открыл. Все отказываются. Вычислили, кто уходил последним, а тот тоже говорит, что запирал. Время было страшное. Церкви закрывались одна за другой. Но в тот раз так и не удалось узнать, кто же открыл царские врата. Прошло некоторое время, и повторилось то же самое. И снова все говорили, что хорошо закрывали. Тогда отец Стефан сказал: «Надо ждать высокого гостя». И в самом деле, высокий гость скоро пожаловал. Икона Трифона Мученика из закрытого храма в Напрудной. Так и неизвестно, знал ли отец Стефан по каким-то слухам о том, что это событие готовится, или открыто ему было.
0: Голоса

Светлое радио. Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Литвинцеву из Пензенской области 10 лет. У мальчика мышечная дистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание, которое ведет к атрофированию мышц, в том числе обеспечивающих работу сердца и легких. Артему поставили диагноз не сразу. В первые годы жизни мальчик отставал в росте. Затем у ребенка появились боли в икроножных мышцах. Он с трудом мог передвигаться по лестнице. И только после генетической экспертизы медики подтвердили заболевание. Препарат, который останавливает течение болезни, Артем получить не успел. В России его выписывают по квоте детям до 8 лет. Но есть возможность приобрести лекарства за границей. А пока мальчик получает лечение, которое замедляет течение болезни. Купить один из самых дорогостоящих препаратов в мире семья Литвинцевых не может. Папа Артема работает водителем. Мама Юлия уволилась с работы, чтобы быть рядом с сыном. Живет семья в селе. Частный дом – единственный вариант, который удобен для Артема, чтобы безопасно передвигаться и играть во дворе. Поддерживает семью Артема фонд «Святое дело». Он открыл сбор на приобретение лекарства для мальчика. Подарить ребенку шанс остановить болезнь можно на сайте фонда «Святое дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется готовая родить душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей. За вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода, от земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Великая Отечественная война. С первого дня войны возник лично мой нравственный вопрос. Где должен быть в это время я? Собственно, вопрос этот не мучил меня долго. Он возник и немедленно был решен. Я должен идти на фронт. Это не было желанием блистательно проявить себя на военном поприще. Мне просто было бы стыдно оставаться в тылу в то время, когда мои сверстники были уже там. Я повиновался чувству внутреннего долга, обязанности быть там, где всего труднее. Мне могут сказать: «А что, собственно, особенного, товарищ Розов, в вашем поступке? Десятки тысяч других юношей и девушек распорядились в эти дни и годы своей судьбой точно так же». Да, это так. И из театра революции мы ушли на фронт довольно большой группой. А когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на второй Звенигородской улице, и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперед», ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман. Я пишу об этом своем решении потому, что находились люди, которые спрашивали меня: «Зачем ты сделал эту глупость?» На подобные вопросы я пожимал плечами и отшучивался. Иногда бывали и более резкие суждения. «Понимаем, ты пошел добровольцем с товарищами, чтобы тебя не забрали и не бросили в общий котел. В ополчении все-таки легче». На это я отвечал, что меня никуда бы не забрали, так как у меня был белый билет. Когда я писал эту главку, один очень славный и мыслящий молодой человек в разговоре о прошлом, который у нас шел, вдруг спросил: «Виктор Сергеевич, а почему вы пошли добровольцем?» «Знаешь, Никита, мне казалось, я не мог бы дальше жить, если б тогда не нырнул в ту купель». Голоса.

тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий стоял на пристани и ждал катер на Афон. К нему подошла девушка. «Помолитесь за меня», — попросила она. «Я хочу принять постриг. Из дома я ушла без вещей, без денег. Попросите у Господа, чтобы я благополучно добралась до монастыря». Отец Паисий очень хотел поддержать девушку на ее новом непростом пути. Он отдал ей почти все деньги, которые у него были, оставив себе ровно столько, чтобы хватило доплыть до первой остановки на Афоне. «А там, Бог даст, доберусь», — подумал он. Был у монаха и новый, только что купленный будильник, который очень нужен, чтобы вовремя приходить на службы. Отец Паисий отдал его. «В монастыре пригодится», — сказал монах девушке. На первой Афонской пристани отец Паисий встретил знакомого, который помог ему добраться до монастыря. Тем же вечером к отцу Паисию подошел один из братьев и сказал: «Отец, мне тут будильник подарили. У меня один уже есть. Тебе случайно не нужен? Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы?» Любил повторять отец Паисий. «Нет, он заботится о нас и о том, что нам необходимо». Эта уверенность в постоянной близости Бога передавалась тем, кто приходил и слушал мудрые слова Паисия Святогорца, почитаемого во всем мире афонского старца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Часто, беседуя с людьми, удивляюсь тому, что одних людей даже самые мелкие неприятности приводят в замешательство и отчаяние, а другие и при действительно суровых испытаниях и искушениях цепляются за Бога и излучают оптимизм. Все мы у Бога разные, но все проходим в этой жизни через страдания, чтобы очиститься от грехов и исправиться. Хочу поделиться с вами словами одного из самых известных старцев Русской Православной Церкви, протоиерея Николая Гурьянова. «Если случится споткнуться, согрешить или даже пасть, никогда, слышишь, никогда не унывай. Помни то, что ради нас, грешников, пришел Господь. Даже если тяжек твой грех будет, помни, что Господь за твое искреннее раскаяние может его изгладить за пару дней. Слышишь, не отчаивайся никогда. Господь смиренного никогда не осудит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. «Опять ты, Андрей, за свое. Когда это я тебя учил не обращать внимания на людей, на несправедливости и обиды? Я тебе говорил, не копи обиды, не надо нянчить свое самолюбие. Там тебе что-то чудится обидное, ты уже туда ни шагу. Здесь подозреваешь чью-то недоброжелательность, недоверие, ты уже слова не вымолвишь. Но так в жизни нельзя. Не то что в искусстве, вообще нельзя. Мы очень дружили с Женей Урбанским, ты знаешь это. Он любил приходить к нам на вторую Фрунзенскую, но мы с ним часто ссорились. Однажды он мне сказал: ты актер трюковых приемов, трюкач. Нам, героям, сложнее. И меня это так обидело. Конечно, он это сказал в запале, он был отходчивый, и потом все время ко мне приставал. Что ты сердишься? За что ты сердишься? А я не объяснял. Из этого ясно, что я обидчивый человек, но скрываю это. Меня жизнь здорово колотила иной раз. Но не это страшно. Страшно, если ты озлобишься. Злой человек, озлобившийся, не может ничего сделать в искусстве, потому что

0: Имена, имена милосердия.
1: Томский губернатор Иван Красовский был театралом. Мог запросто, невзирая на расстояние, отправиться в столицу, узнав, что там будут давать какую-нибудь редкостную пьесу. В Томске свой театр тоже имелся. Видавшие виды деревянное здание, старое и совсем обветшавшее, давно следовало закрыть. Но губернатор медлил и все никак не мог расстаться с родными подмостками, пока в один прекрасный день не нагрянуло начальство из Петербурга и не приказало театральной труппе сей же час освободить непригодное для использования помещение. А губернатору-театралу сделало строгое внушение. Рядовые томичи театр тоже любили. На спектаклях обыкновенно бывал полный аншлаг. Премьер ждали с нетерпением, так что закрытие театра горожане восприняли не менее болезненно, чем губернатор. Последний, хотя ободрял жителей, да и самого себя обещаниями построить новый театр, в глубине души понимал, что столь масштабный проект городская казна вряд ли обеспечит. Губернатор уже почти смирился с тем, что ставшие крайне редкими представления проходили теперь в неудобном помещении армейского манежа, когда на пороге его рабочего кабинета появился Евграф Иванович Королев. Известный в городе купец, золотопромышленник и банкир без лишних слов изъявил готовность взяться за постройку театра. У города нет на это средств и не нужно, он собирается строить на собственные деньги. На каких условиях? Безо всяких условий. Так в 1885 году в Томске появился первый двухэтажный каменный театр. В его замысловатой архитектуре угадывались роскошные черты знаменитой петербургской Мариинки, а внутреннее убранство и техническое оснащение отвечало самым высоким театральным стандартам и требованиям, как зрительским, так и актерским. Театральная жизнь в Томске снова забурлила. Между собой томичи стали называть новый театр по имени его создателя – Королевским, а иногда и Королевским. Настолько красив и величественен он был. В Томске щедрость Евграфа Ивановича была известна давно. Двумя годами раньше постройки театра Королев подарил городу первое ремесленное училище. Приоритет при наборе учеников отдавался детям из бедных семей. Каждому из них Королев определял денежное содержание и, если требовалось, обеспечивал бесплатным проживанием в пансионе. В этом же училище обучались воспитанники Королевского сиротского приюта, который Евграф Иванович вместе с супругой Евпроксией и братом Всеволодом открыл в 1884 году. Всеволод Иванович Королев не отставал от брата в делах благотворительности. Он обустроил на свои средства один из центральных городских бульваров, которому в знак уважения местные власти присвоили имя благотворителя еще при его жизни. Вместе с братом Евграфом Всеволод Королев основал мужскую богадельню, пожертвовав для нее каменный дом и капитал в 50 тысяч рублей. Братья лично позаботились даже о таких деталях, как комнатные иконы, шкафы и кровати. Одними из первых упоминались имена Королевых и тогда, когда речь заходила о поддержке городских храмов. Они принимали участие в строительстве Спасо-Преображенской церкви и Троицкого собора, реконструкции Никольского храма. В этом попечении они видели свой долг православных христиан. Революция внесла свои коррективы в добрые дела братьев Королевых. Театр сожгли дотла, бульвар переименовали в честь одного из сомнительных красных героев, кладбище, где Евграф Иванович и Всеволод Иванович нашли свой последний приют,

0: обняли с землей. Но светлая память о таких людях не нуждается в материальных свидетельствах. Томичи все равно с благодарностью вспоминают своих земляков, так много сделавших для родного города.
1: Имена, имена милосердия.

Может быть, тот лес — любовь моя, или, может быть, когда умрешь,

Светлое радио. О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снисшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
1: Тропарь «Егда снишелось к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. У старца спросили об одном человеке, богат ли он. «Не знаю», — ответил тот. «Мне лишь известно, что у него много денег». «Значит, он богат?» «Быть богатым и иметь много денег не одно и то же», — ответил старец. «По-настоящему богат лишь тот, кто вполне удовлетворен тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь больше того, что имеет, беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей участью».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой. Освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во Царстве Твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты и си хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить? А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Мне всю жизнь самым чудесным образом везло. Я знал очень много людей духовно глубоких, верующих или хотя бы ищущих Бога. Чудесным образом я сказал не случайно, а потому что ни я не искал этих людей, ни они меня не искали, а просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу. Весной 1926 года пришел зачем-то в Ленинградский дом книги, в детский отдел госиздата, где готовилась тогда к печати «Республика Шкит». Стою где-то в полутемном коридоре, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно-вдохновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова, Шварца, Андроникова, просто от многолюдия. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: «Ты в Бога веришь?» Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: «Да, верю». «Я тоже», — говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой, сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской. Что же, этот коротенький разговор получил какое-нибудь развитие? Был продолжен? Нет, никогда он не был продолжен. Почему же? А я думаю, прежде всего потому, что оба мы, особенно Шварц, пуще смерти боялись громких слов. И вот все долгие 35 лет нашей дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, понимали, что мы единомышленники, братья, дети одного отца. А говорить об этом не говорили. Как никогда, кстати, не говорили мы и о нашей дружбе.
0: Голоса

Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творенья. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволенье, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось. Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную метров пяти жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться». Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью. Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды. Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: От уныния не застрахован никто. Этот грех – производный от гордыни. А кто из нас не горделив? Потеря интереса к жизни, лень, скука, беспричинная тоска – вот плоды унылого состояния духа. Уныние искажает подлинную картину мира, делает человека равнодушным и невосприимчивым к чужой боли. Только смирение и молитва помогут справиться с этим тяжелым духовным недугом. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. «На дух уныния жалуйтесь Господу и ангелу-хранителю, и отойдет. Но все терпите благодушно. Состояние это есть один из крестов, который нести неизбежно нам в продолжении жизни своей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. 20 век. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. К моим родителям обращались крестьяне из соседних деревень. Почти каждый день кто-нибудь из них приходил или приезжал к моему отцу посоветоваться о хозяйственных делах, об аренде, о новой постройке, о суде, о страховании от пожара. Отец мой был горячий сторонник столыпинских реформ и верил в полезность создания хуторских хозяйств, вышедших из крестьянской общины. Он говорил, что именно хуторяне заинтересованы в развитии сельского хозяйства, используют машины, новые методы земледелия, тогда как сельский мир остается консервативным. Как мне кажется, крестьяне уважали моего отца именно за то, что он был хорошим хозяином, а не сентиментальным барином-благотворителем. К моей матери приходили не только больные за помощью и лекарством, но и нищие. Бедным нищим выдавали одежду, которую шили у нас зимой девушки, немного денег и продуктов. Совсем другого типа были погорельцы, пострадавшие от пожара. Если погорельцы приходили, или вернее приезжали на одолженные им соседями телеги, их принимали с сочувствием. Управляющий выдавал им строительный материал, семена, муку и прочее. Голоса

Антон Чехов, врач по образованию, не любил лечиться. Возможно, потому что не доверял докторам. Писатель говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина. На вопрос «почему?» отвечал. «Он возьмет с вас 100 рублей, но принесет пользы минимум на 1000. Если не вылечит, то даст столько хороших советов, что вы проживете лишние 20-30 лет». Григорий Антонович Захарьин, потомок старинного боярского рода, действительно был одним из лучших терапевтов Москвы второй половины XIX века. Окончив медицинский факультет Первопрестольной, стажировался в клиниках Парижа и Берлина, а вернувшись в Москву, стал директором университетской терапевтической клиники. Он руководил ею 35 лет. На лекции профессора рвались не только студенты-медики, но и филологи, и историки, и юристы, и, конечно, врачи со всей России. Что касается пациентов, то они были готовы платить любые деньги, лишь бы лечиться у доктора Захарьина. У богатых клиентов считалось престижным получить консультацию Григория Антоновича. Ему, капризному и требовательному, прощали не только причуды, но и не слишком вежливое обращение. Он мог, например, разбить не открывавшиеся годами окна в комнате больного, которому был нужен свежий воздух. А однажды устроил погром на кухне одного купца, выбрасывая испорченные продукты, которые хранились из скупости. Но, несмотря на чудачество профессора, пациентов у него не становилось меньше. Люди знали, раздражительность Захарьина не от плохого характера или заносчивости, а от болей в ноге, мучивших его постоянно. Так что со странностями доктора мирился даже император, вызывавший Григория Антоновича для консультаций. За свою работу Захарьин брал огромные гонорары. Исключений не делал даже для коллег. Что уж говорить про купцов и аристократов. Бесплатно профессор принимал только в университетской клинике. Кстати сказать, туда он приезжал каждый день и в праздники тоже, говоря, что в страданиях больного таких перерывов нет. О своих пациентах доктор знал все, вплоть до того, на какую сторону выходят окна их домов. Чтобы поставить точный диагноз и выяснить природу заболевания, Захарьин мог 3 часа задавать больному вопросы, интересуясь мельчайшими подробностями его жизни. Личные запросы доктора были весьма скромными, и москвичи ломали головы, на что Захарьин тратит гонорары. Мало кто знал, что Григорий Антонович отказался от своего солидного жалования в университете. Деньги он отдавал малоимущим больным и бедным студентам, а самых талантливых отправлял за свой счет на учебу за границу. Кроме того, доктор спонсировал издание журнала, помогал физико-медицинскому обществу. В то время в Черногории были проблемы с питьевой водой. Узнав об этом, Захарьин отправил туда большую сумму на строительство водопровода. 500 000 рублей получили от доктора церковно-приходские школы Саратовской и Пензенской губерний. Московский музей изящных искусств открылся во многом благодаря щедрому финансированию Захарьина. А село Куркино под Москвой, где у профессора была дача, и вовсе благоденствовало. Крестьян Григорий Антонович лечил бесплатно, в неурожайные годы помогал им хлебом, постоянно сужал деньгами, поддерживал взносами сельскую церковь. Больше того, Захарьин заботился об окружающей среде. Он взял у крестьянского общества в аренду полевую и луговую землю, уплатил за нее немыслимые деньги, а взамен получил право не допускать крестьян села Куркино к сдаче земли под постройку для кабаков, трактиров, торговых и промышленных заведений, под кирпичные, дровяные и другие склады, под свалку нечистот. Но те же крестьяне получали право пользоваться на этой земле пашней и сенокосом. После смерти Захарьина его семья выстроила в Куркино туберкулезную больницу. Она работает и сегодня, и считается одной из крупнейших в России.

ответь. Может быть, просто верный ответ. Может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

Радио «Вера». Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: служебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений. По замыслу Дамаскина гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – «Тропаре в честь воскресения Христова». О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси, даруй мир и жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни. Слава воскресению Твоему Христе, слава царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
1: Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, мои друзья могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми.